бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

тебя страдания всего мира. Все, что нужно, это любовь. Не ищи напрасности бытия. Все, что нужно, это любовь.

0: Добрые истории.
1: Рассказывает студентка Санта-Мерика.
2: История случилась с сыном моего друга. Купил он своему сыну телефон для связи с ним. Самый простой и недорогой. Он один воспитывает ребенка и всегда переживает за него. Где он? Что он делает? Все ли с ним в порядке? Идет он как-то с работы и видит на подъезде объявление, написанное фломастером и детским почерком. Пропал телефон. Просьба вернуть. И номер их квартиры. Мой приятель влетает в квартиру и видит заплаканного ребенка. Оказывается, он его потерял во дворе и очень переживал, что отец расстроится. Денег на новый телефон нет. В тот вечер несколько соседей пришли с потерянными телефонами и с деньгами, чтобы купить телефон ребенку. Меня эта история очень потрясла, особенно когда мой приятель рассказал ее со слезами на глазах. Он никогда не знал и не думал, что такие прекрасные люди живут вместе с ним в одном доме. Меня эта история научила больше обращать внимание на своих соседей и всегда спрашивать, как у них дела и нужна ли им помощь. Ведь многие боятся поделиться своими бедами, а помощь нужна каждому. Давайте будем внимательнее к окружающим.

Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 13 июня, церковь вспоминает мученика Ермия Каманского, мученика-философа, священномученика-философа Орнатского и сыновей его, мучеников Бориса и Николая. Мученик Ермий Каманский жил во II веке в городе Каманы, который находится в европейской части современной Турции. Он был воином и долгие годы служил в римской армии. Все это время Ермий тайно исповедовал христианство. Когда император Антонин Пий издал приказ о преследовании христиан, Ермий был уже не молод. Убеленный сединами солдат предстал перед правителем и мужественно исповедал свою веру. Его пытали, но Ермий чудесным образом оставался невредим. Однажды палачи вошли в раж, истязая мученика, но внезапно лишили зрения. Слепцы взмолились о помощи. Мученик велел им подойти, возложил на них руки и исцелил именем Иисуса Христа. В ярости правитель города сам казнил Ермия. Христиане тайно похоронили мученика. По молитвам к святому Ермию не раз случались чудесные исцеления. Церковь прославляет подвиг мученичества святого Ермия Каманского и обращается к нему со словами: «Святой мученик Ермий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В эпоху романтизма в музыкальном искусстве появился новый жанр – ноктюрн, что переводится как «ночной». Такое название носят небольшие, чаще всего камерные пьесы лирического характера, в которых отображены таинственная красота ночных пейзажей, тихая задумчивость или глубокие чувства. Композиторы XIX века любили обращаться к жанру инструментальной миниатюры, ведь в нескольких словах иногда можно сказать столь многое. Примечательно, что своим появлением ноктюрн в какой-то мере обязан России. Именно в нашей стране протекала творческая деятельность создателя жанра, ирландского пианиста, педагога и композитора Джона Филда. Однако расцвет этого музыкального явления произошел спустя несколько лет в творчестве польского композитора Фредерика Шопена, перу которого принадлежит более 20 подобных произведений. Шопен преобразил скромный по замыслу исполнительским средствам филдовский ноктюрн, вложив в свои сочинения огромную силу лирического чувства и нежную элегичность. Одним из самых светлых и выразительных произведений в этом жанре является его ноктюрн ми-бемоль-мажор, в котором, как кажется, сконцентрирована вся поэтика счастливой любви. Ноктюрн ми-бемоль-мажор Фредерика Шопена прозвучит в исполнении Даниэля Баренбойма.

0: для всей семьи. Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
1: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.

0: Преподобный Самсон Странноприимец. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский хирург, сейчас на пенсии. А это мой верный Алтай вас приветствует. Ждем в гости наших соседей, Веру и Фому. Любознательные, смышленые ребята. Давно с ними дружим. Встречаемся за чашкой чая, беседуем. А это они. Да, открываю. Ребята, здравствуйте, проходите.
1: Добрый день, Михаил Гаврилович. Алтайще, привет.
2: Дядя Миша, а мы вас видели.
0: Да что ты.
2: По телевизору.
1: Вчера по нашему городскому каналу был репортаж из больницы.
2: Вы там выступали.
1: Такой представительный.
0: А, понял. Да-да, нас снимали. Я от попечительского совета больницы благодарил наших жертвователей.
2: А за что?
0: Они собрали средства для оборудования палат, где мамы с маленькими пациентами могут теперь с комфортом ночевать.
2: Это очень нужно. Когда меня положили, мама хотела со мной там быть. Но для нее не было кровати. Мне было очень грустно.
0: А теперь в нашей больнице будет лучше.
1: Михаил Гаврилович, а вы входите в совет, потому что раньше в ней работали?
0: Да, меня как человека, отдавшего больнице много лет, включили в состав.
2: А что такое попечительский совет?
0: Ну, это команда людей, которые решают, как сделать работу школы, детского дома, поликлиники лучше, эффективнее. Предлагают идеи, улучшают качество услуг, ищут средства. И у нас в совете не только врачи.
1: А кто еще?
0: Представители органов власти, благотворительных объединений, коммерческих организаций, церкви.
2: Церкви? Поэтому мы у вас там батюшку видели.
1: Кажется, это ваш духовник.
0: Отец Иннокентий? Да, он помогал больнице еще в то время, когда я там работал.
1: А я помню, что попечители были у разных заведений давно, столетия назад. Вы нам рассказывали.
0: Больше скажу, Фома. Больницы опекали с глубокой древности.
2: Василий Великий, он построил первую большую больницу.
1: Правильнее сказать, больничный комплекс. Василиаду. Это было в 4 веке.
0: В Кесарии Каппадокийской.
1: Но о других подобных Василиаде я не слышал. И чтоб при этом основатель больницы был и святым, и попечителем, и сам за больными ухаживал.
0: Ну почему же? Был еще один святой, который жил немного позже. Он тоже создал больницу.
2: А кто?
0: Самсон Странноприимец. Так звали этого святого. Святой Василий, как вы помните, создал целый больничный городок.
1: Да-да, с домиками для бедных, приютами для сирот.
0: Святитель содержал Василиаду за счет своей епархии и искал жертвователей, благотворителей, на средства которых оплачивалось лечение больных.
2: А Самсон?
0: Тоже не брал денег с пациентов. Благодаря трудам Самсона появился странноприимный дом больницы для бедных.
2: Интересно, а как это случилось?
1: Да, расскажите нам об этом.
0: Ну что ж, тогда давайте по порядку. В 5 веке в Риме в богатой, знатной и благочестивой семье родился мальчик Самсон. Получил хорошее образование.
1: Медицинское?
0: Ну, не сразу. Сначала там же в Риме он изучал философию, языки, богословие, как это было принято у римской знати. А потом, да, освоил врачебное искусство.
2: Как вы? Вы же тоже врачебное искусство изучали.
0: Ну да, но я учился в институте, а в Древнем Риме специальных медицинских учебных учреждений не было.
2: А как же тогда учились?
0: У других врачей. Ученики вместе с наставниками приходили в дом больного, наблюдали его болезнь, ставили диагноз, обсуждали способы лечения.
1: А я вспомнила о святом Луке Крымском. Он вообще свой дом превратил в больницу.
0: Очень к месту вспомнил, Фома. Что-то подобное произошло и здесь. Да, Алтай, требуется твоя помощь. Перенеси нас в Рим, в 5 век, к дому Самсона и его семьи.
1: Все в мраморе, колонны, фонтан, посуда на столах серебряная.
2: А вот больных в комнатах никаких не видно, и хозяев тоже.
1: Алтай, это точно дом Самсона? Здесь явно никакой больницы никто не устраивал.
0: пока не устраивал. Алтай решил показать, с чего все началось. Как раз выходят Самсон и управляющий поместьем.
3: Господин, похороны ваших родителей прошли. Как быть с имением?
4: Имущество и часть денег, которые завещали мне родители, уйдут тем, у кого ничего нет. Я распорядился.
5: Эй, куда вы несете? Поставьте на место сундуки.
4: Успокойся, так надо. В амбаре зерно, его выносите тоже. Грузите мешки на телеги.
3: Ох, господин, не знаю, как бы отнеслись ваши отец и мать к тому, как вы распоряжаетесь фамильным добром.
4: Они бы меня похвалили. Да, вот еще что. Завтра придут мастера, привезут доски. Проследи, чтобы сколотили и расставили в комнатах крепкие лежаки.
3: Слушаюсь. А здесь что происходит?
4: Я велел повесить на стене деревянный крест и лампаду.
3: Наш дом станет храмом?
4: Не храмом, а лечебницей и приютом для нуждающихся. Оставшиеся деньги пойдут на ее содержание.
2: Мы в том же доме. Вечер. Но как тут все изменилось? Не пойму, чем пахнет?
0: Виноградным уксусом, вином, травами.
1: У стен стоят кувшины с водой, рядом корзины с лепешками.
2: А на кроватях, то есть на лежанках, больные. У кого ноги опухли, у кого язвы на теле.
1: А почему нет ни санитаров, ни сестер милосердия?
0: Потому что таких профессий в Риме еще не существует. Ухаживать за больными помогают слуги Самсона. А вот смотрите, и хозяин.
2: Он сам лечит больных.
0: Да, Самсон промывает больным раны теплой водой, разведенной с вином. Накладывает медовые повязки, прикладывает примочки из трав.
1: Больные уснули, а Самсон подошел ко кресту, под которым лампада горит.
2: Молится.
4: Господи, кроме Рима есть другие места, где нужна моя помощь. Вот на востоке. Там столько нищих, больных, бездомных. Может быть, мне пойти туда? Услышь меня, Господи, вразуми, дай мне ответ.
2: И Бог ему ответил? Самсон ушел на восток?
0: Да, Самсон утвердился в своем намерении помогать людям в других местах.
1: Но у него же в Риме была больница. Неужели он все это оставил?
0: Нет, Фома. Самсон еще какое-то время продолжал жить в Риме. Лечил людей и помогал им. Постепенно отпускал своих рабов на свободу.
2: А почему?
0: По доброте своей. В конце концов, Самсон оставил возле себя лишь одного слугу. При этом некоторые рабы, отпущенные на свободу, не захотели уходить, а остались помогать бывшему хозяину.
2: А дом? Дом он себе оставил?
0: Отдал и дом, и все, что имел, своим близким. В доме продолжала действовать лечебница, а Самсон попрощался со всеми и налегке отправился в странствие.
1: И где он был?
0: Ушел из Рима в безлюдное место и там жил какое-то время. В конце концов оказался в Константинополе.
1: Оно близко. Константинополь же на берегах Мраморного моря стоит. Мы, похоже, попали в совсем небогатые места.
0: Да, здесь живут бедняки.
1: А я, кажется, догадываюсь, где поселился Самсон. Вон у того небольшого каменного дома очередь. Первым стоит старик.
2: Он какой-то скрюченный и дрожит.
0: Возможно, у него целый букет недугов. Последствия инсульта, артрит.
1: За ним... коллега с костылем.
2: Дальше женщина с мальчиком на руках.
1: Это ее сын, наверное.
2: Вот еще женщина держится за поясницу.
1: Домик скромный, не то что тот в Риме.
0: Да, здесь всего две комнаты. В одной из них Самсон спит на соломенном тюфяке, а в другой принимает больных. Зайдем тихонько.
1: Все очень скромно. Кувшин с водой, полка со свитками, светильник.
2: Тут еще маленький внутренний дворик. Воду кипятят в большом котле.
1: Пучки сухой травы развешаны, бинты сушатся.
0: К Самсону заходит очередной пациент. Тот сгорбившийся старик.
6: Здравствуй, Самсон. Я слышал, что ты творишь чудеса. Я врач. Есть травы, целебные мази, масло, уксус. С их помощью я и лечу, и молюсь. Это ты называешь чудесами? У тебя такие добрые глаза, что я все же больше верю тому, что слышал от людей. Ты чудотворец. Ты видишь меня в первый раз, но смотришь так, словно я тебе родной. Что у тебя болит? Все суставы, колени, плечи, локти, все болит. И пальцы вот совсем перестали слушаться. Подойди ко мне. Прости, Самсон. Я хочу предупредить. У меня почти нет денег. Деньги не нужны. Протяни свои руки и закрой глаза.
2: Он читает молитву и держит старика за кисти.
1: Зачерпнул мазь из баночки, смазывает ему пальцы, плечи, локти. Но мне кажется, мазь тут не главное.
6: О, что это? Мои плечи? Они больше не болят? И локти, и пальцы? Это чудо! Ты настоящий чудотворец! Это просто лекарство. И потом, ты еще не совсем здоров. Но боль ушла. И ноги, они крепче держат меня. Болезнь может вернуться. Ты очень худой. Тебе нужно хорошо питаться и не поднимать тяжести, и как следует отдохнуть. Прости, но чтобы хоть что-то съесть, мне каждый день с рассвета до заката приходится возить тяжелую тележку с камнями. Ты останешься здесь. Тебя накормят и дадут лежак. Поживешь у меня хотя бы несколько дней.
7: Самсон! Самсон! Меня прислал патриарх! Он ждет тебя к себе!
6: Я знаю, ты не первый гонец, которого он присылает. Архиепископ хочет рукоположить меня в священники. Только я этого не хочу.
7: Но почему?
6: Я верую в Бога, но я врач. Я призван лечить людей, а священства я недостоин. Прости, я уже жду следующего больного.
2: А теперь мы где?
1: Это уже не бедный дом, а настоящий дворец.
0: Именно. Его называют Большой дворец. Тут живет император Юстиниан. Идем за алтарем. Он проведет нас к спальне.
2: Возле двери толпятся люди.
0: Это лекарь. Юстиниан болен.
1: Двери распахнулись. Наверное, придворный выходит.
8: Император ждет вас.
2: Лекари столпились у кровати Юстиниана. Очень нездоровый у него вид.
9: Что вы решили? Мне становится хуже. Ни спать, ни есть от боли не могу.
10: О, великий император,
6: я бы попробовал примочки из уксусного раствора с отваром водорослей.
10: Нужно сделать кровопускание. Это верный метод.
11: Могущественный Юстиниан, это шарлатаны. Я усовершенствовал свою мазь на основе бараньего жира и сосновой смолы. Добавил туда толченый уголь и ртуть.
6: Не слушай его, властитель. Эта мазь погубит тебя. Примочки и ванны. Вот верные средства.
10: Нет, нет, только кровопускание.
9: Довольно. Ваше лечение отнимает у меня последние силы. Эй, слуги, проводите всех.
8: Покиньте дворец.
9: Господи, на тебя полагаюсь. Вручаю тебе жизнь мою. Прошу, помоги. Я так устал.
1: Врачей вывели. Император уснул. Может быть, и нам пора?
12: Погоди. Алтай, ты можешь показать нам сон Юстиниана?
1: Вокруг Юстиниана люди в светлой одежде.
2: На ангелов не похожи. Кто это?
12: Врачи. А вон тот сияющий юноша, ангел.
1: Он показывает на каждого лекаря и что-то объясняет императору.
12: Рассказывает, какого человек чина, звание, сколько ему лет.
2: Подводит к Юстиниану священника.
1: Седые волосы, борода, лицо такое знакомое.
2: Самсон? Так значит, он все же стал священником?
12: Да, Самсон понял, что такова воля Божья о нем.
13: Этот и никто другой исцелит тебя, царь, от твоей смертельной болезни.
9: Где же я его отыщу?
6: Ищи меня среди бедных.
1: Юстиниан просыпается.
2: Зовет слугу.
9: Подойди.
14: Слушаю, господин.
9: Разошли по всему Константинополю людей. Пусть ищут седовласого врача-священника. Он лечит бедных и сам не богат.
14: Повинуюсь. Повелитель, мы нашли его.
9: Пусть войдет. Я узнаю тебя. Ты тот врач, которого Господь показал мне во сне.
6: Мир тебе, император.
9: Ты входишь в царские покои так, словно тебя привели к обычному больному. Ты спокоен, и мне это нравится. Как твое имя?
6: Самсон. Я вижу, что у тебя сильный жар, государь. Что у тебя болит?
9: Все. Особенно сильная боль в правом боку.
6: Позволь, я присяду у твоего ложа и приложу лекарство к больному месту. Вот так. А теперь мы будем молиться. Что ты чувствуешь, император?
9: Боли нет. Как ты это сделал? Я видел, что не лекарством ты излечиваешь меня, а своей рукой.
6: Это не я. Я лишь грешный человек. Это Господь по нашим молитвам, по твоей и моей вере дал тебе исцеление.
9: Ты чудотворец. Проси всего, чего захочешь.
6: Не вводи меня в грех гордости. Повторю, не я исцеляю, но Господь по молитве к Нему.
9: Но делает Он это твоими руками, Оставь скромность. Я желаю наградить тебя.
15: Но чего же я могу попросить?
9: Хочешь, я сделаю тебя придворным врачом, с жалованием, которое ты пожелаешь.
15: Благодарю. Всего этого мне не надо. У меня были и золото, и серебро, и имение в Риме, но я всем этим пренебрег ради служения людям.
9: Но я не хочу отпускать тебя без награды.
15: Хорошо. Построй дом для больных и странников, чтобы туда мог прийти и богатый, и бедный, а я мог бы утешить людей.
9: Да, мало кто на моей памяти просил награды не для себя, а для других. Я выполню обещание.
2: А как был устроен этот дом для больных и бедняков, который получил от императора Юстиниана Самсон?
12: Здание стояло рядом с дворцом и храмом Святой Софии. Внутри были приют и лечебница, мужские и женские покои, комнаты для перевязок, кладовые и кухни.
1: И кто там работал?
12: Врачи, их помощники, а также служители, которые ухаживали за теми, кто не болел, но нуждался в крыше над головой и пропитании.
2: А Самсон, наверное, был главным?
12: Он служил в храме как священник, но приходил в Ксенон каждый день.
1: Куда приходил?
12: В Ксенон. Так по-гречески называли приют для бедных, странников и больных. Самсон помогал врачам, смотрел, чисто ли в палатах, тепло ли больным, есть ли у них хлеб, хватает ли лекарств.
2: Он ведь уже не молодой был.
12: Да, так в трудах и молитвах святой Самсон дожил до глубокой старости и мирно скончался в 530 году.
2: Какая достойная жизнь!
1: Да, хорошую память он оставил о себе, ведь скольким людям помог.
12: И продолжал помогать уже после своей кончины. Посмертные чудеса еще раз убедили людей, что рядом с ними жил святой человек.
2: И мы хотим посмотреть на чудеса.
16: Пожар! Горит! Горит!
17: Константинополь в огне!
18: Заливай, туши! Что же вы стоите? Такой жар!
19: Ай-яй-яй! Бесполезно! В огне уже почти весь город! И дворцы, и хижины! Надо бежать! Бежать! Бежать!
20: Какое несчастье!
17: Смотрите! Пламя подбирается к больнице преподобного Самсона! Неужели она сгорит?
10: Конечно! Такой огонь, что потушить невозможно!
18: Что это? Вы видите? Огонь не касается стен больницы!
19: Пламя! Оно входит в здание!
17: Там Самсон!
20: Где? О, и правда! Он быстро обходит ограду!
10: И отгоняет огонь!
18: Пламя будто боится его и не трогает гостиницу и больницу! Чудеса!
19: Но, боюсь, это все равно их не спасет. Огонь слишком сильный!
1: Алтай, осторожнее! Искры летят!
12: Отойдем подальше. Вот отсюда с пригорка все видно. Ну что, Фома, понимаешь теперь, о каких чудесах я говорил?
1: Да, я тоже вижу Самсона.
2: И я! Он в белых одеждах отгоняет посохом пламя.
12: А теперь молитву читает.
2: Да, я вижу. Поднял руки к небу.
1: Но соседние дома полыхают.
12: Что там, Алтай?
1: Ого, это гром.
2: Какие тучи. Ой, на меня капнуло.
1: Дождь. О, ливень.
12: Вот сюда, под крышу, быстрее!
2: Ура! Дождь! Ну все, теперь весь пожар затушит! Я поняла! Святой Самсон помог потушить пожар.
1: Да, история. Но я думал, будет какое-нибудь исцеление больного.
12: Исцелений было немало. Люди приходили к мощам Самсона, молились и избавлялись от недугов.
1: От каких, например?
12: От разных. В житии приведены многочисленные примеры исцеления людей. Кроме того, на раке преподобного появлялись капли целебного мира.
2: Это масло такое ароматное?
12: Да, и люди собирали его, молились, мазались и тоже поправлялись.
2: Получается, он и при жизни лечил маслом, и после смерти.
12: И всегда главным условием исцеления была вера в Бога.
2: А про Самсона странноприимца я сегодня в первый раз слышала.
1: И я тоже, очень интересно.
12: Между тем, имя этого целителя и чудотворца вспоминают при совершении таинства соборования.
2: Какого таинства?
1: Соборование, Вера, это когда по молитве и через помазание освященным маслом благодатью Святого Духа освящается человек. И Бог ему помогает в борьбе с болезнью.
2: Ясно.
1: Доктор, а есть храмы, посвященные святому Самсону?
12: Да. В Санкт-Петербурге стоит очень красивый Самсониевский собор. Его заложили еще при Петре I и перестроили в середине 18 века.
1: Надо будет об этом соборе почитать.
2: И фотографии посмотреть.
1: А сейчас нам пора. Спасибо, Михаил Гаврилович, за интересный рассказ.
2: И тебе, Алтайка, спасибо за путешествие.
12: И вам спасибо, ребята. Всего вам доброго. Пусть по молитвам святого Самсона Господь даст вам крепкого здоровья.
1: И вам, Михаил Гаврилович, до свидания.
5: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.

0: Возьмите радио с собой.
1: Радио с собой.
0: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
1: Всегда будут с вами.
0: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера». Всегда рядом.
1: Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
3: Сегодня гостем программы будет председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии священник Илья Макаров.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Недавно я узнал о причине образования так называемых фантомных пробок на автомобильных дорогах. Такое случается, если кто-то решит немного притормозить там, где тормозить не стоит. Ну, скажем, чтобы повнимательнее рассмотреть что-то на обочине. То же самое вынужденно сделает и следующий за ним водитель, и следующий, и еще один, и так далее. Первый уже давно приедет домой, а волна торможения будет продолжаться очень долго, формируя ту самую фантомную пробку. Избежать ее появления можно лишь одним способом. Нужно остановить волну торможений на себе. А для этого необходимо иметь достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Оказывается, что соблюдение дистанции помогает не только ездить без аварий, но и ездить без фантомных пробок. Этот закон дорожного движения прекрасно действует и в духовной жизни. Оказывается, что можно обрести блаженную вечность одним простым способом. Нужно научиться пропускать волны осуждения через себя. Об этом сказал Спаситель мира Христос в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «Не судите, да не судимы будете».
3: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Нет христианина, который не знал бы о том, что осуждать нельзя. И нет христианина, который не знал бы о том, что не осуждать невозможно. Мы попросту не способны не выносить суждения о действиях других людей. Мы не можем не давать их действиям нравственную оценку. Еще святитель Иоанн Златоуст замечал, что слова Христовы, которые позже повторил апостол Павел, входят в противоречие с другими словами апостола, написанными им во втором послании к Тимофею. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Благодаря и нашему личному опыту, и словам апостола Павла мы понимаем, что евангельские слова Христа не так просты и банальны, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, нам становится ясно, что неосуждение – это вовсе не синоним безразличия. Если мы не замечаем человека, то мы его и не осудим, мы попросту не обратим внимания на его действия. Во-вторых, здраво судить о других может лишь тот, кто умеет здраво судить о самом себе, а также ведет глубокую внутреннюю работу, стараясь с Божьей помощью преодолеть свои грехи и пороки. Упомянутое Спасителем нелепое бревно делает человека практически слепым, а потому кору торчащего из его глаза бревна он вполне может принять за сучок в глазу другого человека. У осуждения есть и социальные измерения. Собственно, осуждением мы называем вынесенный другому и высказанный вслух вердикт. Именно за это был осужден Богом фарисей из притчи о мытаре и фарисее. Его ошибка была в том, что он начал сопоставлять себя со стоящим рядом мытарем и высказал, как ему казалось, справедливое суждение об этом человеке. Да, он высказал его лишь Богу, но и этого оказалось достаточно. Лучше так не делать. Мы несовершенны и вряд ли мы сумеем когда-либо освободиться от торчащих из наших глаз бревен. Об этом стоит помнить. И когда мы видим какого-то грешника, то ради будущего прощения от Бога, нам стоит поступать так, как поступают опытные и благоразумные водители относительно торможения в автомобильном потоке. Нам стоит сохранять дистанцию и попросту ничего вслух не произносить. В уме же своем вознести молитву и о себе самих, и о тех, кто, как нам кажется, согрешает пред Богом и людьми.

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Вот она, тонкая, изящная, тихо мерцающая и колеблющаяся лунная дорожка на бархатной черной морской глади. Кажется, сейчас светоносная тропинка исчезнет из виду в перекатывающихся волнах. Но нет, постоянно выныривает и зовет, зовет нас плыть, идти, бежать, лететь за ней в таинственную даль. Так действует в нас и всесильная благодать Христова, поначалу едва осязаемая верой, но всегда влекущее сердце к самому источнику спасительного света, воскресшему Господу Иисусу. Утвердившаяся в благодати душа бесстрашно шествует по житейскому морю, не увлажняя своих стоп.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет он и тех прошений,

0: Святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью. Изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Домой искупала, накормила и дала ей имя Фанфан, то есть цветочный аромат. К тому времени у Тан было 5 родных детей-подростков. Одна из старших дочерей, выпускница школы по имени Айпин, ухаживала за малышкой Фанфан, пока мама работала. Вторым найденышем стала девочка, которую Тан назвала Чжэньчжэнь, в переводе с китайского «драгоценный дар». Ее кто-то оставил в больнице, где работала Цай Ин. Таким образом, за 10 лет добрая женщина спасла почти 40 брошенных девочек и мальчиков. Большинство из них были новорожденными. Тан благодарна руководству своей больницы за то, что в те годы ей выделяли свободную палату. Там лежали ослабленные младенцы, и уборщице было удобно за ними ухаживать. «Мой покойный муж сначала ворчал, что нашего дохода едва хватает на собственных детей, не говоря уже о приемных», – вспоминает Тан Цай Ин события полувековой давности. «Но я была полна решимости спасать подкидышей. И со временем строгий, но добрый дедушка их тоже полюбил». Выйдя на пенсию, многодетная мама подрабатывала сбором и сортировкой мусора, чтобы на вырученные деньги покупать детям еду. А в более почетном возрасте, когда сил у нее поубавилось, пенсионерка занялась поиском приемных родителей для подопечных. Сегодня повзрослевшие дети не только навещают бабушку Тан, но и помогают ей материально. После номинации на звание «Национальный образец нравственности» об огромной семье Тан Цай Ин узнали миллионы китайцев. Ее родная дочь Айпин рассказывает: «Для моей матери добрые дела – не вопрос выбора, а то, что она считает просто необходимым делать. А я любуюсь улыбкой бабушки Тан на фото к публикации проекта «Баба-деда» и понимаю, что эта женщина показала нам, что такое любовь». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Радио «Вера».
3: Сегодня, 13 июня, церковь вспоминает мученика Ермия Каманского, мученика-философа, священномученика-философа Арнацкого и сыновей его, мучеников Бориса и Николая. Святой мученик-философ жил в III веке в Александрии. По преданию, он соответствовал своему имени, был

начитанным и мудрым юношей. В те годы гонения на христиан объявил император Декий. Среди других верующих был схвачен и философ. Судья, язычник, долго наблюдал за пытками и казнями христиан. Он заметил, что многие мужественно держатся и не отрекаются от своей веры, если знают о том, что их ждет быстрая казнь от усекновения мечом. Тогда судья предложил изощренно издеваться над христианами, чтобы те перед смертью совершили какой-то смертельный грех. Палачи убедились, что философ не собирается отрекаться от Христа, несмотря на физические издевательства. Тогда юношу привели в цветущий сад, связали и оставили наедине с красивой женщиной. Та начала соблазнять христианина. Чтобы не поддаться греху, философ откусил себе язык. Женщина, видя кровь и мужество мученика, устыдилась и бежала. Палачи, убедившись в том, что их ухищрения напрасны, казнили святого философа. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет мученика-философа и уповает на его молитвенную помощь. Святой мученик-философ, моли Бога о нас –

0: В 1986 году Давид Тухманов получил достаточно неожиданное предложение – стать художественным руководителем проекта «Электроклуб». Солистами в нем были Ирина Аллегрова и Игорь Тальков. Композитор воспринимал «Электроклуб» исключительно как коммерческий проект и не ждал от него творческих удач. Но, прослушав солистов, Тухманов вдруг понял, что Игорь Тальков – это как раз тот, кто нужен ему для записи новой песни на стихи Леонида Фадеева. Интуиция безошибочно помогла Давиду Федоровичу определить огромный потенциал певца. Уже в следующем году вышла пластинка «Электроклуба», на которой впервые прозвучали слова «У каждого из нас на свете есть места». Игорь Тальков и сам неоднократно признавал, что именно с песни «Чистые пруды» началась его настоящая популярность и родился образ лирического героя, который он все последующие годы пытался изменить. Часто, когда Тальков начинал на концерте исполнять собственные остросоциальные песни, у публики это вызывало недоумение, и она требовала «Чистые пруды». Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, если бы трагическая гибель певца не поставила в этом споре точку. Но для многих поклонников Игорь Тальков так и остался рыцарем печально-лирического образа, который так проникновенно пел для них «Чистые пруды, застенчивые ивы».
1: У каждого из нас

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мир, чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: все. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое самооправдание, в чем его опасность и как можно с ним бороться? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из третьей главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Вемы же, яко и лика закон глаголит, сущим в законе глаголит».
3: Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
2: И оправдающую сущего от веры Иисусовой.
1: В античной культуре красноречие было не просто полезным навыком. Оно считалось высшей добродетелью. Умение убедительно говорить о предмете речи, доказывать свою правоту перед судьями, ценилось чрезвычайно. Перикл, Демосфен, Сократ, Катон, Цицерон – все они не просто выдающиеся мыслители и государственные деятели Греции и Рима. Все они – блестящие риторы, которые обязаны своей славе, в том числе ораторскому мастерству. На этом фоне и звучат слова апостола Павла о том, что перед законом заграждаются всякие уста. Греческий глагол, который на русский язык переведен как «заграждаются», означает не просто «закрывать», но именно «затыкать проход наглухо», словно заливать его бетоном. Каким бы красноречием ни владел человек, сколько бы судебных процессов он ни выиграл, если Бог возьмется нас судить по закону, мы однозначно проиграем. Развалится даже самая продуманная аргументация, и наша речь окажется бесполезной. Ведь нет человека, который бы никогда не согрешил. И у самого находчивого и блестящего оратора всегда есть скелеты в шкафу, которые заставят его замолчать. Слова апостола обнажают один из мощных двигателей человеческой цивилизации. Ведь мы привыкли жить в режиме постоянного самооправдания. Мы объясняем начальству, почему опоздали, оправдываемся перед друзьями за неловкую шутку. Внутри нас происходят целые монологи, в которых мы доказываем самим себе, что мы не так уж и плохи. Даже Богу мы часто объясняем: «Я же старался, у других хуже, ты меня не так понял, начну с понедельника, сейчас просто такой период». Одним словом, мы всеми возможными способами стараемся избежать того состояния, когда наше бессилие и немощь становятся явными для нас самих. Но однажды аргументы все-таки иссякнут, о чем и предупреждает нас сегодня апостол Павел. Наступит такой момент, когда нам будет нечего сказать, когда мы почувствуем себя беспомощными. Согласитесь, само осознание этого факта доставляет огромный душевный дискомфорт. Но парадокс в том, что с точки зрения апостола именно в этом состоянии крайней уязвимости и кроется спасение человека. Только тогда, когда мы замолкаем, перестаем спорить, доказывать и принимаем болезненную и горькую правду о самих себе, мы оказываемся в том пространстве, где действует не строгий закон, а божественная благодать и милость. Как говорит сегодня апостол Павел, тогда мы получаем оправдание даром по благодати Иисуса Христа. Именно с внутреннего молчания начинается наше исцеление и спасение. Не случайно отцы православной церкви называли внутреннее молчание самой великой и плодоносной добродетелью. И эта добродетель доступна отнюдь не только монахам. В свою меру каждый из нас может учиться ей. Всего лишь 5 минут в день молчания перед Богом может позволить себе даже очень занятой человек. Просто сесть, затихнуть и побыть в его присутствии. Не просить, не благодарить, не анализировать себя. Одним словом, остановить внутренний голос, который будет назойливо заполнять паузу образами, просьбами, беседами с воображаемым собеседником. Постоянно возвращаться к внутренней тишине. Со временем становится очевидно, что на фоне этой тишины слова молитвы к Богу становятся отчетливей. В наших отношениях с ближними станет меньше споров, а мы сами, наконец-то, получим облегчение от навязчивой внутренней болтовни и самооправдания.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О борьбе со страстью чревоугодия клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: Враг, дьявол, пытается обмануть нас и вместо вечных благ предлагает нам сладость чрева. Распознать чревоугодие в наши дни сложно, потому что его оправдывают культурой. Вкусно поесть или стресс заесть. Апостол Павел прямо предупреждает: их бог – чрево. Это не про толстых, это про тех, кто живет ради еды, а не ест ради жизни. С чего начать борьбу? С малого. Преподобный Иоанн Лествичник советует не давать обетов, с понедельника ничего не есть. Начните иначе. Положите на тарелку на треть меньше обычного или пропустите один любимый перекус между делом. А главное, помните слова Христа: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Борьба с чревоугодием – это не похудение. Это первый шаг к свободе от всего, что командует тобой вместо Бога. И первый же шаг в посте – не отказ от еды, а молитва до и после трапезы. С малого все и начинается.
0: Актуальная тема.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о роли бабушек и дедушек в семье и о том, как строить отношения между поколениями. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 13 июня, церковь вспоминает мученика Еремея Каманского, мученика-философа, священномученика философа Арнацкого и сыновей его, мучеников Бориса и Николая. Священно-мученик философ Арнацкий родился в 1860 году в Новгородской губернии в семье сельского священника. Он окончил духовную академию, женился и стал священником. Протоиерей Арнацкий служил в Санкт-Петербурге. В 33 года его выбрали в городскую думу от духовенства. Он нес свои полномочия до самой революции. Принимал участие в устройстве в городе ночлежных домов, сиротских приютов, богадельен. Стараниями священника в Санкт-Петербурге и окрестностях было возведено 12 храмов. У отца-философа было 10 детей. Жила семья очень скромно. Несмотря на общественное положение и авторитет, он давал частные уроки, чтобы прокормить семью. Протоиерей Арнацкий был одним из ближайших сподвижников священномученика митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина. Узы духовной дружбы связывали его со святейшим патриархом Тихоном. Почти 20 лет отец-философ являлся духовным сыном святого праведного Иоанна Кронштадтского. На его глазах во время революции в Александро-Невской лавре был расстрелян его родственник, протоиерей Петр Скипетров. На отпевании Арнацкий произнес обличительную смелую проповедь. Летом 18-го года священника вместе с двумя старшими сыновьями Николаем и Борисом арестовали. Их казнили в Кронштадте с группой офицеров царской армии. Тела священномученика-философа и мучеников Николая и Бориса были сброшены в Финский залив. По словам патриарха Кирилла, подвиг новомучеников и исповедников – это великая сила, которая способна оживотворять и укреплять не только нашу церковную жизнь, но и жизнь всего нашего народа. Этот подвиг помогает понять, что подлинная свобода обретается в истине, а отвергая истину, невозможно обрести свободу. Вспоминая священномученика-философа Арнацкого и его сыновей, мы обращаемся к ним за молитвенной помощью. Святые мученики-философ Борис и Николай, молите Бога о нас. –

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Однажды утром народный артист СССР Юрий Владимирович Никулин шел по Цветному бульвару на работу. В цирк, где вот уже много лет он был бессменным директором. Вдруг прямо у него на глазах на пешеходном переходе автомобиль на полной скорости сбил женщину с ребенком. Никулин бросился на помощь. Увы, женщина скончалась. А вот ее сын, 6-летний мальчик, не пострадал. Каким-то чудом успел отскочить в сторону. Однако ребенок находился в состоянии шока. Он плакал. Завыли сирены, приехала скорая помощь и милиция. Чтобы не травмировать мальчика еще больше и как-то отвлечь, Юрий Владимирович осторожно отвел его в сторонку, усадил на тротуаре, подстелив свой пиджак, и сам сел рядом. Тихонько стал рассказывать смешные истории. Наконец малыш вытер слезы. Ему понравился галстук Никулина, красный с пчелой. Юрий Владимирович тут же снял его и подарил мальчику. Подошли милиционеры, они узнали адрес погибшей. Вместе с матерью и сыном там проживала бабушка. Никулин договорился с сотрудниками правопорядка, что сам отвезет ребенка домой. Только после того, как он лично убедился, что ребенок в безопасности с родными, Никулин поехал на работу. А там его вот уже 2 часа дожидалась делегация из Японии, чтобы обсудить гастроли цирка на Цветном в стране восходящего солнца. Юрий Владимирович ворвался в кабинет без пиджака и галстука, в рубашке с закатанными рукавами. Растрепанный вид и опоздание японцы сочли страшным оскорблением. Без слов они покинули кабинет директора цирка. Гастроли тогда не состоялись. Но Никулин об этом нисколько не жалел. Помогать, быть рядом с теми, кому трудно и плохо, он считал главной своей задачей. «Доброта на первом месте», – любил повторять Никулин. Про историю с аварией сам актер предпочитал не распространяться. Не любил выставлять себя героем. Только после смерти Никулина об этом случае рассказали в прессе его друзья. Однако доброту и человечность Юрия Владимировича люди безошибочно чувствовали даже через экран, на котором он регулярно появлялся в народных комедиях. «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И». Даже образ глуповатого жулика-балбеса у него получался трогательным и не мог скрыть от зрителей подлинные душевные качества артиста. «Да у него же на лице написано, какой он добряк», — говорили о Никулине коллеги. Артисту нравилось смешить людей, доставлять им радость своей игрой в кино или на арене цирка. Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера. Мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства, объяснял Юрий Владимирович свой выбор комического актерского амплуа. Впрочем, ему великолепно удавались и глубокие драматические роли, в которых угадывалась чуткая, ранимая и сострадательная душа самого актера. Монах Патрикей из кинофильма Тарковского «Андрей Рублев». Дедушка главной героини из драмы «Чучело» Ролана Быкова. Рядовой Некрасов из картины Бондарчука «Они сражались за Родину». Эта роль была особенно близка Никулину, ведь он и сам прошел всю Великую Отечественную войну. Сын Юрия Владимировича, Максим Никулин, часто рассказывал в своих интервью, что его отец постоянно кому-то помогал. В тяжелые, лихие 90-е, когда жизнь в стране была очень непростой и любая помощь дорогого стоила, актер доставал больным редкие лекарства, помогал решить вопрос с жильем. «Ко мне до сих пор подходят совершенно незнакомые люди и благодарят за то, что когда-то сделал для них мой отец», рассказывал Максим Никулин. Кстати, оскорбленные японцы, которых однажды так возмутило поведение Никулина, спустя несколько месяцев тоже отблагодарили его. Они, наконец, узнали истинную причину того, почему директор тогда опоздал и появился перед ними в неподобающем виде. Извинились перед Юрием Владимировичем и пригласили к себе с визитом. Когда Никулин сходил с трапа самолета, те самые японцы склонились перед ним в глубоком поклоне. Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого, хотя бы одного, на земле все будут счастливы. Эти слова Никулина стали его жизненным девизом. Всю жизнь он делился со зрителями добротой и оптимизмом. «Я был бы счастлив, если обо мне будут вспоминать просто». Он был добрый человек, говорил Юрий Владимирович.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Недавно я узнал о причине образования так называемых фантомных пробок на автомобильных дорогах. Такое случается, если кто-то решит немного притормозить там, где тормозить не стоит. Ну, скажем, чтобы повнимательнее рассмотреть что-то на обочине. То же самое вынужденно сделает и следующий за ним водитель, и следующий, и еще один, и так далее. Первый уже давно приедет домой, а волна торможения будет продолжаться очень долго, формируя ту самую фантомную пробку. Избежать ее появления можно лишь одним способом. Нужно остановить волну торможений на себе. А для этого необходимо иметь достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Оказывается, что соблюдение дистанции помогает не только ездить без аварий, но и ездить без фантомных пробок. Этот закон дорожного движения прекрасно действует и в духовной жизни. Оказывается, что можно обрести блаженную вечность одним простым способом. Нужно научиться пропускать волны осуждения через себя. Об этом сказал Спаситель мира Христос в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «Не судите, да не судимы будете».
3: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

нет христианина, который не знал бы о том, что осуждать нельзя. И нет христианина, который не знал бы о том, что не осуждать невозможно. Мы попросту не способны не выносить суждения о действиях других людей. Мы не можем не давать их действиям нравственную оценку. Еще святитель Иоанн Златоуст замечал, что слова Христовы, которые позже повторил апостол Павел, входят в противоречие с другими словами апостола, написанными им во втором послании к Тимофею. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Благодаря и нашему личному опыту, и словам апостола Павла мы понимаем, что евангельские слова Христа не так просты и банальны, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, нам становится ясно, что неосуждение – это вовсе не синоним безразличия. Если мы не замечаем человека, то мы его и не осудим, мы попросту не обратим внимания на его действия. Во-вторых, здраво судить о других может лишь тот, кто умеет здраво судить о самом себе, а также ведет глубокую внутреннюю работу, стараясь с Божьей помощью преодолеть свои грехи и пороки. Упомянутое Спасителем нелепое бревно делает человека практически слепым, а потому кору торчащего из его глаза бревна он вполне может принять за сучок в глазу другого человека. У осуждения есть и социальные измерения. Собственно, осуждением мы называем вынесенный другому и высказанный вслух вердикт. Именно за это был осужден Богом фарисей из притчи о мытаре и фарисее. Его ошибка была в том, что он начал сопоставлять себя со стоящим рядом мытарем и высказал, как ему казалось, справедливое суждение об этом человеке. Да, он высказал его лишь Богу, но и этого оказалось достаточно. Лучше так не делать. Мы несовершенны и вряд ли мы сумеем когда-либо освободиться от торчащих из наших глаз бревен. Об этом стоит помнить. И когда мы видим какого-то грешника, то ради будущего прощения от Бога нам стоит поступать так, как поступают опытные и благоразумные водители относительно торможения в автомобильном потоке. Нам стоит сохранять дистанцию и попросту ничего вслух не произносить. В уме же своем вознести молитву и о себе самих, и о тех, кто, как нам кажется, согрешает пред Богом и людьми.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Иногда мы слышим красивые слова о необходимости обещаний. Но как часто каждый из нас обманывался, доверяя ненадежным заверениям? Поэтому важно понимать, когда стоит самому давать обещания, а когда стоит от этого воздержаться. Лучший подход в этом деле – не обманываться насчет своих возможностей, а смотреть на них объективно. Иногда мы под влиянием эмоций и из добрых побуждений обещаем что-то, а после понимаем, что сделали это зря. Испытываем дискомфорт и угрызение совести, а следом избегаем общения с человеком, стыдясь своей поспешности. Как же решить данную проблему? Для начала научиться честно признавать, что вы не можете сдержать данное слово. Лучше осознать свою неправоту, чем обмануть другого человека. Стоит иногда сказать: «Прости, я поспешил с обещанием. Именно его я выполнить не могу, но я готов сделать что-то другое». И в этот момент предложить тот минимум, на который вы способны. Следующий шаг в борьбе с излишними обещаниями – не давать их. Не говорить «я сделаю», а использовать такие фразы: «Я посмотрю, какие у меня возможности». «Я хотел бы помочь, но пока не знаю как. Я подумаю и скажу». Особенно важно использовать подобные формулы, когда от вас добиваются обещаний и клятв. Если вы уже сталкивались с такими ситуациями, то знайте, что последствия могут быть не очень приятны. Но в жизни есть ситуации, когда обещания давать необходимо. Например, монашеские обеты. Или если вы заверяете человека выполнить его последнюю волю. В такие моменты нужно помнить, что наши желания и цели может укрепить Бог. У Него мы просим сил, чтобы сдержать данное слово. Уметь выполнять обещания – это не только следствие воспитания, но и проявление силы духа и веры. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Вера. Актуальная тема.
3: О своем отношении к милостыне клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, протоиерей Василий Гелеван.
4: Я для себя решил, что подавать надо тогда, когда ты хочешь подавать. Это такая потребность, и тут неважно кому, чего, сколько и где. Я отдаю, потому что мне нужно, чтобы отдать. Потому что святые говорят, что через руки сидящего на земле ты подаешь сидящему на небе. Потому что это Иоанн Златоуст сказал. А вот святой Феофан, затворник наш, соотечественник, он говорит, что мы как бы отдаем сами себе. Ты подал здесь на земле, а там, на небе, через его руки сам возьмешь. Я понимаю, как подаяние, когда я помогаю ближнему. Ну, например, у меня есть теща, пенсионер и инвалид. И я регулярно ей помогаю. Или там дети мои, или какие-то еще люди, которым я имею возможность помочь, я подаю. В конце концов, я сам, вот моя семья, священника, мы живем на милостыню. Мы все, батюшки, так живем на милостыню. Милостынька за записки, милостынька за какие-то еще молитвы. Ну, пожалуйста, вот это и есть то самое христианство, о котором Господь говорит, когда мы друг другу помогаем и тем самым даем радость сами себе, потому что блажение давать, нежели брать. И Господь сам приводит к тебе человека, которому нужно. Но я прям категорически против того, чтобы давать незнакомым людям, попрошайкам. Почему? Потому что это ты потворствуешь их грехам. Уже когда я был помоложе, я прям в метро останавливался, садился рядом с ним, спрашивал, что ему надо. Он говорит: билет надо, пойдем в кассу. Дошли до кассы, ему уже не нужен билет. Ну вот, что тебе нужно? Хлеба надо, пойдем в булочную. Дошли до булочной, все, ему уже не нужна булка. Да, ну тебя. Нет, это не про меня история. Я даю только тем людям, которых я знаю. И я не хочу участвовать в грехе тех людей, которых я не знаю.
1: Актуальная тема. единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Добрые истории.
1: Рассказывает воспитательница в детском саду Алина Чалкина.
2: Я хочу рассказать одну историю про свою приятельницу, которая переехала в Италию. Вышло так, что она не смогла сразу найти там работу. Деньги постепенно заканчивались, и она осталась жить на улице. Через какое-то время, примерно через месяц, она остановилась у пекарни и попросила у продавщицы хлеба. Продавщица оказалась хозяйкой и русской. Она выслушала мою приятельницу и позвала к себе жить и работать. Постепенно она выучила итальянский язык и смогла найти себе хорошую работу. И все это было бы невозможно без этой прекрасной, доброй женщины. Добро – это быть с открытым сердцем и дарить людям чудеса.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 13 июня, церковь вспоминает мученика Ермия Каманского, мученика-философа, священномученика-философа Орнатского и сыновей его, мучеников Бориса и Николая. Мученик Ермий Каманский жил во II веке в городе Каманы, который находится в европейской части современной Турции. Он был воином и долгие годы служил в римской армии. Все это время Ермий тайно исповедовал христианство. Когда император Антонин Пий издал приказ о преследовании христиан, Ермий был уже не молод. Убеленный сединами солдат предстал перед правителем и мужественно исповедал свою веру. Его пытали, но Ермий чудесным образом оставался невредим. Однажды палачи вошли в раж, истязая мученика, но внезапно лишили зрения. Слепцы взмолились о помощи. Мученик велел им подойти, возложил на них руки и исцелил именем Иисуса Христа. В ярости правитель города сам казнил Ермия. Христиане тайно похоронили мученика. По молитвам к святому Ермию не раз случались чудесные исцеления. Церковь прославляет подвиг мученичества святого Ермия Каманского и обращается к нему со словами: «Святой мученик Ермий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1694 году состоялось бракосочетание Иоганна Кристофа Баха, старшего брата знаменитого немецкого композитора Иоганна Себастьяна. В семействе Бахов все дети обучались музыке, и Иоганн Кристоф не был исключением. Одним из его преподавателей был близкий друг отца, церковный органист Иоганн Пахельбель. По некоторым свидетельствам, именно для свадебной церемонии своего любимого ученика Пахельбель создал произведение, которое через несколько столетий станет самой исполняемой композицией из его наследия. Называется оно просто «Канон». «Канон» — это жанр многоголосной музыки, где каждый из голосов исполняет одну и ту же мелодию, вступая по очереди и наслаиваясь друг на друга. При жизни Пахельбеля его сочинение не пользовалось особым успехом и быстро забылось, но в 20 веке оно обрело неожиданную популярность благодаря французскому дирижеру Жану Франсуа Пайяру, который нашел его в архивах и представил на суд публике. С тех пор канон Пахельбеля часто звучит в концертных залах, используется в фильмах, рекламе и исполняется на свадьбах. Последнее, конечно, не случайно. Композитору удалось сочинить светлое, солнечное произведение, а многократное повторение мелодии создает ощущение непрестанной радости двух вступающих в брак людей, в чьих сердцах живет любовь. Канон ре-мажор Иоганна Пахельбеля прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Аполлон». Дирижер Даниэль Каноза.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое самооправдание, в чем его опасность и как можно с ним бороться? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из третьей главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Вемы же, яко и лика закон глаголит, сущим в законе глаголит».
3: Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
2: И оправдающую сущего от веры Иисусовой.
1: В античной культуре красноречие было не просто полезным навыком. Оно считалось высшей добродетелью. Умение убедительно говорить о предмете речи, доказывать свою правоту перед судьями, ценилось чрезвычайно. Перикл, Демосфен, Сократ, Катон, Цицерон – все они не просто выдающиеся мыслители и государственные деятели Греции и Рима. Все они – блестящие риторы, которые обязаны своей славе, в том числе ораторскому мастерству. На этом фоне и звучат слова апостола Павла о том, что перед законом заграждаются всякие уста. Греческий глагол, который на русский язык переведен как «заграждаются», означает не просто «закрывать», но именно затыкать проход наглухо, словно заливать его бетоном. Каким бы красноречием ни владел человек, сколько бы судебных процессов он ни выиграл, если Бог возьмется нас судить по закону, мы однозначно проиграем. Развалится даже самая продуманная аргументация, и наша речь окажется бесполезной. Ведь нет человека, который бы никогда не согрешил. И у самого находчивого и блестящего оратора всегда есть скелеты в шкафу, которые заставят его замолчать. Слова апостола обнажают один из мощных двигателей человеческой цивилизации. Ведь мы привыкли жить в режиме постоянного самооправдания. Мы объясняем начальству, почему опоздали, оправдываемся перед друзьями за неловкую шутку, внутри нас происходят целые монологи, в которых мы доказываем самим себе, что мы не так уж и плохи. Даже Богу мы часто объясняем: «Я же старался. У других хуже. Ты меня не так понял. Начну с понедельника. Сейчас просто такой период». Одним словом, мы всеми возможными способами стараемся избежать того состояния, когда наше бессилие и немощь становятся явными для нас самих. Но однажды аргументы все-таки иссякнут, о чем и предупреждает нас сегодня апостол Павел. Наступит такой момент, когда нам будет нечего сказать, когда мы почувствуем себя беспомощными. Согласитесь, само осознание этого факта доставляет огромный душевный дискомфорт. Но парадокс в том, что с точки зрения апостола именно в этом состоянии крайней уязвимости и кроется спасение человека. Только тогда, когда мы замолкаем, перестаем спорить, доказывать и принимаем болезненную и горькую правду о самих себе, мы оказываемся в том пространстве, где действует не строгий закон, а божественная благодать и милость. Как говорит сегодня апостол Павел, тогда мы получаем оправдание даром по благодати Иисуса Христа. Именно с внутреннего молчания начинается наше исцеление и спасения. Не случайно отцы православной церкви называли внутреннее молчание самой великой и плодоносной добродетелью. И эта добродетель доступна отнюдь не только монахам. В свою меру каждый из нас может учиться ей. Всего лишь 5 минут в день молчания перед Богом может позволить себе даже очень занятой человек. Просто сесть, затихнуть и побыть в его присутствии. Не просить, не благодарить, не анализировать себя. Одним словом, остановить внутренний голос, который будет назойливо заполнять паузу образами, просьбами, беседами с воображаемым собеседником. Постоянно возвращаться к внутренней тишине. Со временем становится очевидно, что на фоне этой тишины слова молитвы к Богу становятся отчетливей. В наших отношениях с ближними станет меньше споров, а мы сами, наконец-то, получим облегчение от навязчивой внутренней болтовни и самооправдания.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Цыганкова, детский врач.
0: Частное мнение.
2: Не знаю, как у кого, а у меня на богослужениях бывают очень разные состояния. С одной стороны, мне нравятся службы в храме. Они наполняют душу радостью. Протяжные песнопения трогают сердце. Мерцание свечей успокаивает. Происходит какой-то настрой всего организма на нужный лад. Иногда ноги сами ведут меня в храм. Душа оживает и ликует. С другой стороны, так бывает не всегда. Порой приходишь на литургию, вся такая окрыленная, одухотворенная, стоишь, стараешься вникать в ход службы, и вдруг череда мыслей уносит куда-то далеко. Вроде бы ты и не в церкви. Очнешься, а уже символ веры поют. Так грустно становится от этого и обидно, что вроде бы и в храм пришла, но на службе и не была вовсе. Иногда становилось физически плохо. Начинала нестерпимо болеть и кружиться голова. Хотелось выбежать из храма на свежий воздух. Когда со мной такое произошло впервые, я испугалась. Ушла со службы раньше. Поделилась своим состоянием со знакомой. А она мне говорит: «Да что ты, нужно терпеть. Это враг тебя гонит. Попробуй в следующий раз из храма не уходить». «Хорошо», — сказала я, — «постараюсь». Потом задумалась. Я как врач понимаю, что бывает всякое. А если человеку и правда плохо? Если он болен? Если случается скачок давления? На моих глазах молодая девушка упала в обморок в храме. Лето, душно. Не все могут выстаивать длинные службы. Поэтому считаю, что к вопросам здоровья нужно относиться со всей серьезностью. Рассчитывать силы. Во всем нужно трезвое отношение. И еще очень важно, что движет мною, когда я остаюсь в храме, несмотря на плохое самочувствие. Любовь к Богу, желание побыть в молитве или самолюбование по гордости и тщеславию. Смотрите, какая я хорошая. Мне плохо, а я наперекор себе остаюсь. Может, потому что вопреки, а не по любви, и состояние такое. Во всем нужна мера и рассуждение. Где Бог, там тишина, покой и радость. Это сразу можно заметить. А как только появляется тревога, грусть, рассеянность, то это не от Него. Отношения с Богом – это же не спортивное состязание, где нужно во что бы то ни стало прийти к финишу первым. Он ждет от нас чистого, открытого сердца, любви, радости, а еще разумения. Все по силам, все с любовью.
0: Частное мнение. Радио.

0: «Если верите промыслу Божьему, то должны верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самое пригодное вам для спасения». Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

Сегодня, 13 июня, церковь вспоминает мученика Ермия Каманского, мученика-философа, священномученика философа Арнацкого и сыновей его, мучеников Бориса и Николая. Святой мученик-философ жил в III веке в Александрии. По преданию, он соответствовал своему имени, был начитанным и мудрым юношей. В те годы гонения на христиан объявил император Декий. Среди других верующих был схвачен и философ. Судья, язычник, долго наблюдал за пытками и казнями христиан. Он заметил, что многие мужественно держатся и не отрекаются от своей веры, если знают о том, что их ждет быстрая казнь от усекновения мечом. Тогда судья предложил изощренно издеваться над христианами, чтобы те перед смертью совершили какой-то смертельный грех. Палачи убедились, что философ не собирается отрекаться от Христа, несмотря на физические издевательства. Тогда юношу привели в цветущий сад, связали и оставили наедине с красивой женщиной. Та начала соблазнять христианина. Чтобы не поддаться греху, философ откусил себе язык. Женщина, видя кровь и мужество мученика, устыдилась и бежала. Палачи, убедившись в том, что их ухищрения напрасны, казнили святого философа. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет мученика-философа и уповает на его молитвенную помощь. Святой мученик-философ, моли Бога о нас –

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Молодой днепропетровский поэт, редактор местной газеты «Грядущая смена» Дмитрий Кедрин зимой 1926 года получил письмо от приятеля. «К тебе приедет девушка. Ее зовут Людмила Харенко. Она приехала из Кривого Рога и хочет попробовать себя в газетной работе. Дай ей какое-нибудь задание». Дмитрий и Людмила встретились спустя несколько дней и с тех пор больше не расставались. Девушка при первой встрече таким увидела своего возлюбленного. Среднего роста, тонкий и изящный, с волнистыми темно-каштановыми волосами, спадающими на высокий лоб, в пенсне, из-за стекла которого глядели большие задумчивые глаза, с чуть глуховатым низким голосом, сдержанный и скромный. Дмитрий и Людмила полюбили друг друга и начали встречаться. В 1930 году они поженились, а в 1934-м переехали в подмосковную деревню Черкизово на маленькую дачу, где прожили всю жизнь. Кедрин работал в заводской газете, а потом редактором в московских издательствах. Людмила посвятила себя дому, любимому мужу, дочери Светлане и сыну Олегу. Стихи Дмитрия редко печатали, и супруга сопереживала ему. Она не раз повторяла: «Работа моего мужа – писать стихи, а не вычитывать бесконечные рукописи начинающих литераторов». Однажды председатель Союза писателей Владимир Ставский пригрозил Дмитрию, что исключит его из Союза за идеологическую невыдержанность стихов. Людмила, узнав об этом, сказала: «Ну что ж, Митенька, проживем как-нибудь». Начало Великой Отечественной войны Кедрины встретили в Черкизово, отказавшись от возможности уехать в эвакуацию. Дмитрий Борисович работал дома, готовя переводы из творчества поэтов Республик Советского Союза. Он также много занимался с дочерью, которая только пошла в первый класс. Людмила подрабатывала швеей. Часто на целый день она уезжала в Москву, чтобы отстоять очередь за пайками в столовой Союза писателей. Вечером вся семья собиралась за столом. Людмила зажигала коптилки, которые научилась делать сама. Дмитрий за это называл ее «дарительницей огня». В 1943 году Дмитрий получил разрешение поехать на фронт корреспондентом. Он публиковал статьи и стихи о военных летчиках и почти каждый день писал письма жене. Супруга часто ему отвечала: «Вернулся вчера с задания, обнаружил стопку писем от тебя и расцеловал их», – сообщал он жене. Людмила, по воспоминаниям дочери Светланы, тоже словно преображалась, когда вечером, уложив детей, садилась за ответное письмо. В годы войны, еще до отправки Дмитрия на фронт, супруги вместе пришли к вере. Однажды, проходя мимо старинной черкизовской церкви, которая к тому времени давно была закрыта, они отчетливо услышали колокольный звон. Об этом событии, переменившем жизнь супругов, Дмитрий рассказывает в одном из стихотворений. «Видно, вправду скоро сбудется то, чего душа ждала. Мне весь день сегодня чудится, что звонят колокола. Знать служение воскресное не у нас в земном краю, то звонят чины небесные по душе моей в раю». Вера помогла Людмиле перенести потерю мужа. 18 сентября 1945 года Дмитрий попал под поезд. Вечером после похорон, придя домой, вдова взяла с полки альбом, в который муж заносил свои последние стихи, и сделала первую запись в своем дневнике. В нем она продолжала общение с мужем, ежедневно рассказывая ему о детях, о своих заботах и о своих чувствах к Дмитрию. «Митенька, моя любовь, отец моих детей, со мной твои стихи, все думы о тебе».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Писательница Вера Сытник.
3: Однажды я наблюдала картину в храме, от которой у меня стало тепло на душе. Служба близилась к концу. Уже шло причастие Христовых тайн. Первыми к чаше подносили младенцев. Матери держали их на руках. Потом шли дети постарше. Среди последних был мальчик, лет 5. Всю службу он смирно стоял рядом с мамой. Только изредка приседал на корточки или несколько раз обходил мать кругом, держась за ее одежду. Славный такой мальчик. Я невольно на него поглядывала. Когда началось причастие, он оторвался от матери по ее просьбе и самостоятельно направился в центр храма, где 3 священника причащали народ. Через некоторое время он подбежал к матери. В руках у него была свежая просфора. Мать наклонилась к нему, поцеловала в макушку, поздравила с причастием, и мальчик ел просфору. Крошки сыпались из его рта на пол. Крошек было много. Мать ничего не замечала, потому что слушала, что говорил батюшка. А когда заметила, то стала ладошками сгребать крошки. Мальчик увидел, что делает мать, и тоже начал подбирать крошки от просфоры и складывать их матери в ладошку. Вместе они собрали все. Мать вынула из сумочки носовой платочек и пересыпала на него крошки, тщательно завернула и положила в сумочку, чтобы потом сжечь. Они с сыном направились к выходу. Я подумала, что мальчик получил урок на всю жизнь, урок бережного, почтительного отношения к просфоре, являющейся символом Иисуса Христа и всей Церкви, символом соединения земного и небесного.
1: Сюжеты.

0: вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1911 год. Курск. Великолепный зал Курского дворянского собрания, как пчельник, гудит от толпы. Вышла, зал загремел от рукоплесканий. Я нашла родное, побледневшее от волнения лицо моей матери во втором ряду. Ей буду петь сегодня. Ей одной. Поклонилась публике направо и налево, а матушке моей поклонилась ниже всех и в особицу. Она заметила, она поняла, заулыбалась и привстала, и в свой черед поклонилась мне. За всю свою долгую суровую жизнь она впервые была в таком парадном зале, шумящем нарядной толпой. Она даже не знала, что рукоплескание — это приветствие. Впервые она слышала их, но знала по истовой крестьянской учтивости, что на поклоны надо бы отвечать поклонами. Потому-то встала и раскланялась со мной при всем честном народе.
0: Голоса

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Доброе утро, Марья Дмитриевна.
2: Здравствуйте, Андрей Борисович. А утро уж не знаю, доброе ли оно.
1: Что такое? Вы бледны, как будто вам нехорошо. Сейчас у меня с собой обезболивающее есть. Сердечное, вот минералка. Если нужно, забить таблеточку.
2: Да нет, спасибо, чувствую я себя нормально. Просто новости посмотрела за завтраком. Никак в себя не приду. Ой, наверное, в этом мире уже без успокоительных не обойтись. Есть у вас подобное средство?
1: Ну, есть, конечно. Оно всегда со мной. Это псалтырь. Царь Давид и его соавторы подают наилучший пример, как сохранить бодрое расположение духа в любых обстоятельствах.
2: Может, и мне прочтете что-нибудь? В психотерапевтических целях.
1: Пожалуйста. Ну, хотя бы 45-й псалом. В переводе академика Сергея Аверинцева. Помните такого?
2: Еще бы не помнить. Я его лекциями по истории культуры в 90-х в МГУ заслушивалась. Удивительный ученый и разносторонний человек.
1: А теперь оцените его талант переводчика древних поэтических текстов. «Бог – наша сила и наш оплот, скорый помощник во дни беды. Не устрашимся, если дрогнет земля, и горы сойдут в бездны зыбей. Пусть воды вздымаются и шумят, колеблются горы от буйства волн, потоки веселят Божий град, святой Вышнего приют».
2: Знаете, какая мне странная фантазия пришла в голову? Вдруг показалось, что этот текст, такой мужественный по своему содержанию, должен исполняться высоким, сильным, пронзительным женским голосом.
1: В этой фантазии проявилась ваша чуткость и проницательность. В надписании, предваряющем 45-й псалом, так и сказано, что петь его должен девичий голос, сопрано.
2: Но я все-таки не поняла, почему люди должны радоваться в то время, когда земля дрожит, а горы того и гляди сойдут в бездны.
1: Ну как же, Марья Дмитриевна, псалом начинается с ответа на ваш вопрос. «Бог – наша сила и наш оплот, скорый помощник во дни беды». И все, что происходит в мире, в руках Божьих. И ни один волос не упадет с головы человека без его воли.
2: Почему-то кажется, что эта мысль может утешать только тогда, когда у тебя в жизни все стабильно. А не как вот у нас сейчас. Сплошные катаклизмы.
1: Если рассмотреть вашу жизнь, мою, жизни сотрудников института, где мы с вами работаем, москвичей в целом, то самый главный катаклизм в них на сегодняшний момент – это страх. Печальные и скорбные события тиражируются, транслируются в десятикратном размере и буквально парализуют нас. Страх вымещает все остальные чувства и перерастает в депрессию.
2: Ну а как этого избежать, интересно? Невозможно же не реагировать, когда каждый день в новостях.
1: Реакция тут может быть только одна. Деятельное сочувствие. Можно сдать кровь, перечислить деньги пострадавшим в той или иной беде, помолиться за них, в конце концов. Но воспринимать всякий раз новости как очередное доказательство теоремы, что ты сам смертен, и впадать от этого в уныние, это значит разрушать себя.
2: Да если бы только я была смертна. Но ведь и дети мои, и все близкие, и столько опасностей кругом.
1: Чему быть, тому не миновать, и не от нас это зависит. В конце 45-го псалма есть удивительные слова. В переводе Аверинцева они звучат так. «Смиритесь, познайте, что я Бог, превыше народов, превыше всего». А вот церковнославянский вариант. «Упразднитесь и разумейте, яко аз есть Бог». Здесь ключевое слово «упразднитесь», «смиритесь». Вполне допустим перевод «успокойтесь». Представляете, Марья Дмитриевна, услышать такой призыв из уст самого Бога. «Успокойтесь, все в моих руках». Люди в ветхозаветном Израиле умели к нему прислушаться. И стоит у них этому поучиться.
2: А этот псалом связан с какими-то конкретными обстоятельствами?
1: Вероятнее всего, он написан по поводу чудесного спасения Иерусалима от ассириян через 300 лет после царствования Давида.
2: То есть автор 45-го псалма не царь Давид? А я считала, что все песни псалтыри созданы им.
1: Давид – величайший псалмопевец. Но богослужебные гимны иудеи писали и до него, и после. 45-й, судя по надписанию, создал кто-то из сынов Кореевых. Это семейство было родоначальниками – храмовых хоров.
2: А что там за история с ассирийцами?
1: В 8 веке они захватили почти весь Израиль. Их правитель, Сенахерим, с насмешками требовал сдачи главного города Иерусалима, в котором хранилась величайшая иудейская святыня – Ковчег Завета. И тогда Бог через пророка Исаию открыл еврейскому царю Езекии, что неприятель в город не войдет. А наутро выяснилось, что в осаждающей Иерусалим ассирийской армии по непонятной причине умерло 185 тысяч воинов. Естественно, ни о каком захвате города после этого и речи быть не могло.
2: А что такое с воинами случилось?
1: В Писании об этом не сказано. Историки предполагают, что ассирийское войско накрыло эпидемия чумы. Израильтяне же воспели в псалме подлинную причину несокрушимости Иерусалима. «С ним Бог, и он нерушим. Поможет ему Бог на рассвете дня».
2: Да, такое неожиданное чудо – это несомненный повод для радости.
1: Это не была сиюминутная, событийная радость. Израильтяне ликовали, что царства колеблются, народы кипят, глаз Божий звучит, тает земля. Посмотрите, что творит Господь. Дивное являет на земле, смиряет брани, до концов земли ломает лук, сокрушает копье, колесницы сожигает огнем. А квинтэссенция этого ликования сосредоточена в рефрене, который дважды повторяется в псалме в середине и в конце. «С нами Господь сил, Бог Иакова, наш оплот».
2: Но с нами ли Господь сил, Андрей Борисович? Есть ли у нас такая же причина для ликования?
1: Бог, он с каждым человеком на земле, Марья Дмитриевна. А с Богом ли мы? Это наш личный выбор. А вот родной институт. Работа – это тоже, кстати, неплохая терапия. Особенно работа с молодежью.
2: И то правда. Мудрый мой коллега.
3: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля –

Сегодня, 13 июня, Церковь вспоминает мученика Ермия Каманского, мученика-философа, священномученика-философа Орнатского и сыновей его, мучеников Бориса и Николая. Священномученик-философ Орнатский родился в 1860 году в Новгородской губернии. Он окончил духовную академию, женился и стал священником. Протоиерей Орнатский служил в Санкт-Петербурге. С 1893 по 17 год он входил в городскую думу Петербурга от духовенства. Отец-философ был председателем комиссии по строительству новых храмов. Несмотря на общественное положение, видный пост и авторитет, священник давал частные уроки, чтобы прокормить семью, в которой было 10 детей. Во время Первой мировой войны Орнатские отдали свою квартиру под лазарет для раненых, а сами переехали в небольшое казенное помещение. Священник часто сам выезжал в районы боевых действий, сопровождал транспорты с необходимыми воинам вещами и продуктами. Его старший сын Николай был военным врачом. Второй сын Борис командовал артиллерийской бригадой на Австро-Венгерском фронте. Протоиерей Орнатский не раз выступал на фронте с проповедями, критикующими идеи большевизма. Летом 18 года Орнатского и двоих его сыновей арестовали. Прихожане собрались в многотысячную толпу и шли по Невскому проспекту, требуя освободить своего пастыря. Чекисты пообещали выполнить требования, но перевели заключенных в Кронштадт. Там священномученик-философ и мученики Николай и Борис были расстреляны. Первых мучеников-христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке Русская Православная Церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером

0: Они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь прославляет мучеников философа Бориса и Николая Арнацких и просит их: «Святые мученики философ и сыновья его Борис и Николай, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое Библия и для чего она нужна?
4: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
5: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
6: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
7: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала: «Да будет свет». 6 дней он работал, а на 7-й он отдыхал. Ну, он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
6: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога, и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о его рождении.
8: Библия – это священное писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становятся лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Родился героем не только литературных, но и живописных произведений.
10: А каких, интересно?
9: У современного художника Сергея Андреяки есть картина, которую он написал в 2000 году. Она так и называется «Староконюшенный переулок». Эта акварель находится в музейно-выставочном комплексе Академии акварели, которую создал художник. Она носит его имя.
10: Сергей Андреяка. Староконюшенный переулок. Я, кажется, нашел эту работу в интернете. Посмотрите, Маргарита Константиновна.
9: Да, это она. Светлая, солнечная, весенняя.
10: Маргарита Константиновна, мы же с вами кофе собирались выпить. Давайте присядем вон на той уютной веранде и заодно поговорим о картине.
9: С удовольствием, Никита.
10: Как потрясающе художник передал здесь атмосферу весны в большом городе, когда деревья покрываются первой листвой, и солнце начинает согревать дома и тротуары. Его лучи играют и на огромном куполе храма Христа Спасителя, который возвышается над улицей, еще закованные в строительные леса, а вокруг него несколько подъемных кранов.
9: Сергей Андреяка рассказывал о том, как родилась эта картина. В мае 2000 года он прогуливался по Арбатским переулкам, наслаждался теплым весенним днем. Подошел к зданию посольства Австрии на пересечении Староконюшенного и Пречистенского и увидел, как на фоне старинных домиков высится громада строящегося храма Христа Спасителя. Художнику захотелось перенести на бумагу этот миг, в котором переплеталась история города, старая и новая.
10: Я помню, как много тогда говорили о воссоздании храма Христа Спасителя в прессе и на телевидении. Это ведь было грандиозное событие.
9: Да, эпохальное. Строительство храма, взорванного большевиками в 1931 году, на его историческом месте стало символом поворота России к своим корням, к православию. В этом смысле у Сергея Андреяки получилась, мне кажется, символичная картина. С одной стороны, весна, пробуждение природы после долгой зимы, а с другой – возвращение главного храма, как возрождение веры после многих лет безбожия.
10: А еще в картине «Староконюшенный переулок» ощущается радость жизни. Хочется пробежаться по залитому солнцем тротуару, чтобы потом замереть в благоговении перед великим храмом, в котором очень скоро зазвучит молитва.
9: Никитушка, а мы ведь совсем рядом с храмом Христа Спасителя. Там как раз сейчас вечерняя служба начнется.
10: Пойдемте, Маргарита Константиновна, успеем к началу. А завтра я, пожалуй, отправлюсь в музейно-выставочный комплекс Академии акварели Сергея Андреяки. Очень хочется теперь посмотреть на его работы. Может быть, и вы со мной?
9: С радостью присоединюсь.
0: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Человеческая тоска в своей глубокой сущности является тоской по утраченному раю.
1: Данную мысль высказал французский богослов Оливье Морис Клеман. Книгу «Песнь слез. Эссе о покаянии», в которой эта мысль развивается, автор опубликовал в 1982 году. Сочинение посвящено исследованию феномена покаяния и построено вокруг толкования великого канона Андрея Крицкого. Оливье Клеман считает, что посещающее человека чувство тоски – это неосознанная память сердца о райской гармонии с собой и миром, нарушенной грехопадением. Своего рода ностальгия по Богу, находящая свое утоление в покаянии и свое утешение в надежде на будущий рай.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. У всех православных праздников глубокий духовный смысл. Дни памяти святых, их подвигов во имя веры, воспоминания о земной жизни Христа и Божьей Матери. Весь церковный год мы следуем за главными событиями библейской истории – жизни Спасителя, Пресвятой Богородицы, апостолов и угодников Божьих. Церковный календарь не совпадает со светским. Год начинается не в январе, а в сентябре. Разобраться во всех тонкостях, познакомиться с церковными праздниками, великими, двунадесятыми, господскими, богородичными, узнать, почему они так называются, какова их история и традиции, поможет книга «Православные праздники для детей и взрослых». Красочное иллюстрированное издание рассказывает о главных праздниках Православной Церкви – Благовещении, Рождестве Христовом, Крещении Господнем, Преображении и, конечно же, о Пасхе, Светлом Христовом Воскресении. О праздниках Покрова Пресвятой Богородицы, первоверховных апостолов Петра и Павла, Троице, Успении и других. Начинается книга с Рождества Пресвятой Богородицы, первого двунадесятого, то есть одного из 12 важнейших, праздника церковного года, который отмечается 21 сентября. Мы прочтем историю чудесного появления на свет Девы Марии у пожилых родителей Иоакима и Анны и поймем, почему это событие считается началом Нового Завета, ознаменованием новой эпохи – спасения человечества. Читая о празднике Сретения Господня, который отмечается 15 февраля, узнаем, что его название в переводе на современный русский язык означает «встреча», «встреча с Господом». Исторической основой праздника стало евангельское событие, которое произошло спустя 40 дней после Рождества Христова. Пресвятая Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Там их встретил мудрец, старец Симеон. По преданию, ему было около 300 лет. Некогда ангел Божий возвестил Симеону, что он не умрет, пока не узрит своими глазами Бога-младенца, рожденного от Девы. Увидев Христа в храме, старец Симеон, просвещенный Господом, сразу понял, кто перед ним. Он взял младенца на руки со словами: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». На страницах книги о Сретении Господнем, как и о других праздниках, рассказывается не только в историческом, но и в символическом контексте. Сретение – встреча двух эпох – Ветхого и Нового Завета, и личная встреча со Христом для каждого из нас. Книга «Православные праздники для детей и взрослых» написана так, что будет понятно и интересно детям и взрослым читателям. Мы узнаем, почему некоторые события Церковь отмечает всегда в одну и ту же дату, не переходящие праздники, а другие не имеют такой привязки, и даты их разнятся год от года. Праздники переходящие. И, может быть, многим захочется отметить церковные праздники в храме, поучаствовать в богослужении. На это вдохновляет книга «Православные праздники для детей и взрослых». С вами была программа «Литературный навигатор». И ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Когда в семье появляется ребенок с особенностями здоровья или взрослый человек сталкивается с тяжелым заболеванием, жизнь его близких меняется. Их силы и внимание уходят на лечение, реабилитацию и уход. Родители особенных детей сталкиваются с чувством вины и эмоциональным выгоранием. Братья и сестры ощущают себя забытыми. Тяжело становится и самим взрослым, которые испытывают ограничения и с трудом принимают новую реальность. Помощь и поддержка в такой ситуации нужна и тем, кто нуждается в уходе, и тем, кто находится рядом. Без прочного психологического фундамента пережить эти моменты непросто. Помощь в таких ситуациях оказывает фонд «Мои друзья». В рамках его проекта «Не в центре внимания» семьи с особенными детьми и люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, могут получить индивидуальную работу с психологом. К примеру, как Кристина. В 23 года после автомобильной аварии девушка оказалась в инвалидной коляске. Вскоре после этого Кристину ждал еще один удар – развод с мужем. Оставшись один на один с трудностями, девушка была не в состоянии самостоятельно пережить случившееся. Кристина обратилась в фонд «Мои друзья» за помощью психолога. После курса терапии со специалистом Кристине удалось обрести спокойствие и снизить уровень тревоги. «Я очень благодарна фонду за возможность терапии. Вместе с психологом мы проработали мои отношения в личной жизни и вопросы, связанные с учебой. Я ощутила реальную помощь и изменила отношение к жизни», — говорит Кристина. Получить психологическую поддержку сегодня могут далеко не все люди, столкнувшиеся с трудностями, так как стоимость занятий с частными специалистами довольно высока. Но благодаря фонду «Мои друзья» такая возможность есть. Поддержать проект «Не в центре внимания» и подарить бесплатные сессии с психологом для тех, кому нужна помощь, можно на сайте фонда moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вера. География Веры.
1: В 50 километрах от Вологды есть деревенька Владычнево. В начале 19 века в лесу близ нее крестьяне обнаружили смоленскую икону Божией Матери. На месте обретения святыни забил источник, который вскоре стал почитаться чудотворным. Над родником поставили двухъярусную резную часовню. Верующие приезжали во Владычнево со всего Вологодского края. С молитвой пили студеную целебную воду, и многие исцелялись от болезней. После революции 1917 года власти стали препятствовать богомольцам. Часовню во Владычнево сожгли, родник засыпали землей. Но целительная вода пробилась вновь. Как только безбожное время миновало, православные вновь установили над лесным ключом часовню. Это произошло в 1996 году. Сейчас территория вокруг родника благоустроена. Здесь оборудована купальня, установлены беседки, в которых паломники могут отдохнуть с дороги.
2: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM. Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 13 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и фрагмент «Листва» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое самооправдание? В чем его опасность и как можно с ним бороться? Ответ на эти вопросы звучит в отрывке из третьей главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «Вемы же, яко и лика закон глаголит, сущим в законе глаголит».
5: Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
4: И оправдающую сущего от веры Иисусовой.
3: В античной культуре красноречие было не просто полезным навыком. Оно считалось высшей добродетелью. Умение убедительно говорить о предмете речи, доказывать свою правоту перед судьями, ценилось чрезвычайно. Перикл, Демосфен, Сократ, Катон, Цицерон – все они не просто выдающиеся мыслители и государственные деятели Греции и Рима. Все они – блестящие риторы, которые обязаны своей славе, в том числе ораторскому мастерству. На этом фоне и звучат слова апостола Павла о том, что перед законом заграждаются всякие уста. Греческий глагол, который на русский язык переведен как «заграждаются», означает не просто «закрывать», но именно «затыкать проход наглухо», словно заливать его бетоном. Каким бы красноречием ни владел человек, сколько бы судебных процессов он ни выиграл, если Бог возьмется нас судить по закону, мы однозначно проиграем. Развалится даже самая продуманная аргументация, и наша речь окажется бесполезной. Ведь нет человека, который бы никогда не согрешил. И у самого находчивого и блестящего оратора всегда есть скелеты в шкафу, которые заставят его замолчать. Слова апостола обнажают один из мощных двигателей человеческой цивилизации. Ведь мы привыкли жить в режиме постоянного самооправдания. Мы объясняем начальству, почему опоздали, оправдываемся перед друзьями за неловкую шутку. Внутри нас происходят целые монологи, в которых мы доказываем самим себе, что мы не так уж и плохи. Даже Богу мы часто объясняем: «Я же старался, у других хуже, ты меня не так понял, начну с понедельника, сейчас просто такой период». Одним словом, мы всеми возможными способами стараемся избежать того состояния, когда наше бессилие и немощь становятся явными для нас самих. Но однажды аргументы все-таки иссякнут, о чем и предупреждает нас сегодня апостол Павел. Наступит такой момент, когда нам будет нечего сказать, когда мы почувствуем себя беспомощными. Согласитесь, само осознание этого факта доставляет огромный душевный дискомфорт. Но парадокс в том, что с точки зрения апостола именно в этом состоянии крайней уязвимости и кроется спасение человека. Только тогда, когда мы замолкаем, перестаем спорить, доказывать и принимаем болезненную и горькую правду о самих себе, мы оказываемся в том пространстве, где действует не строгий закон, а божественная благодать и милость. Как говорит сегодня апостол Павел, тогда мы получаем оправдание даром по благодати Иисуса Христа. И именно с внутреннего молчания начинается наше исцеление и спасение. Не случайно отцы православной церкви называли внутреннее молчание самой великой и плодоносной добродетелью. И эта добродетель доступна отнюдь не только монахам. В свою меру каждый из нас может учиться ей. Всего лишь 5 минут в день молчания перед Богом может позволить себе даже очень занятой человек. Просто сесть, затихнуть и побыть в его присутствии. Не просить, не благодарить, не анализировать себя. Одним словом, остановить внутренний голос, который будет назойливо заполнять паузу образами, просьбами, беседами с воображаемым собеседником. Постоянно возвращаться к внутренней тишине. Со временем становится очевидно, что на фоне этой тишины слова молитвы к Богу становятся отчетливей. В наших отношениях с ближними станет меньше споров, а мы сами, наконец-то, получим облегчение от навязчивой внутренней болтовни и самооправдания.
0: Апостольские чтения.

костыль вещал, когда мне дал живую душу. Любить страдать, страдать и жить — одно и то же. Но я роптал, когда страдал. Я слезы лил, когда любил. Негодовал, когда внимал суду глупцов или подлецов. Прости. И снова. Душа готова страдать и жить. И за страдания Отца Создания благодарить. Яков Полонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Совесть всегда как друг остерегает прежде, нежели как судья наказывает. Денис Фонвизин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из заметок архимандрита Иустина Поповича. 20 век. Сербия. Каждый святой есть не что иное, как возвращенный рай. А это означает, что душа отнята у греха, смерти и дьявола и соединена с Богом, Его святостью и вечностью. Известно, что каждая евангельская истина восстанавливает понемногу рай в человеческой душе, а когда они все соберутся в человеке, тогда здесь настает весь рай со всеми своими вечными совершенствами. Где еще евангельские добродетели так живы, так деятельны, так бессмертны, как во христоносцах? Поэтому они Христов рай на земле. И снова, что такое рай? Ничто иное, как осуществленное Евангелие, пережитый человеком Господь Христос в полноте Его богочеловеческой личности. Наподобие апостольского опыта «Не я живу, но живет во мне Христос». А Христос живет в человеке через свои богочеловеческие добродетели. Эти добродетели постепенно проникают в душу и постепенно вытесняют из нее грех, зло, смерть и дьявола, а воцаряют добро, любовь, истину, бессмертие и Бога.
0: Голоса

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Объединенные Арабские Эмираты – государство относительно молодое. Оно возникло в 1971 году, когда семь королевств, расположенных на восточном побережье Аравийского полуострова, подписали союзный договор. Благодаря выгодному географическому положению и крупнейшим залежам полезных ископаемых, Эмираты быстро вошли в число самых богатых стран мира. Объединенные Арабские Эмираты – государство очень консервативное в религиозном плане. Официальным вероисповеданием Эмиратов является ислам. Долгое время иные формы религиозности здесь были запрещены. Ситуация изменилась в 80-х годах прошлого века, когда местное правительство разрешило строительство нескольких христианских церквей в городе Шарджа. Такое решение было принято для того, чтобы сделать более комфортным пребывание в стране иностранцев. Бизнесмены и туристы стали активно посещать Эмираты. Одним за другим в Шардже были построены католический, армянский, храмы и несколько протестантских церквей. Православные христиане были в этом смысле обделены. Их на территории Эмиратов до сих пор не так уж и много, всего около 5000 человек. Руководство страны полагало, что отдельного здания для богослужения православным не требуется. До начала 2000-х годов единственным местом, где православные жители Эмиратов могли вместе молиться, был приход святителя Николая Чудотворца в Абу-Даби, столице Эмиратов. Собственного здания у прихода и до настоящего времени нет. Он располагается в крыле комплекса, собственниками которого являются англикане. В 2000 году в Эмиратах появилась русскоязычная православная община. Заботиться о ней стал игумен, то есть священник-монах Александр Заркешев, на тот момент служивший на территории соседнего Ирана. Через несколько лет его служение в Объединенных Арабских Эмиратах стало постоянным. В 2004 году стараниями митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, нынешнего патриарха, община получила земельный участок в Шардже, на котором через 3 года был построен храм во имя апостола Филиппа. Он в наше время является единственным православным храмом на территории Эмиратов, имеющим собственное здание. В чем же состоят особенности присутствия православия в Шардже? Главное – это то, что приходится подстраиваться под культурные традиции Эмиратов, которые, как уже говорилось, мусульманская страна. Для ислама священный день недели не воскресенье, а пятница, она же выходной день. Поэтому в православном храме в Шардже основных богослужебных дня на неделе 2 – воскресенье и пятница. Причем в пятницу прихожан значительно больше. У храма в Шардже есть звонница. Построена она так, чтобы звук колоколов был слышен только на церковной территории. Такая особенность связана с тем, что официально православный приход не имеет права вести миссионерскую деятельность, а звук колоколов, по мнению государства, почти проповедь. Тем не менее, двери храма открыты для всех желающих. При храме действует культурный центр, где регулярно проходят выставки, посвященные духовной жизни и русскому церковному искусству. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях присутствия православия в Объединенных Арабских Эмиратах.

0: Сегодня, 13 июня, Церковь вспоминает мученика Ермия Каманского, мученика-философа, священномученика-философа Арнадского и сыновей его, мучеников Бориса и Николая. Мученик Ермий Каманский жил во II веке в городе Каманы, который находится в европейской части современной Турции. Он был воином и долгие годы служил в римской армии. Все это время Ермий тайно исповедовал христианство. Когда император Антонин Пий издал приказ о преследовании христиан, Ермий был уже не молод. Убеленный сединами солдат предстал перед правителем и мужественно исповедал свою веру. Его пытали, но Ермий чудесным образом оставался невредим. Однажды палачи вошли в раж, истязая мученика, но внезапно лишили зрения. Слепцы взмолились о помощи. Мученик велел им подойти, возложил на них руки и исцелил именем Иисуса Христа. В ярости правитель города сам казнил Ермия. Христиане тайно похоронили мученика. По молитвам к святому Ермию не раз случались чудесные исцеления. Церковь прославляет подвиг мученичества святого Ермия Каманского и обращается к нему со словами: «Святой мученик Ермий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: необъяснимым, вспоминая тех трех отроков, которые ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Новыми примерами апостол Павел напоминает своим читателям о великих делах веры, способных даже воскрешать умерших, как это произошло с пророками Ильей и Елисеем, которые вернули к жизни умерших сыновей двух несчастных женщин. Но еще большее впечатление на читателя производят примеры великого мужества и стойкости веры, о которых нам сообщают древние авторы. Верующие таким образом предпочитали принять мучительную смерть, но не предать Бога и не отступить от Него. Без содрогания и восхищения невозможно читать о тех, в буквальном смысле, нечеловеческих испытаниях, которые выпадали на долю мучеников веры. Апостол приводит все эти примеры с одной лишь целью – укрепить дух тех христиан, к которым он обращается с посланием. Им приходилось очень нелегко в ситуации противостояния как языческому, так и иудейскому их окружению. А ведь близилось время еще более тяжких испытаний верности, время государственных преследований христианской церкви, время уже не ветхозаветных, но новозаветных мучеников. Примеры древнего героизма хорошо было бы помнить и нам. Необходимо также помнить, чем мы обязаны стойкой верности ветхозаветных праведников. Они прежде всего сохранили для нас веру в единого Бога. Более того, если бы ветхозаветная вера оказалась слабой и вообще перестала бы существовать, то как мог бы родиться в мир обещанный Богом Спаситель? Да, сыновья упомянутых в послании женщин были возгрешены пророками Ильей и Елисеем. Мы прекрасно понимаем, что их возвращение к жизни было временным. В свое время каждый из них все равно умер. Так, принеся себя в жертву, умерли и впоследствии все великие мученики и все праведники Ветхого Завета. Они умерли, не получив обещанного в ожидании лучшего воскресения, как говорит апостол Павел. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, уже прошло столько времени, как они остались победителями, а еще не получили награды. Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною, что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Но почему они должны ожидать награду за свои подвиги? Апостол Павел отвечает, потому что Бог предусмотрел нечто лучшее для нас, и совершенство они достигнут вместе с нами. Здесь нам приоткрывается великая тайна спасения всего человечества, начавшегося с пришествия в мир Иисуса Христа как Сына Божия, спасение, которое завершится во время Второго Христового пришествия, всеобщего воскресения, суда и общего торжества в обновленном мире, в новом творении. Такова цель и таково именно совершенство. Великая жертва Христова отверзла врата Царства Божия для всех. Для ветхозаветных праведников и для нас, живущих уже в период Нового Завета. Но каким великим преимуществом мы обладаем перед ветхозаветными свидетелями веры? Ведь мы, благодаря воскресению Христа, уже знаем об отверстых вратах Царствия, а они тогда еще не знали. Боговоплощение, крест, воскресение и сошествие Духа Святого открыли новую страницу веры. И это было настоящей революцией, водоразделом между двумя принципиально религиозными эрами человечества. Полнота откровения Бога в Иисусе Христе показала, что никакие подвиги человеческой верности и праведности к совершенству этот грешный мир не привели и привести не в состояние. Царство Божие, или, как говорит апостол, лучшее воскресение, не плод человеческих усилий, но дар божественной жертвенной любви, открытой нам в Спасителе. Не люди спасают себя своей верностью и праведностью, но Спаситель людей – лишь Бог. И нам остается только довериться Богу, верить в себя Ему, взирая на воскресшего Спасителя Иисуса, начало и конец, Альфу и Омегу, нашу веру. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Был свидетелем расцвета обители в конце XIX века.

0: разорение после революции 17 года. Пережил в стенах монастыря годы гонений советской власти на церковь и время фашистской оккупации. В 1944 году фашисты, готовясь к отступлению, хотели отправить монахов на принудительные работы в Германию. Духовник монастыря отец Симеон призвал братью встать на молитву. Целую ночь продолжалось молитвенное стояние, а наутро оккупантам пришлось срочно покинуть Печоры из-за наступления советских войск. Всю свою долгую жизнь старец Симеон прожил в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Пока старец мог двигаться, он служил литургии ежедневно и неустанно трудился.
1: Будучи 80-летним старцем, старец Симеон сам отливал из цемента фигурные столбики, которые украшали обитель. Был он и прекрасным столяром. Работая по дереву, мог творить буквально чудеса своими руками.
0: Старец Симеон Желнин скончался в 1960 году. Ему был 91 год. Из них 66 лет он провел в стенах Псково-Печерской обители. Отпевание отца Симеона стало настоящим торжеством православной веры.
1: Сретенская церковь не могла вместить всех пришедших печерян и приезжих из разных мест. Тысячи людей стремились попрощаться с ним и спросить его благословения и молитв уже там, пред престолом Всевышнего. В те годы на Руси отец Симеон был почти единственным подвижником, имевшим от Господа дар предвидения. Крестным ходом его гроб был обнесен по Успенской площади, под звон колоколов внесен в пещеры и поставлен в нишу, которую он сам много лет назад себе приготовил.
0: В 2003 году старец Симеон Желнин был прославлен церковью в лике святых. Его святые мощи покоятся в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Поклониться святым мощам старца приходит и протоиерей Евгений Пелешев, настоятель храма святой великомученицы Татьяны в Печорах, один из старейших священников Псковской епархии. Много лет назад отец Симеон предсказал молодому послушнику Евгению, что тот станет священнослужителем, и это сбылось. В книге «Перемена судьбы» и другие печерские рассказы протоиерей Евгений Пелешев с большой теплотой вспоминает о старце Симеоне Желнине, русском святом XX века. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Христос почивает там, где благородство и великодушие, там, где дух жертвенности, неброскость и желание оставаться в безвестности. Старец Паисий Святогорец.

0: вера. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая.
2: Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи. Так говорит в Псалме 56-м царь и пророк Давид. Возможно, под гуслями Давид имеет в виду не только и не столько музыкальный инструмент, сколько собственную душу. Существует ли музыка души? Антон Павлович Чехов в пьесе «Три сестры» вкладывает в уста одной из героинь слова, заставляющие задуматься над этим. Вспомним сюжет. Сестры Ольга, Мария и Ирина родились и выросли в Москве, но сейчас, в силу обстоятельств, живут в провинциальном городке, всей душой мечтая о возвращении в столицу. Все трое несчастны. Ольга через силу преподает в гимназии, Маша неудачно вышла замуж, а Ирина томится бесцельностью и работает на телеграфе, пытаясь найти в труде отраду и полноту жизни. К Ирине сватается сосед, барон Тузенбах. Ирина соглашается на брак. В последнем акте пьесы героиня с горечью говорит жениху: «Душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян». Преподобный Варсонофий Оптинский говорил, что человек может всей жизнью воспеть песнь святую, песнь божественную. В душе Ирины, как и ее сестер, скрыт этот источник музыки. Они чувствуют его присутствие, но их рояль заперт, а ключ потерян. Ключ они ищут, да только не там. Его не найти ни в Москве, ни в телеграфной конторе. Как его найти? Чехов не дает прямых ответов, но христианам хорошо известно: отпереть рояль, вызволить музыку души можно только в присутствии Творца. Когда мы позволяем Ему войти в нашу жизнь, когда берем из Его рук этот ключ, то из души, каковы бы ни были внешние обстоятельства, изливается та музыка, о которой писал святой Варсонофий: радостная песнь бытия.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера». Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Недавно я узнал о причине образования так называемых фантомных пробок на автомобильных дорогах. Такое случается, если кто-то решит немного притормозить там, где тормозить не стоит. Ну, скажем, чтобы повнимательнее рассмотреть что-то на обочине. То же самое вынужденно сделает и следующий за ним водитель, и следующий, и еще один, и так далее. Первый уже давно приедет домой, а волна торможения будет продолжаться очень долго, формируя ту самую фантомную пробку. Избежать ее появления можно лишь одним способом. Нужно остановить волну торможений на себе. А для этого необходимо иметь достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Оказывается, что соблюдение дистанции помогает не только ездить без аварий, но и ездить без фантомных пробок. Этот закон дорожного движения прекрасно действует и в духовной жизни. Оказывается, что можно обрести блаженную вечность одним простым способом. Нужно научиться пропускать волны осуждения через себя. Об этом сказал Спаситель мира Христос в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «Не судите, да не судимы будете».
3: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

нет христианина, который не знал бы о том, что осуждать нельзя. И нет христианина, который не знал бы о том, что не осуждать невозможно. Мы попросту не способны не выносить суждения о действиях других людей. Мы не можем не давать их действиям нравственную оценку. Еще святитель Иоанн Златоуст замечал, что слова Христовы, которые позже повторил апостол Павел, входят в противоречие с другими словами апостола, написанными им во втором послании к Тимофею. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Благодаря и нашему личному опыту, и словам апостола Павла мы понимаем, что евангельские слова Христа не так просты и банальны, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, нам становится ясно, что неосуждение – это вовсе не синоним безразличия. Если мы не замечаем человека, то мы его и не осудим, мы попросту не обратим внимания на его действия. Во-вторых, здраво судить о других может лишь тот, кто умеет здраво судить о самом себе, а также ведет глубокую внутреннюю работу, стараясь с Божьей помощью преодолеть свои грехи и пороки. Упомянутое Спасителем нелепое бревно делает человека практически слепым, а потому кору торчащего из его глаза бревна он вполне может принять за сучок в глазу другого человека. У осуждения есть и социальные измерения. Собственно, осуждением мы называем вынесенный другому и высказанный вслух вердикт. Именно за это был осужден Богом фарисей из притчи о мытаре и фарисее. Его ошибка была в том, что он начал сопоставлять себя со стоящим рядом мытарем и высказал, как ему казалось, справедливое суждение об этом человеке. Да, он высказал его лишь Богу, но и этого оказалось достаточно. Лучше так не делать. Мы несовершенны и вряд ли мы сумеем когда-либо освободиться от торчащих из наших глаз бревен. Об этом стоит помнить. И когда мы видим какого-то грешника, то ради будущего прощения от Бога нам стоит поступать так, как поступают опытные и благоразумные водители относительно торможения в автомобильном потоке. Нам стоит сохранять дистанцию и попросту ничего вслух не произносить. В уме же своем вознести молитву и о себе самих, и о тех, кто, как нам кажется, согрешает пред Богом и людьми.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Накануне Рождества 1857 года священник Иоанн шел по окраине города Кронштадта. Занесенный снегом почти по самой крыше, здесь вплотную друг к другу жались ветхие лачуги и дощатые бараки, в которых ютились фабричные портовые рабочие и городская беднота. Жители центральных улиц Кронштадта без пущей надобности в этот район предпочитали не заглядывать. А вот отец Иоанн, напротив, бывал здесь весьма часто. Он приносил нуждающимся еду, раздавал деньги. С этой целью пришел он сюда и на этот раз, в канун большого христианского праздника. Священник проходил мимо одной из хижин и вдруг услышал, что внутри громко плачет маленький ребенок. Дверь оказалась не заперта, и отец Иоанн вошел внутрь. Голые дощатые стены, печка-буржуйка в углу. На табурете за пустым столом сидела молодая женщина и пыталась успокоить плачущего сынишку. Это у нее получалось плохо. Она и сама была в слезах. Увидев отца Иоанна, женщина вскочила с места и низко ему поклонилась. «Что ты, родная, сиди, не вставай!» — ласково обратился к ней священник. «И не плачь, Бог милостив!» «Да как же не плакать?» — сквозь слезы проговорила женщина. «Муж все жалование пропивает, а получает ведь копейки. По целым дням в кабаке пропадает. Сына кормить не на что». Отец Иоанн вынул из кармана пальто несколько крупных купюр и протянул их женщине. «Возьми, родная, во славу Божию, и молись. Господь услышит, и опомнится твой муж». Он взял из рук женщины плачущего ребенка и стал что-то ласково ему говорить. Мальчуган сразу же успокоился и заливисто смеялся, теребя отца Иоанна за бороду. Вдруг дверь отворилась. На пороге стоял хозяин дома. Он был сильно пьян. Увидев священника, мужчина нетрезво рассмеялся. «Что, батюшка, пожаловали? Жизни учить будете?» Отец Иоанн словно не заметил этих обидных слов. «Как же у тебя дома хорошо!» — обратился он к мужчине. «Уходить не хочется. Сынишка маленький, счастье-то какое! Настоящий рай!» Простые, сказанные без тени укора слова священника мигом отрезвили хозяина. Он заплакал, обнял жену и сына и горячо поблагодарил отца Иоанна. С тех пор этот человек больше никогда не пил. Отец Иоанн Кронштадтский, которого еще при жизни многие почитали как святого, просил людей быть добрее друг к другу и часто повторял: «Недостатки исправляются добром, любовью, ласкою, кротостью, смирением и терпением».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера».
1: В небе тают облака, и лучистая на зное в искрах катится река, словно зеркало стальное. Час от часу жар сильней, тень ушла к немым дубровам, из белеющих полей веет запахом медовым. Федор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Книга притчи Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний писателя Константина Паустовского. 1904 год. Киев. Яр было страшное место. Приют воров и нищих. Но все же мы, мальчишки, шли в Яр. Я долго скрывал это, но меня выдала дочь шарманщика. Я принес ей почитать хижину дяди Тома, но заболел и долго не приходил за книгой. Она сама принесла книгу к нам на квартиру, и все обнаружилось. Вечером между мамой и отцом был разговор о моем поведении. Мама сердилась, но отец сказал, что ничего нет страшного, чтобы я дружил с этими обездоленными людьми. Теперь мне не надо было тайком таскать из буфета сахар и орешки для моих новых друзей. Я открыто просил это у мамы. Она мне никогда не отказывала.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды, еще до того, как стала певчей, я обратила внимание на одно особенное песнопение. Оно состоит из нескольких частей и напоминает диалог между священником и церковным хором. Его поют на протяжении центральной, самой важной части литургии, которая называется «Евхаристический канон». В этой части службы хлеб и вино, заранее приготовленные в алтаре, претворяются в тело и кровь Христа. Песнопение называется «Милость мира». Давайте попробуем в нем разобраться, а потом послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Начинается оно словами диакона или священника: «Встанем с добром, со страхом Божиим, чтобы в мирном расположении духа принести Богу святое возношение, жертву». На церковно-славянском языке возглас священнослужителя звучит так: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносите». Хор поет в ответ священнику: «Будем приносить хваление за данную нам милость небесного мира». На церковно-славянском языке эта фраза звучит так: «Милость мира, жертву хваления». Священник обращается лицом к молящимся, осеняет их крестным знамением и произносит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы, то есть любовь Бога Отца и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами». Хор отвечает на это: «И со Духом Твоим». Слово «Твоим» в этой строчке относится к самому священнику, совершающему службу. «Горе имеем сердца», — возглашает священник, что означает: «Ввысь, к Господу устремим сердца». Хор от лица всех молящихся отвечает на возглас: «Имо мы ко Господу», то есть «Да, имеем сердца, вознесенные ввысь, Господу». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения.
2: «Станем добре, станем со страхом вонме, святое возглашение».

После этого священник обращается к Богу словами тайной, то есть мысленной молитвы, прославляя благодеяние Божие, страдание Его, смерть, воскресение, вознесение и второе Его пришествие. Время от времени он прерывает тайную молитву громкими возгласами, а хор в это время медленно и протяжно поет: «Достойно и праведно поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной. Свят Господь воинств небесных, небо и земля полны Твоей славы. Господи, спаси же нас, благословен идущий во имя Господне». На церковнославянском языке эта часть песнопения звучит так: «Достойно и праведно есть, поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней. Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоя. Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне. Осанна вышних». Предлагаю послушать вторую часть песнопения.

0: Во время евхаристического канона можно услышать, как 12 раз ударяет колокол в знак того, что 12 апостолов были со Христом на его последней трапезе, которую называют «Тайная вечеря». На этой трапезе и было установлено таинство Евхаристии.
1: Голоса и гласы. О чем поют в храме?

должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Страницы летописи. У царя Иоанна Грозного было множество недругов. Расправлялся он с ними беспощадно. Касалось это не только бояр или их приближенных. В равной мере царский гнев обрушивался и на священнослужителей. Но не менее опасной была и царская милость. В любой момент она могла обернуться для человека опалой и смертью. Еще в детстве будущий царь подружился с юным боярином Федором Колычевым. Блестяще образованный, обученный воинским навыкам, Федор выделялся своим благочестием, скромностью и целомудрием. Детская привязанность к нему государя была безгранична. Она обещала молодому придворному блестящую будущность. Но Бог приготовил ему другой путь. Через многие годы Федор Колычев станет московским митрополитом Филиппом. До той поры произойдет множество событий. Малолетство Иоанна Грозного было наполнено смутами и раздорами среди бояр. Род Колычевых тоже участвовал в этой борьбе. Боярин Федор переживает казнь ближайших родственников. Набожный, склонный к молитвенному уединению, он все больше тяготится придворной жизнью. И в 1537 году Федор тайно уходит в отдаленный монастырь на Соловках, где принимает монашеский постриг с именем Филипп. Там, в Соловецкой обители, он находит то, к чему стремилась его душа. Своими трудами и подвижнической жизнью Филипп заслуживает всеобщее уважение. Братья монастыря избирают его настоятелем. В течение 20 лет он управляет обителью. Слава о нем, как о человеке святой жизни, мудром и кротком правителе, разносится по всей Руси. Не забывает Филиппа и царь. Почти ежегодно он жертвует Соловецкому монастырю то земли, то богатые вклады. Однажды гонец привозит на Соловки царскую грамоту. Иоанн Грозный очень ласково обращается к игумену Филиппу и зовет его немедленно в Москву для духовного совета. При первом же свидании с царем Соловецкий игумен узнает, что для него назначена кафедра митрополита. Со слезами умоляет он Иоанна не разлучать его с монастырем, но царь непреклонен. Духовенство и бояре уговаривают Филиппа согласиться, одни в угоду царю, другие в надежде обрести в лице святителя заступника перед государем. А в заступнике тогда нуждались многие. Начинается самая мрачная страница правления Ивана Грозного. Царь создает особую систему управления – опричнину. Внешним отличием опричников служит собачья голова и метла, прикрепленные к седлу, в знак того, что они грызут и выметают изменников. Из опричников Грозный формирует подобие монашеского братства. Вместе они посещают богослужения, молятся, поют в церковном хоре. И также вместе пируют, пытают и казнят обвиненных в измене бояр. Кровь льется рекой, и ни в ком царь не встречает противодействия. Все это известно святителю Филиппу. Он понимает, кроме него никто не скажет правду грозному царю. Скрипя сердце, Филипп дает согласие занять престол митрополитов московских. Не добившись отмены опричнины, он оставляет за собой право заступаться за опальных. И поначалу его заступничество

0: носит плоды. Кроткие и мудрые увещевания святителя смягчают свирепый нрав Иоанна. Пытки и казни на время прекращаются. Страна отдыхает от крови. Но спокойствие и тишина продолжаются недолго. Обострение отношений с Литвой и Польшей вызывает новую волну террора. Опять бесчинствуют опричники. Опять Русь замирает от страха. И вновь святитель Филипп обращается к Грозному. Снова и снова обличает он беззакония, которые творят опричники. Но уже не так благосклонно слушает князь митрополита. Все чаще гневно прерывает его, а порой приходит в бешенство. Все чаще прислушивается он к опричникам, для которых святитель становится смертельным врагом. Окончательный разрыв наступает весной 1568 года. В Успенском соборе идет митрополичье богослужение. Внезапно в храме появляется Иоанн Грозный с толпой опричников. И царь, и свита, все в черных высоких шапках и черных рясах. Царь подходит к владыке Филиппу, ожидая от него благословения, но святитель словно не замечает присутствия царя. Наконец, один из опричников обращается к митрополиту.
1: «Владыка, царь Иоанн Васильевич пришел к твоей святости и требует от тебя благословения».
2: «Государь, не в этой странной одежде, не в делах твоих, не узнаю царя православного. Даже у татар и язычников есть закон и правда, а на Руси правды нет. В целом свете уважают милосердие, а на Руси нет сострадания даже для невинных. Как страдают православные! Убойся, государь, суда Божия! Мы здесь приносим бескровную жертву Богу, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Везде грабежи и убийства совершаются именем царским. Хотя и возвеличен ты по воле Божьей, однако же и ты смертный человек. Как предстанешь на суд Бога Всевышнего?»
3: «Филипп, нашей ли воле хочешь противиться? Лучше было бы тебе согласиться с нами».
2: «Тогда к чему же вера наша? Я не о тех скорблю, кто невинно предается смерти, как мученики. Я скорблю о тебе. Забочусь о твоем спасении».
4: «Нашей державе смеешь ты противиться?»
3: «Я был слишком милостив к тебе, митрополит».
2: «Государь, я пришелец на земле, и хотя бы мне пришлось и лютые страдания претерпеть, не смирюсь пред тобою».
4: «Что ж, Филипп, я заставлю тебя жаловаться. Увидим твою твердость».
0: Вне себя от ярости Иоанн выходит из храма. Царь не замедлил исполнить обещанное. Поспешно созванный церковный собор лишает святителя Филиппа митрополичьего сана. На санях, под насмешки и ругань опричников, его везут в один из московских монастырей. Оттуда отправляют на вечное заточение в Тверской отрочь-монастырь. А через год Иван Грозный выступает в поход на Новгород. Проезжая мимо Твери, царь отправляет Малюту Скуратова в келью святого Филиппа. Предвидя эту встречу, святитель спокойно встречает своего убийцу. Задушив святого, Малюта приказывает братьям монастыря тут же похоронить его. Так окончил свой земной путь митрополит Филипп. Прошло 100 лет. И снова в Соловецкий монастырь прибывают царские посланники. Снова царь обращается к святому Филиппу. Перед ракой с мощами святителя митрополит Никон читает привезенную грамоту. Под сводами монастырского собора звучат слова царя Алексея Михайловича. Он молит святого Филиппа простить согрешения своего предшественника, Иоанна Грозного. Простить обиду, нанесенную завистью и неудержимой яростью. Затем царские посланники торжественно перевозят мощи святителя в Москву, в Успенский собор. Туда, где он в последний раз совершал богослужение, где ему зачитали указ о лишении его сана митрополита и, надев рваную рясу, с позором вывели вон. Там, в главном соборе Московского Кремля, и по сей день пребывают мощи святителя Филиппа, митрополита Московского.
5: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Молясь Богу, лучше не воображать Его никак, а только веровать, что Он есть, есть близ и все видит и слышит. Святитель Феофан Затворник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Есть у писательницы Ирины Токмаковой детская повесть «И настанет веселое утро». Ее героиня, маленькая Полина, совершает путешествие в прошлое. Зачем? Чтобы вернуть в дом утраченную радость. А помогает ей подруга-звезда по имени Ая. По дороге Полину и Аю ожидает несколько удивительных встреч. Об одной из них у нас с вами и пойдет речь. Подруги подходят к поезду, который должен отправить их в прошлое, и смотрят, как машинист по имени Шкандыба грузит на поезд ящики, наполненные временем, минутами, часами, днями. Оказывается, что весят ящики по-разному. Одни необычайно легки, другие едва поднимешь. «Попусту потраченное время, — поясняет Шкандыба, — это очень тяжелая вещь, можно сказать, неподъемная. А вот легкие ящики заполнены нужным, полезным, добрым временем. Попусту потраченное время тяготит душу. А что, если в ящике, помимо пустого времени, кроется еще что-то? Маленькая трусость, или небольшая подлость, или крошечное предательство? Совсем маленький, конечно, но вот в чем дело. Маленький грех все равно остается грехом и давит на сердце». Святитель Николай Сербский, известный подвижник и богослов XX века, пишет: «Бывает, что есть много мелких грехов и проступков, которые человек считает незначительными и не исповедуется, не кается в них. Словно паутина опутывают они сердце и свивают гнездо для тяжкой печали. Как избавиться от тяжести потраченного попусту времени, выбросить ящики Шкандыбы, смести душащую паутину? На этот вопрос можно ответить словами святителя Николая Сербского: «Исповедь проветривает и очищает дом души, и войдет в него свежий и здоровый воздух от Духа Божия».
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
6: Сегодня гостем программы будет председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии священник Илья Макаров.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Недавно я узнал о причине образования так называемых фантомных пробок на автомобильных дорогах. Такое случается, если кто-то решит немного притормозить там, где тормозить не стоит. Ну, скажем, чтобы повнимательнее рассмотреть что-то на обочине. То же самое вынужденно сделает и следующий за ним водитель, и следующий, и еще один, и так далее. Первый уже давно приедет домой, а волна торможения будет продолжаться очень долго, формируя ту самую фантомную пробку. Избежать ее появления можно лишь одним способом. Нужно остановить волну торможений на себе. А для этого необходимо иметь достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Оказывается, что соблюдение дистанции помогает не только ездить без аварий, но и ездить без фантомных пробок. Этот закон дорожного движения прекрасно действует и в духовной жизни. Оказывается, что можно обрести блаженную вечность одним простым способом. Нужно научиться пропускать волны осуждения через себя. Об этом сказал Спаситель мира Христос в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
1: «Не судите, да не судимы будете».
2: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Нет христианина, который не знал бы о том, что осуждать нельзя. И нет христианина, который не знал бы о том, что не осуждать невозможно. Мы попросту не способны не выносить суждения о действиях других людей. Мы не можем не давать их действиям нравственную оценку. Еще святитель Иоанн Златоуст замечал, что слова Христовы, которые позже повторил апостол Павел, входят в противоречие с другими словами апостола, написанными им во втором послании к Тимофею. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Благодаря и нашему личному опыту, и словам апостола Павла мы понимаем, что евангельские слова Христа не так просты и банальны, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, нам становится ясно, что неосуждение – это вовсе не синоним безразличия. Если мы не замечаем человека, то мы его и не осудим, мы попросту не обратим внимания на его действия. Во-вторых, здраво судить о других может лишь тот, кто умеет здраво судить о самом себе, а также ведет глубокую внутреннюю работу, стараясь с Божьей помощью преодолеть свои грехи и пороки. Упомянутое Спасителем нелепое бревно делает человека практически слепым, а потому кору торчащего из его глаза бревна он вполне может принять за сучок в глазу другого человека. У осуждения есть и социальные измерения. Собственно, осуждением мы называем вынесенный другому и высказанный вслух вердикт. Именно за это был осужден Богом фарисей из притчи о мытаре и фарисее. Его ошибка была в том, что он начал сопоставлять себя со стоящим рядом мытарем и высказал, как ему казалось, справедливое суждение об этом человеке. Да, он высказал его лишь Богу, но и этого оказалось достаточно. Лучше так не делать. Мы несовершенны и вряд ли мы сумеем когда-либо освободиться от торчащих из наших глаз бревен. Об этом стоит помнить. И когда мы видим какого-то грешника, то ради будущего прощения от Бога нам стоит поступать так, как поступают опытные и благоразумные водители относительно торможения в автомобильном потоке. Нам стоит сохранять дистанцию и попросту ничего вслух не произносить. В уме же своем вознести молитву и о себе самих, и о тех, кто, как нам кажется, согрешает пред Богом и людьми.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Югская икона Богородицы в судьбах России.
1: История Югской иконы Божией Матери связана с именем преподобного Дорофея. Святой родился в XVI веке в селе Нижненикольское Ярославской губернии. Принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре. Однажды во время молитвы Дорофей услышал голос Богородицы. Царица Небесная открыла праведнику, что в отдаленном уголке обители скрыт от людей ее образ. Пресвятая Дева повелела праведнику взять эту святыню и отправляться с ней на родину, в пределы Ярославля. Преподобный в точности исполнил слова Богородицы. В месте, указанном ею, он нашел икону, написанную в традиции Одигитрия, что значит «путеводительница». Получив благословение у настоятеля Псково-Печерской обители, Дорофей отправился в дорогу. Он шел много дней по безлюдным местам. Останавливаясь на ночлег в лесу, помещал драгоценную ношу на дерево над собой. И однажды утром обнаружил, что икона словно приросла к ветке. Снять ее оказалось невозможно. Дорофей понял, что Царица Небесная избрала для него новое место жительства – лесную поляну под Ярославлем у слияния рек Юги Черной и Юги Белой. Он построил небольшую хижину и стал жить в трудах и молитве. Весть о подвижнике быстро распространилась. К его келье потянулись люди получить совет и поклониться образу Божией Матери. Икона вскоре прославилась как чудотворная. В народе она получила название «Югская». После смерти преподобного рядом с его кельей образовался монастырь – Югская Дорофеева пустынь. Образ Божией Матери, принесенный из Пскова, на много веков стал главной святыней обители. В 1654 году икона прославилась как чудотворная. По молитвам перед ней прекратилась эпидемия моровой язвы. После этого с югским образом регулярно совершались крестные ходы по всему Ярославскому краю. В Рыбную Слободу, современный Рыбинск, Мышкин, Углич и город Пошехонье. После революции 1917 года Дорофееву пустынь закрыли. При строительстве Рыбинского водохранилища в 40-х годах 20 века территория обители ушла под воду. Долгое время считалось, что чудотворная икона утрачена. Но в начале 21 века стало известно, что югский образ Божией Матери уцелел. Оказалось, верующие спасли икону и хранили у себя. В 2003 году реликвию передали угличскому епископу Иосифу Балабанову. Владыка получил назначение на Дальний Восток и взял югский образ с собой к новому месту служения. Святыню поместили в Благовещенском храме города Биробиджана. Там она хранится и поныне.
0: Небесная заступница. Югская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути. И мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна Богослова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней», 1909 год. В дверь постучали. Московский губернатор Джунковский. Я приехал с большой просьбой передать вам приглашение полка приехать завтра в Царское село петь на полковом празднике в присутствии государя-императора, сказал Джунковский. Кто же от своего счастья отказывается, сказала я, вставая. Конечно, долго уговаривать меня не пришлось. Я была согласна. Генерал Джунковский пожелал успеха в Царском селе и распрощался. В тот день помощница Маша вертелась волчком, спешно готовясь к отъезду. Она уложила меня в постель набраться сил на завтра, а сама хлопотала. Надобно было решить важный вопрос – какое мы платье наденем? И решили мы надеть платье белое от Пантелеймоновой и украсить себя всеми драгоценностями, какие только имеются, а на голову еще парчевую повязку. А позже я узнала, что государь о моем пышном наряде отозвался неодобрительно и высказал сожаление, что я не была одета более скромно. Позже были скромны мои платья, когда я пела в присутствии Его Величества.
0: Голоса

0: Псалтыри.
1: Ну вот, дочь, смотри. Картина Ильи Ефимовича Репина «Давид и Голиаф». Вполне можно писать по ней работу на конкурс. Хотя я бы, конечно, выбрала что-нибудь более яркое, впечатляющее. Караваджо, например.
2: Но, мам, Репин все-таки в нашей Тверской картинной галерее, а Караваджо в Прадо, в Мадриде. Как я смогу личные впечатления о его произведении описать? При продукции или по картинке в интернете?
1: Но надо все-таки художественную ценность полотна учитывать. Ну, посмотри на эту репинскую акварель. 20 на 30 сантиметров. И сюжет передан в юмористической манере. Это просто шарж какой-то.
3: Простите, что я вмешиваюсь. Не смог удержаться. Очень хочется заступиться за Репина.
1: Да полно, не извиняйтесь. Мы, наоборот, будем рады узнать мнение человека незаинтересованного и сведущего.
3: Нет, что вы, в живописи я разбираюсь посредственно. Но картину эту очень люблю. И когда бываю в Твери, непременно захожу сюда, в галерею, чтобы ее увидеть.
2: Интересно, чем же она вас так привлекает?
3: Чем? Наверное, правдивостью своей. Видите ли, я занимаюсь исследованием псалтыри. И когда я впервые увидел репинскую акварель, то я был просто потрясен. Это же он, тот самый библейский Давид. Хрупкий юноша с копной кудрявых волос, котомк наперевес, пастушеская палка в руках. Именно так он мог выглядеть, когда писал один из самых светлых своих псалмов. 143-й. И даже сам фон картины, светло-зеленый, оливковый, свидетельствует нам о том, насколько свежа и чиста была душа Давида.
1: А о каком псалме вы упомянули сейчас?
3: 143-й псалом – это молитвенная песнь, созданная как раз перед битвой с Голиафом. Наверное, Давид пел ее, идя навстречу страшному великану-воину. «Благословен Господь, моя скала! Он мои руки учит воевать, мои пальцы сжимать оружие. Он мне опора, прибежище, оплот. Он мой щит и моя надежда. Он подчиняет мне мой народ».
1: А почему это Давид говорит о том, что Бог подчиняет ему народ? Ведь он на момент сражения был не царем, а пастухом.
3: Парадоксально, но псалмопевец уже тогда был помазан на царство пророком Самуилом. Никто в Израиле не догадывался о том, что восседающий в тот момент на троне царь Саул утратил Божье благоволение. Об этом знали лишь сам монарх, пророк, через которого открылась воля Творца, и юный пастушок, призванный взять на себя заботу о народе.
1: Да что он мог, Давид, если он действительно был на момент помазания таким, как на этой картине, хрупким юношей, ребенком совсем?
3: У Давида не было намерений сразу же захватить власть. Зная правду о двойственном положении Саула, Давид не мыслил о том, чтобы сместить его с трона. Он осознавал лишь, что наступит момент, когда должен будет выполнить волю Бога, возглавив Израиль. Однако уже таким вот молодым человеком, каким его изобразил Репин, псалмопевец готов был взять на себя ответственность за судьбу своего народа. Выход на поединок с Голиафом – это подлинно царский поступок.
2: Царский? Но почему?
3: Потому что это была битва, от которой зависело многое. Израильтяне долгое время были притесняемы сильным соседом филистимлянами. Это противостояние должно было разразиться сражением, выиграть которое у иудеев не было шансов. И вот тогда, издеваясь над израильтянами из стана врагов, выступил самый могущественный их боец, тот самый Голиаф. Представьте себе, под 3 метра ростом, экипированный по последнему слову военного снаряжения того времени, он, посмеиваясь, заявляет, что если среди евреев найдется человек, который сможет его одолеть, то филистимляне станут рабами Израиля.
2: Ой, вы описали Голиафа совсем таким, как он изображен на картине Репина.
3: А я говорил, что это правдивое произведение. Оно позволяет нам представить разницу между Давидом и Голиафом. И дело здесь не только в росте. С одной стороны, мы видим профессионального военного, уверенного в своей непобедимости. а с другой пастуха, мальчишку, который на поле-то брани оказался случайно. Он принес своим старшим братьям провизию. И вот, видя, что никто из соотечественников не принимает вызов Голиафа, он сам вызвался сразиться с великаном.
1: Но как же Саул-то это допустил? Выставил ребенка против опытного воина.
3: Саул приказал выдать Давиду шлем и броню, хотя и не верил, что из поединка будет прок для евреев. Но храбрый юноша сказал, что в доспехах ему будет неудобно сражаться. И вышел против Голиафа в таком вот виде, как изображен на картине, в простой рубахе, с палкой в одной руке и с прощой, большой рогаткой, в другой.
2: На что же он надеялся?
3: Только на Бога. Он был уверен в том, что Создатель не оставит его. Хотя как будто сам удивлялся этому. Что такое человек, а ты заботишься о нем? Что любой из людей, а ты думаешь о нем? Человек, что дуновение ветра, дни его исчезают, как тень. И тут же благоговейное удивление сменяется решительным призывом. Господи, склони небеса и сойди, прикоснись к горам, пусть задымятся, блесни молнией и рассей врагов, обрати их стрелами в бегство, протяни с высоты свою руку, из пучины меня вытащи, от чужеземцев спаси. Их уста говорят ложь, и рука их неправду творит.
2: Так значит, Давид не по счастливой случайности поразил Голиафа из пращи? Значит, это было чудо, совершенное по его молитве?
3: Совершенно верно. Чудо, совершенное по молитве настоящего царя за свой народ. И уже одолев чудовище, Давид думает не о том, что Саул ему хорошо заплатит за подвиг. Он радуется, что израильтяне наконец-то избавились от агрессии филистимлян. И теперь их жизнь изменится к лучшему. «Да будут сыны наши, как поросль молодая, а дочери, как колонны украшения дворца. Да будут наши закрома полны, обильны всяким добром. Да пасутся на наших лугах тысячи, десятки тысяч овец. Пусть быки наши будут крепки, пусть не будет вопля на улицах наших». Но больше всего ликует Давид о том, что Бог явил свою милость. «Блажен тот народ, чей Бог – Господь!»
2: «Как же вы мне помогли! Я подала заявку на участие в конкурсе «Юный искусствовед». Буду писать работу по одной из картин, рассказывающих о Давиде и Голиафе. Вот только определиться не могла, произведение какого художника выбрать. Теперь-то я не сомневаюсь. Только Репин».
1: «И вы еще извинялись. Спасибо вам огромное!»
3: «Да не за что! О том, что нравится, говорить всегда в радость».
0: «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой, Господи. Что есть человек? Что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтыре воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные.

0: фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и фрагмент «Листва» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Наташенька, здравствуй. Проходи, пожалуйста.
2: Спасибо, Маргарита Константиновна. Вы знаете, я взяла в библиотеке книгу. Пока ехала к вам, решила почитать в метро. Открываю, а там между страниц вот эта репродукция. Кажется, вырезана из какого-то журнала, без подписи. Сама я никак не могу понять, что это за картина. Может быть, вы узнаете. Так любопытно. На ум приходит Михаил Нестеров или Виктор Васнецов, но я не уверена.
1: Ну что ж, давай посмотрим. Каменистая дорога, старенький забор из толстых прутьев. Вдалеке виднеются крыши селения, а на переднем плане деревянный столб. Он стоит на большом валуне и увенчан чем-то вроде маленького домика. Знаешь, что это такое, Наташ?
2: По-моему, Маргарита Константиновна, это часовенка. Такие устанавливали в старину на дорогах, чтобы путники и странники могли помолиться. Домик на столбе – киот, в нем находится икона. Правда, на картине икону не видно, но о ее присутствии говорит теплый свет лампады или свечи внутри.
1: Так и есть, Наташенька. На полотне изображена так называемая столбовая придорожная часовня. Подобные действительно можно было увидеть на картинах русских художников. Но перед нами работа австрийского мастера 19 столетия Фридриха Гауэрмана. Этюд из собрания Петербургского музея Академии художеств. Называется он «Икона при дороге».
2: Австрийского? Как интересно. Но, наверное, он написал этот этюд в России.

0: Гауэрман в России не бывал, хотя его полотна и пользовались популярностью в среде русской аристократии. Путешествовал живописец в основном по родной Австрии, в особенности по горным альпийским селениям. Альпийский пейзаж запечатлен и на этюде, который ты, Наташенька, принесла.
1: Маргарита Константиновна, вы меня так удивили. Я-то думала, что часовенки, столбы с иконами – явление традиционно русское, православное.
0: Обычай ставить такие часовни на самом деле очень древний. Возник он еще до разделения церквей на восточную, православную и западную, католическую, в 1054 году. Западная церковь отринула или изменила многие традиции, но это сохранилось. Вот почему часовенные столбы, похожие на наши русские, встречаются и в Европе. Особенно много их как раз на альпийских перевалах или вблизи горных селений. Одну из этих часовенок и запечатлел на своем полотне Фридрих Гауэрман.
1: Путешествовать по горным дорогам нелегко, а порой опасно. Наверное, встреча с иконой и возможность помолиться воодушевляла путников, придавала им силы.
0: Конечно, Наташенька. Можно вспомнить переход Суворова через Альпы в 1799 году. Это было тяжелейшее испытание для русской армии. И до сих пор стоит в альпийском ущелье Шёленен часовня, где, по преданию, молился генералиссимус во время этого исторического похода.
1: Маргарита Константиновна, вот вы сказали, что картина «Икона при дороге» – этюд. Значит, это проба пера перед большой работой. Интересно, какой?
0: К сожалению, Наташа, точного ответа на этот вопрос пока нет. Известно ли, что вдова живописца после его кончины в 1862 году распродала все полотна, включая наброски и этюды. По всей вероятности, таким образом этюд «Икона при дороге» и попал в Россию. А уже в 1934 он пополнил коллекцию Музея Академии Художеств. Был передан туда из Государственного музейного фонда.
1: Как жаль, что нельзя узнать замысел художника.
0: Фридрих Гауэрман был одним из ярких пейзажистов своей эпохи. Он писал пасторальные сюжеты, изображал пастухов, которые гонят тучные стада коз, овец и коров с альпийских пастбищ. Столбовая часовенка вполне могла стать одним из фрагментов такой картины.
1: Пастух и стадо. Какой мирный образ. А часовенка с иконой, конечно, сделала бы полотно еще более умиротворенным и одухотворенным.
0: Да, этот этюд дышит покоем и молитвенным настроением.
1: И несмотря на то, что написал его австрийский художник, есть в нем русский дух.
2: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Кобелев.
1: Для нас очень важно знать волю Божью. Мы об этом молимся каждый раз. В молитве «Отче наш, да будет воля Твоя». И мы часто не имеем душевного мира от того, что мы не стремимся познать эту Божью волю. В связи с этим преподобный Никон Оптинский говорит: «Искреннее желание служить Господу Богу и вручение всецело и себя, и всего, и всех волю Божью, всеблагую, совершенную, приносит сердцу мир Божий, даже при переживании различных скорбей и внешних, и внутренних, и душевных».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Без высшей идеи не может существовать человек. А высшая идея на Земле лишь одна – идея о бессмертии души человеческой. Такую мысль высказал однажды Федор Михайлович Достоевский. Великого классика цитирует священник Валерий Духанин, известный современный проповедник, публицист и писатель, в своей книге, которая называется «Кто мы?». Этот вопрос рано или поздно задает себе, наверное, каждый. В двух коротких словах – целый пласт глубоких мировоззренческих и духовных исканий. Зачем мы рождаемся? Для чего живем на этом свете? Почему умираем? В чем цель нашего существования? На эти и многие другие основополагающие вопросы человеческого бытия отец Валерий постарался ответить на страницах своей книги. Прежде всего, автор обращает внимание на парадокс нашей жизни, который наверняка замечал каждый из нас. Мы все время куда-то спешим, а в итоге нам кажется, что жизнь словно проходит мимо. Мы все время что-то приобретаем, но не имеем самого главного. Корень проблемы, по мнению отца Валерия Духанина, заключается в том, что в гонке за сиюминутным мы забываем. Вектор нашей жизни направлен в вечность. А значит, существование наше сможет стать полным и осмысленным тогда, когда в его центр мы поместим вечные приоритеты – собственную бессмертную душу и, разумеется, Бога. Лишь осознав и приняв этот факт, можно двигаться дальше к пониманию смысла нашего бытия, уверен отец Валерий. Шаг за шагом, глава за главой на страницах книги «Кто мы?» автор раскрывает перед читателями все новые ступени духовной жизни. Так, например, в одной из глав автор касается милосердия и любви к ближнему. Он вспоминает Евангелие от Матфея, в котором говорится о том, что в жизни вечной нам воздастся по принципу нашего собственного отношения к людям в этой жизни. Были мы сами милостивы к другим или, наоборот, проявляли равнодушие и безучастность? Таким образом, подчеркивает отец Валерий, мы формируем свою вечность и свое отношение к Богу, поскольку Христос совершенно ясно сказал, что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Милосердие приближает нас к Богу. Более того, оно способно сделать нас самих похожими на Бога, отмечает автор. И напоминает слова Христа из Евангелия от Луки. «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Священник Валерий Духанин размышляет о покаянии и смирении, любви и радости, прощении и благодарности. И приводит читателей к простому, но очень важному выводу. Каждый человек – художник собственной жизни. Он может нарисовать в самом себе черный квадрат с его угловатой пустотой, а может написать в своей душе прекрасную картину. От нас зависит, чему мы посвятим свою жизнь и каким в итоге станет наш ответ на короткий вопрос «Кто мы?». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно, надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые наконец выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству, своих близких.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: ...книг и обсуждаемых со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Ларец слов.
2: Античный философ Сократ сказал как-то: «В споре рождается истина». С данным утверждением можно соглашаться, можно не соглашаться. Нас же интересует, откуда берется спор, вернее, где источник происхождения этого слова. Приоткрою тайну. Слово «спор» происходит от церковнославянского слова «пря». О нем мы сегодня и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «пря». Церковнославянское слово «пря» является основой не только для спора. Оно также лежит в основе, например, глагола «препираться» и существительного «распря». И «спор» и «препираться» имеют с «пря» сходный смысл. Значение «пря» следующее – тяжба, конфликт, спор. Сегодня «пря» в чистом виде вышло из употребления. Остались только образованные от него слова, упомянутые и иные. А вот в XIX веке «пря» использовалось в речи довольно активно. Вот, например, цитаты из произведения Жуковского. «Два брата, падшие во пре, отдав на жертву честь и кровь». В этимологическом плане слово «пря» происходит от старославянского термина «пря», которое также имеет значение «спор», «тяжба». В иных славянских языках, польском и чешском, слово «пря» сохранилось. «Пже» или «пжа» значит аналогично словесное состязание, конфликтную ситуацию. В Библии слово «пря» означает как словесный спор, так и прямой физический конфликт. «Пря с Богом» в смысле непростого диалога имелось у Иова. А вот борьбу с Господом затеял праотец Иаков, который в результате этой «при» получил прозвище «Израиль», то есть с иврита «борющийся с Богом». Итак, запомним, что церковнославянское слово «пря» переводится на русский язык как «спор», «тяжба».
0: Ларец слов.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Мичуринск, небольшой город в Тамбовской области, до 30-х годов 20 века носил название «Козлов». Потом его переименовали в честь селекционера Мичурина, который там жил и работал. Современный Мичуринск имеет статус наукограда, но на его тихих улочках по-прежнему витает дух патриархального купеческого городка. Здесь почти повсеместно сохранилась застройка 18-19 столетий. В самом центре, на площади Мичурина, можно встретить приземистые двухэтажные каменные здания, типичные купеческие особняки. Впрочем, на главной площади города поражают взор совсем не они. Еще издали видно, как из-за деревьев в небо сверкающей стрелой устремляется высокий тонкий шпиль. Приближаешься и не веришь своим глазам. Петропавловская крепость. Нет, не может быть. Здесь же не Санкт-Петербург, да и на шпиле православный крест. Значит, это храм. Одна из главных достопримечательностей Мичуринска – церковь святого пророка Божия Илии. Схожесть колокольни Ильинского храма с башней Петропавловской крепости, возможно, и не случайно. Проект церкви разрабатывался по специальному заказу в Петербурге итальянскими архитекторами. По легенде, руку к нему мог приложить сам Растрелли. Строительство началось в 1781 году и продолжалось 20 лет, поскольку велось исключительно на добровольные пожертвования горожан. В архитектуре Ильинской церкви переплелись классицизм и элементы стиля барокко. Двухэтажное здание самого храма практически квадратное, со строгими линиями, без особых излишеств в декоре. А рядом трехъярусная 67-метровая колокольня, украшенная колоннами, сарочными окнами и множеством фресок на фасаде. На территорию храма вели каменные ворота, тоже с колоннами, башенками и фресками. В точности такой предстает Мичуринская Ильинская церковь перед нами и сегодня. За то, что храм сохранился до наших дней практически в первозданном виде, нужно благодарить искусствоведа Игоря Грабаря. Вооружившись легендой о том, что церковь, возможно, проектировал знаменитый Растрелли, Грабарь убедил власти в ее исключительной исторической и архитектурной значимости. В 1925 году храму присвоили статус памятника архитектуры. Богослужения в нем продолжались вплоть до 1938 года. Потом церковь все-таки закрыли, но не тронули. Примечательно, что с 1928 по 1933 год одним из штатных священников Ильинского храма был иерей Стефан Фомин, будущий преподобный исповедник Севастиан Карагандинский. У входа в храм прихожан встречает памятник этому святому. Его установили здесь в 2024 году, а богослужения в храме возобновились намного раньше, в 1992. Ильинка, так ласково и с любовью называют церковь святого пророка Божия Илии сами мичуринцы, без сомнения, остается сердцем современного города и создает в нем ту самую неповторимую атмосферу патриархальной старины.
0: Путешествуем со смыслом.

Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный, не отдать души грехам.

Светлое радио. Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из заметок архимандрита Иустина Поповича. 20 век. Сербия. Каждый святой есть не что иное, как возвращенный рай. А это означает, что душа отнята у греха, смерти и дьявола и соединена с Богом, Его святостью и вечностью. Известно, что каждая евангельская истина восстанавливает понемногу рай в человеческой душе. А когда они все соберутся в человеке, тогда здесь настает весь рай со всеми своими вечными совершенствами. Где еще евангельские добродетели так живы, так деятельны, так бессмертны, как во христоносцах? Поэтому они Христов рай на земле. И снова, что такое рай? Ничто иное, как осуществленное Евангелие, пережитый человеком Господь Христос в полноте Его богочеловеческой личности. Наподобие апостольского опыта «Не я живу, но живет во мне Христос». А Христос живет в человеке через свои богочеловеческие добродетели. Эти добродетели постепенно проникают в душу и постепенно вытесняют из нее грех, зло, смерть и дьявола, а воцаряют добро, любовь, истину, бессмертие и Бога.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Многие западные христиане, католики и в особенности протестанты, очень интересуются православным богослужением, потому что оно очень древнее и сохранило множество элементов из далеких эпох. Мы, к сожалению, к нашей церковной службе привыкли и подчас не замечаем ее удивительных черт. Например, нам уже чем-то обычным кажется жест священника, когда он в определенные моменты богослужения поднимает вверх и чуть раскидывает в стороны руки. Обычно это происходит в наиболее торжественные моменты службы. Такой жест называется «оранта» – «молящийся» и является одним из наиболее древних элементов нашего богослужения. Возник жест «оранта» еще в дохристианские времена и в ветхозаветной израильской традиции обозначал усиленную молитву к Богу. Например, именно в такой позе молился пророк Моисей, когда его народ сражался с войском Амалика. Причем, как говорится в Библии, когда руки Моисея были подняты, одолевал Израиль, а когда он уставал и опускал руки, начинал побеждать противник. В результате помощники Моисея Аарон и Ор стали поддерживать его руки, и евреи в той битве победили. С приходом христианства жест оранты не был забыт. Собственно, именно в первохристианские времена и появилось его нынешнее название. Если вы зайдете в римские катакомбы, подземное кладбище, где молились древние христиане, вы увидите там изображение человеческих фигурок с поднятыми руками. Эти фигурки обозначают собой молящуюся Богу душу. Отсюда и название «оранта» – «молящиеся». Впоследствии жест «оранта» был усвоен православными художниками для изображения Божией Матери. Самые древние иконы Богоматери выглядят именно так. Дева Мария изображена с поднятыми ввысь руками. Причем обычно внутри образа Богоматери помещается образ младенца Христа. Богородица Оранта в какой-то момент стала излюбленным изображением для греческих иконописцев. Настолько излюбленным, что начиная с 8-9 веков образ Богоматери именно в такой молитвенной позе стали помещать на алтарной стене храма. То есть входишь в храм и тут же напротив себя видишь подчас очень большую икону Богоматери Оранты. Жест Оранта прочно вошел и в богослужение. Используется он священником только в самых торжественных и важных случаях. Например, во время евхаристической молитвы, когда священник молится Богу о том, чтобы хлеб и вино стали телом и кровью Христовыми. Поднятыми вверх руками священник показывает и свою усиленную молитву, и прихожан призывает горячо молиться. Вот так, казалось бы, небольшой элемент православного богослужения имеет очень древнюю историю, а также глубокое символическое наполнение. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о жесте оранта или о том, почему священник иногда поднимает руки вверх во время богослужения.

Радио «Вера».

0: Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Равноапостольные, то есть равные апостолам. Так называют святых, которые прославились проповедью Евангелия в разных концах земли. Есть равноапостольные и среди русских святых. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о равноапостольной княгине Ольге и пьесе Якова Книжнина «Ольга». Место действия – Древняя Русь. Время действия – 10 век по Рождестве Христовом. Яков Борисович Книжнин был одним из самых известных драматургов конца XVIII века, так называемой эпохи русского классицизма. Постановки по его пьесам на исторические темы не раз показывали в придворном театре в присутствии императрицы Екатерины II. В трагедии «Ольга» Книжнин рисует образ женщины-правительницы, что было актуально для екатеринской эпохи. Главной героиней пьесы является княгиня Ольга, вдовствующая супруга киевского князя Игоря. Вождь племени древлян по имени Мал, убивший мужа и двух сыновей Ольги, забрал княгиню в плен и требует, чтобы она вышла за него замуж. Тогда в глазах киевлян Мал будет не жестоким завоевателем, а законным князем. Но княгиня Ольга отвечает предводителю древлян отказом. За два с лишним века язык пьесы Книжнина несколько устарел, но тем не менее нам и теперь понятны чувства безутешной матери и вдовы. Княгиня Ольга снова и снова вспоминает страшную ночь набега древлян.
2: «И мне ль взошед на трон убийцы быть женой, которым свержен в гроб супруг любезный мой? О смерть, всегдашняя в уме воображение! О ночь, о страшна ночь! Ужасно пробуждение! Пылает город весь, багреют небеса, измена! Вопиют во мраке голоса. Измена! Гибнет град! Представь, оружие блески, смятенье, топот, вопль, падуще здание трески».
1: Из древнерусской летописи под названием «Повесть временных лет» известно, что в 945 году киевский князь Игорь Рюрикович действительно погиб от рук древлян. Наследнику престола Святославу было тогда 3 года, поэтому фактической правительницей Руси стала вдовствующая княгиня Ольга. В пьесе «Княжнина» старшему сыну Ольги Святославу удалось спастись и спрятаться в лесах. Княгиня верит, что придет время, и Святослав отомстит древлянам за отца и братьев. Драматург подчеркивает сильный, независимый характер русской княгини, которая даже в плену под страхом смерти отказывается от свадьбы с Малом и говорит ему в лицо:
2: «Притворство низостью и гнусностью коварства вселенная снискать я не желаю царства. В короне ль, в бедствии ли, я равный дух брегу, и Ольге изменить вовеки не могу. Воспомни то, как смерть вокруг меня летала, объята гибелью, иль Ольга трепетала? –

0: Для сюжета трагедии Книжнин выбрал языческий период из жизни княгини Ольги. Но драматург показывает, что в душе русской княгини живут милосердие и сострадание к ближним, готовность пожертвовать жизнью ради другого, все то, что позднее приведет ее ко Христу. В пьесе «Княжнина» есть сцена, когда древляне задерживают в лесу незнакомого юношу и хотят его казнить. Княгине Ольге удается убедить древлян не губить напрасно молодую жизнь. Она дает Малу настоящий урок того, как должны относиться правители к своим подданным.
1: «Я в покровительство его приемлю младость. Несчастным помощь дать, в том чувствую я сладость. Долг человечества се первый долг владык, то все равно, хоть мал он или велик».
0: В трагедии «Княжнина Ольга» исторические факты причудливо сочетаются с авторским вымыслом. Из повести временных лет известно, что после убийства князя Игоря Ольга вовсе не томилась в плену и правила в Киеве, дожидаясь, когда Святослав повзрослеет и сядет на престол. Древляне прислали к Ольге сватов, звать ее замуж за своего князя Мала. Княгиня последовательно расправилась со старейшинами древлян, отомстив за смерть любимого супруга, а затем привела к покорности их народ. В пьесе «Якова Княжнина» Ольга тоже выходит победительницей. Оказывается, что спасенный княгиней Ольгой незнакомец – это ее возмужавший сын Святослав. Он поднимает в Киеве восстание против древлян и возвращает Рюриковичей на престол. Исторические драмы и трагедии Якова Княжнина не сходили со сцен русского театра XVIII века. В пьесе «Ольга» драматург эпохи классицизма выразил то, что в начале XII века сказал о равноапостольной княгине Ольге летописец: «Она ведь сияла, как луна в ночи, так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Не уподобляйся мухе или муравью, которые ради минутной медовой сладости губят свое свободное движение.
1: Это аллегория из книги «Алфавит духовный» митрополита Киевского Исаии Капинского, жившего во второй половине XVI, первой половине XVII века. Муха и муравей олицетворяют человека в погоне за наслаждением. Медовая сладость – символ этого наслаждения. Утрата движения – рабство греху, которым чреват интерес к соблазну. Митрополит Исаия использовал бытовые образы, чтобы усилить внимание к нравственному выводу, который последовал далее. «Не порабощайся никакой сластью мира сего. Лучше самовластие, чем связание. Будь порабощен Богу, а не тленной похоти. Да будешь уверен в спасении».
0: Цитата

0: прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Все мы стремимся обрести полноту жизни. Но как ее обрести? Этим вопросом задается Энн Ширли, главная героиня цикла книг, написанных канадской писательницей Люси Монтгомери. Энн из Эйвонли, 17-летнюю сироту Энн, которую в детстве удочерили фермеры Кадберты, ждет новое испытание. Несмотря на полученную стипендию, ей не удастся поехать в колледж, поскольку воспитавшая ее Марилла теряет зрение. Энн придется остаться на ферме и стать, по крайней мере, на один год всего лишь сельской учительницей. Энн горюет, ей кажется, что она уже никогда не сможет выбраться на широкий путь. Миссис Аллен, лучший друг девушки, утешает ее, говоря: «Не горюй слишком сильно. В конце концов, Энн, не то, что ты берешь у жизни, делает ее богатой и полной, а то, что ты в нее вкладываешь». Жизнь может быть тесной, а может быть широкой, но мы сами делаем ее такой. В 118-м псалме царя и пророка Давида есть слова о том, что полнота жизни определяется исполнением воли Божьей. «Буду ходить в широте, ибо я взыскал заповеди Твои». Исполнение заповедей Божьих не лишает человека свободы, а, напротив, выводит его на духовный простор. Это и есть та полнота жизни, о которой говорит героиня повести Люси Монтгомери Энн из Эйвонли.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. С телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на Радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о роли бабушек и дедушек в семье и о том, как строить отношения между поколениями. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
2: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из рассказа «Гриша». Вздрогнет всем телом Гришутка, вырвется отчаянный вопль из души его, сам себя пугается, торопливо ограждает себя крестным знамением и, судорожно схватив с аналоя скитское покаяние, громко барабанит, не спуская глаз с книги. Грядет мира помышления греховно, борют мя страсти и мятежны помыслы.
3: Помыслы на языке христианской аскетики – это образы и представления, за которыми следуют соответствующие им мысли. Святые отцы церкви говорят, что скверные помыслы следует пресекать сразу же, как только они появляются, не давать им развития, иначе потом с ними будет трудно справиться, и они могут привести к совершению греха. Существует традиция исповедовать навязчивые греховные помыслы священнику на исповеди. Это помогает избавиться от них. Также противостоять скверным помыслам помогает краткая молитва. Например, Иисусова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня».

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Представьте себе, еще в конце 19 века на месте современного города Сочи не было никакого курорта, а стоял небольшой торговый поселок, который назывался Даховский Посад. Именно там в 1874 году была заложена первая православная церковь на Черноморском побережье Кавказа – храм архистратига Михаила. По некоторым историческим сведениям, христианство пришло на Кавказ еще в первом веке. Вдоль берегов Черного моря проходило третье путешествие святых апостолов Андрея Первозванного и Симона Канонита. Здесь они проповедовали учение Спасителя жителям побережья и гор. В начале 11 столетия на том самом месте, где стоит сегодня Сочинский Архангельский храм, находилась Византийская христианская церковь. На ее величественные руины в 1871 году обратил внимание северокавказский наместник, великий князь Михаил Николаевич Романов, и предложил снова возвести здесь храм, который стал бы приходским для окрестных поселений. Его было решено заложить во знаменование победы в Кавказской войне, присоединившей Северный Кавказ к Российской империи. Большую поддержку строительству оказывали благотворители, в числе которых известные московские меценаты купец Савва Мамонтов и граф Феликс Сумароков-Эльстон. И все же оно затянулось на целых 16 лет. Одной из причин тому стала русско-турецкая война. Только в октябре 1891 года храм архистратига Михаила был освящен и открыл свои двери для верующих. Впрочем, это был не просто храм, а целый городок. В народе его стали называть церковным кварталом. По соседству с храмом расположились церковно-приходская школа, трапезная, хозяйственные постройки, большой садово-парковый комплекс и даже оранжереи. Вот как писал о храме современник строительства, историк-обозреватель Доротовский. На возвышенном морском берегу выделяется церковь, сверкая золочеными крестами. Темная зелень кипарисов эффектно оттеняет белизну колокольни. Именно таким архангельский храм запечатлел знаменитый фотограф Сергей Прокудин-Горский на цветной фотокарточке 1912 года. В богоборческие советские годы храм собирались снести. Выстоял он чудом. Одна из прихожанок работала в местных органах власти. Ей удалось оформить церковь как помещение, пригодное для хозяйственных нужд, и в храме устроили склад. К счастью, ненадолго. В годы Великой Отечественной войны Сочинский Архангельский храм с частью территории вернули верующим. Богослужения возобновились и с тех пор не прекращались. Уже в наши дни, в 2008 году, в соборе прошла масштабная реконструкция. В частности, около него возведена водосвятная часовня в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Сегодня Архангельский храм – это памятник архитектуры и духовный центр города Сочи.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Гони их прочь, твои мучительные думы. Насильно подлыми поникший долу взгляд. Дай солнцу проглянуть в туман души угрюмой, и разорвется он, и клочья полетят. Как привидение, а с ними мрак и горе, и жизнь в глаза блеснет под золотым лучом, как вдруг открывшееся море во всем своем просторе голубом. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, конечно же, священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофона Сергей Платонов. И в гостях у нас сегодня священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, а также настоятель князь Владимирского Орденского храма. Батюшка, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Сергей.
1: Батюшка, очень рад, что вы к нам доехали.
2: Взаимно.
1: Отец Илья у нас впервые на радио «Вера». И давно мы с ним знакомы. Очень много сотрудничаем в разных вопросах. И знаю отца Илью как очень неравнодушного человека, который очень любит свое дело. А дел у него очень много. Вот. И сегодня мы поговорим как раз про музыку. Потому что отец Илья с музыкой знаком не понаслышке. И одно из его послушаний, я так полагаю, вы руководитель или продюсер?
2: Директор
1: хора Санкт-Петербургской.
2: Духовенство.
1: Простите, директор хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии.
2: Да.
1: Да, то есть очень приличный хор, очень крутой хор. Я даже слушал записи, которые были еще и в ранней, где там пел отец Андрей Мазур даже,
2: да.
1: Великий архидиакон наш.
2: Сохранились
1: записи. Действительно удивительный хор, который еще в советское время существовал, и сейчас вот у этого хора...
2: 55 лет в этом году нашему хору.
1: 55 лет?
2: Да.
1: Юбилей, получается.
2: Ну, да.
1: Поздравляю вас.
2: Пятерки.
1: Да.
2: Спасибо.
1: И, батюшка, вы настоятель князь Владимирского Орденского храма. Что значит Орденского?
2: Ну, князь Владимирский собор еще в императорской России был главным храмом кавалеров ордена святого князя Владимира. И вообще эта история имперского нашего прошлого очень такая была известная, когда были полковые храмы, главные храмы, воинские храмы. И кавалеры ордена должны были иметь попечение о своем статутном, да, храме, и там молились за них. У нас, кстати, есть синодик кавалеров ордена князя Владимира и дореволюционных кавалеров, потом, когда этот орден возродили, и нынешние здравствующие кавалеры ордена, мы за них молимся. Надеемся, что они, может быть, тоже не забывают свой капитульный храм, поэтому он орденский. Поэтому он орденский. Хотя у нашего князя Владимирского собора совершенно своя уникальная, удивительная история. Мы все знаем храм князя Владимира там, в Херсонесе, но вот именно в столичном городе одним из первых появляется наш собор. Он, правда, был изначально успенским. Его Петр I основывал как Успенский собор. Но уже времена Екатерины II, когда вот этот греческий ее знаменитый проект, когда идея вот этого объединения, взятия Константинополя и так далее, конечно же, о ком вспоминали? О князе Владимире. И когда строится уже новый каменный большой собор рядом с Успенским, то Екатерина решила наименовать его именно в честь князя Владимира, и он становится уже князь Владимирским. Хотя у нас Успенский предел сохранился. То есть в память о первом храме мы сохраняем.
1: То есть храму примерно 250 лет, так плюс-минус, да?
2: Да.
1: Удивительно.
2: Да, да, у нас будет в 29-м году у нас как раз будет дата круглая очередная. Ну, а так мы свое прошлое исчисляем с 1717 года, вот как раз когда Успенский собор был освящен. Это был по преданию. Почему по преданию? Потому что, ну, мы же историки особенно любим, чтобы все было задокументировано, поэтому все знают, что первый храм в Петербурге, это, конечно же, Петропавловский в Петропавловской крепости, второй или первый приходской храм для прихожан, не крепостной, это Троицкий собор, Троицкий Петровский собор, который не сохранился. Мы знаем только место, где он стоял. И, по идее, следующий приходской храм – это наш, Успенский. Но если быть вот принципиальными и докапываться до бумажек, вот где это прописано, то мы, конечно, наверное, чуть-чуть подальше стоим. Но вот если смотреть по преданию, в каком году именно появляется наш храм, 1708, то мы второй после Троицкого, второй приходской храм на петербургской тогда, а сейчас петроградской стороне.
1: Удивительно, как оживает история нашей страны. Вот, казалось бы, в простом вашем рассказе, но сразу проходит несколько эпох нашей истории. Батюшка, говорим сегодня про музыку. Хочется действительно раскрыть тему следующую, что как вообще музыка может помочь как раз вот этому целостному процессу образования, становления не только наших детей, ну, вообще всех нас, как это все развивается. И вот личная ваша история, как вы вообще, скажем так, открыли для себя этот музыкальный мир? Что для вас это было, когда впервые вы поняли, что музыка – это то, что всегда будет со мной по всей жизни? Ведь так, кстати, и происходит.
2: Я думаю, что мне это по наследству передалось, не потому, что мои родители музыканты профессиональные.
1: Ну, одной из, конечно же,
2: вот,
1: причин.
2: А потому что моя мама, она в музыке, она любила, знала музыку. Я помню, когда приезжал к бабушке в Ярославль, это вот город как раз, откуда моя мама, приезжал в Ярославль, то там находится самый первый в России вообще театр, да, знаменитый, да, Волковский. Да, да. И там гастролировали в том числе оперные театры. И я, как сейчас помню, Саратовская опера была на гастролях, знаменитый баритон Сметанников. Ну, вот кто в курсе, тот знает вообще этого человека потрясающего. И я его слышал. Ну, и, конечно, в маленького мальчика это все завораживало. Тогда еще не было разгула интернета, тогда не было никаких рилсов, ничего.
1: Да так... и пластинок не достанешь, да? Нужно было вживую сейчас услышать.
2: Ну, кстати, да. А вот, а следующий этап – это именно пластинки. То есть я вживую это все слышал, сразу же влюбился в «Пиковую даму» Чайковского, и эта опера меня сопровождает всю жизнь, и теперь я даже статьи пишу по этой опере музыковедческие, потому что там, ну, такие смыслы заложены именно духовные, потрясающие. Вот. Но это вот все идет из детства. Я помню, когда уже мы были в Петербурге, тоже с мамой идем в Мариинский театр, я, естественно, смотрю, ну что первое посмотреть в Мариинском театре? Ну, конечно же, «Лебединое озеро». Я смотрю «Лебединое озеро», знаменитую Мезенцеву, опять же таки, кто в курсе, тот знает эту потрясающую балерину. И вот ахаю от ее появления на сцене, и моя первая мысль – как бы я хотел стоять на этой сцене, да, что-то здесь надо сделать. Это мечта детская, которая потом сбылась именно в деятельности хора духовенства. Когда хор духовенства на исторической сцене Мариинского театра стоял, пел. Это как раз, кстати, был концерт, посвященный юбилейному году Петра Великого. И так случилось, что у меня там была сольная партия.
1: Баритоновая.
2: Да, да, я там, значит, пел. И вот когда я это спел на концерте, я вспомнил, это же была моя детская мечта, на этой сцене стоять и выступать. Вот она так и сбылась. Артистом не стал, я и не стремился. Наоборот, с детства знал, что буду служить церкви, но именно служителем церкви я все равно свою мечту детскую воплотил, я стоял на этой сцене. Поэтому, конечно, я думаю, что вот есть генетика, в том числе и музыкальная, когда родители слушают музыку, любят хорошую музыку, это передается детям. Но я на своем сыне это вижу. Я вижу его вкусы. То есть ему там 5 лет, но мы же ему предлагаем слушать не только из мультиков песенки детские, но в том числе ставим Щелкунчика, да, и он разбирается. Вот это там, значит, снежинки, это то, это вот Щелкунчик выходит.
1: Сколько ему лет сейчас?
2: 5. О. Да, но вкус-то все равно формируется. Я уверен, что вот, дай бог, у него будет вот правильный музыкальный вкус, потому что мы стараемся, чтобы не мусор в уши его летел из динамиков разных, а чтобы именно хорошая, качественная музыка была. Поэтому музыка – это, можно сказать, вся моя жизнь. А потом уже, когда подрос, стал задумываться, а почему именно такая музыка мне нравится, а почему я против попсы? Ну такой, знаете, уж совсем, который ниже пояса. Почему меня раздражает тяжелый рок? Ну, он просто давит на уши, и от него болит голова. Я стал в этом для себя разбираться, в итоге дошел до философии музыки, и сейчас диссертацию защищаю по философии музыки. То есть я уже стал профессионально этим заниматься, музыковедческое образование сейчас как раз получаю, я не знаю, вообще закончится эта история с получением образования.
1: Личный студент.
2: Нет, просто вот то, что тебе интересно, то, что ты хочешь узнать.
1: Но это уже не про учебу, это уже про познание вообще.
2: Да, и то, где ты хочешь себя применить, вот сегодня это так, ты получаешь, хотя магистерское образование базовое, а дальше ты здесь творишь. Поэтому хочется это все осмысливать профессионально, не только как музыкант, но и как музыковед, да, философ. Почему? Потому что музыка, как говорили романтики, это важнейшее из искусств. Они его обожествляли, это искусство, они его ставили выше всех. И я считаю, что они были правы, не в обожествлении музыки, а в том, что они ее ставили выше всех других искусств. Потому что музыка для меня, и не только для меня, я могу назвать фамилии, там тот же Лосев, тот же Лоски, да, который третий из этой знаменитой четы, отец Николай Лоски, который тоже писал о богословии музыки. То есть ряд авторов, особенно в 20 веке, они утверждали это, что музыка — это особый вообще язык, на котором Бог разговаривает с человеком. Если это признать, даже если мы это еще не ощущаем, хотя бы согласиться, принять это на веру, а дальше раскрывать это в себе, то ты действительно с этим соглашаешься и понимаешь, как важно, какую музыку ты слушаешь. Вот когда сегодня возмущаются, почему не слушают этот рэп какой-то такой с матами, все, хорошо.
1: Даже если без мата, там абсолютно примитивная музыка.
2: Ее практически нет.
1: Простите, пожалуйста,
2: практически
1: кто
2: нет музыки,
1: готов меня сейчас как-то даже спорить с нами.
2: Там больше речитативы идут, да.
1: Да, и там как бы задача как будто слушать текст. Но я могу послушать текст один раз, даже и проникнуться.
2: Его можно почитать поэтически, не обязательно с музыкальным битом.
1: Здесь некое есть такое прочтение, видимо, в этом жанре. Оно, я так полагаю, не совсем принадлежит нам. Это же западная культура, да. Вот.
2: Там началось.
1: И порой даже я с некоторыми музыкантами, которые даже очень известные в поп-культуре, включая какую-то музыку, и задаю ему вопрос, говорю, вот это что, нормально? Говорит, ну да, это качает.
2: Вот, качает.
1: Что значит качает? Вот, и я заметил, вот раз мы говорим про детей, что с вами соглашусь, что дети в определенном своем возрасте, это как такой пластилин.
2: Конечно.
1: Я уже много раз даже у этого микрофона говорил, как когда я слышал то, что слушает мой сын, я говорил, что ты слушаешь? А они же с умной колонкой уже общаются, могут там...
2: Да. Разговаривать с ней.
1: Разговаривать с ней, к сожалению. И действительно заказывают у нее музыку. И что-то слушают. И я помню, как-то пришел, или мы ехали в машине, я говорю, тебе это нравится? Он говорит, ну да. А я говорю, а давай вот это послушаем. Мы включаем ему что-то из своего плейлиста, да. Вот. И он это действительно слушает. Ну, я, как у меня есть возможность, я запретил некоторую музыку,
2: конечно,
1: потому что аккаунт мой.
2: Конечно.
1: И он мой плейлист начал слушать. Я не скажу, что мой плейлист идеальный в какой-то степени, но там действительно я люблю очень мелодическую музыку и желательно
2: конечно.
1: С хорошим вокалом.
2: Конечно.
1: То есть это должно быть какая-то содержательная какая-то история. И что касается чувства прекрасного, тоже расскажу свой личный пример. Во-первых, так как мой отец пел в хоре «Трое Сергея Лавры», я спал. Именно
2: с детства
1: скидывал это. Именно
2: все.
1: Спал на клиросе отца Матфея Мармеля. Вот
2: классно.
1: Кто может вспомнить, действительно, там папа,
2: здорово.
1: Видимо, не с кем меня было оставить. Я приходил папа брал со мной на богослужение. И я помню трапезный храм. Я на лавочке почему-то хотел спать. Ну, в общем, я спал, они пели. И не скажу, что я там стал каким-то идеальным певцом. Это как-то на меня...
2: Ты хороший певец, я знаю.
1: Плюс-минус. Но именно вот эта любовь к этой музыке, к этим аккордам, к этому звучанию, оно отложилось. То есть даже можно не заставлять ребенка ходить в музыкальную школу. В музыкальную школу, кстати, я пошел в 5 классе. Мне было, наверное, 10-11 лет. Mm-hmm. Это очень поздно. Это очень поздно. Но
2: ты в пятилетку пошел?
1: Я 7 лет, я в 10 классе школы,
2: здорово.
1: В 10 классе.
2: Я с первого пошел, да.
1: Да, то есть все решили проблемы с музыкальной школой в 7-8 классе, а я в 10 классе. Mm-hmm. Я был старшеклассником, оканчивал музыкальную школу. Не скажу, что от этого был какой-то толк, но так получилось. Родители, был трудный период жизни, но особо, видимо, не занимать. Но все-таки в какой-то степени именно вот эта атмосфера, а еще папа очень много играл на гитаре. и пел песни. Та же «Машина времени».
2: И играет, и поет.
1: И, да, и какие-то и народные песни, еще что-то, да. Это все отложилось.
2: Кстати.
1: Это отложилось в 5-4
2: годика. Подожди, я у тебя перебью насчет папы, отца Николая. Смотри, впервые, когда я на каком-то носителе, то ли диск, то ли еще кассета, блин, не помню, услышал хор отца Матфея Мармеля, там, естественно, были и сольные вещи, и вот одно из песнопений солировал, не одно, несколько песнопений там, но я именно услышал впервые солиста из хора отца Матфея, это вот как раз твой папа, отец Николай. И меня тогда его голос потряс. Но потом, когда я уже, будучи студентом, еще не семинария, а Светского университета, приезжал в Москву, я пришел, значит, в Елоховский, это была Светлая Седмица, вечерняя служба, а там же вот эти уникальные прокимны каждый день, да?
1: Да, да, великие прокимны.
2: И, да, и отец Николай служил, и еще там был отец Николай, напомни фамилию, такой батюшка Митрофорный.
1: Хороший, хороший покойный.
2: Да,
1: отец,
2: да.
1: Отец Николай Степанов,
2: вот,
1: скорее всего.
2: Вот, да. Вот, они как раз вдвоем служили, и твой папа, он вот эти прокимны на распев. Не просто в одну ноту, да, а он там, красиво,
1: там
2: нараспев.
1: Наш, на
2: да, и хор, и там, и значит, реги, все. И я узнал этот голос, ты понимаешь? То есть я же не запомнил имя, фамилию там священнослужителей, я не знал его в лицо. И, ну, как, но я именно по голосу его узнал. То есть то, что я услышал на записи, я этого уже в реальности потом услышал в Елоховском соборе. И только потом, когда мы с тобой познакомились, ты мне сказал, что это мой папа. Я думаю, о, ну ничего себе.
1: Мы сначала с батюшкой общались совершенно спокойно, пока я не выяснили родословную. Потом... ну, то есть, это важный момент.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». Беседуем сегодня со священником Ильей Макаровым, председателем Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии и настоятелем князь Владимирского Орденского храма. А мы продолжим. Действительно, это очень важно, то, что мы получили в детстве. Вот я рассказал свою историю. Спасибо за добрые слова про папу, отец Илья. Вот, но действительно, это очень важный момент. И все, что сейчас даже вот я делаю, простите за мое дерзновение в эфире «Радио Вера», но это связано зачастую с музыкой. Я не могу сказать, что я профессиональный музыкант, но есть некая наслушанность. Вот, да, до, от ре, там, ми, от фа, отличишь, понятно, там есть какой-то опыт, но это нельзя сказать, что это профессиональная музыка, но я часто вступаю в полемику с многими профессиональными музыкантами, прям ругаемся порой, я говорю, ну что, вот вы спели ноты, ну здорово, ну Львовский, да, ну там красиво попали, как пианинг, а дальше что? И здесь как бы следующая ступенька, вот вообще содержание музыки, вот по моему мнению, что вы хотели этим сказать, какая часть души, и вот эти моменты тоже слышат дети. Мне кажется, что порой даже музыка, которая создается человеком, не говорим про искусственный интеллект, там вообще пластмасса. Это, кстати, слышится очень серьезно, что это не голос человеческий, да. Это прям тебя опустошает.
2: Конечно,
1: мы буквально вчера слушали какие-то треки, мне в предложку предложили в одном из музыкальных платформ эту музыку, мы слушали, там один раз ты послушал, посмеялся на содержании,
2: да.
1: И все.
2: Да.
1: И все. А ведь этого суррогата очень много.
2: Много, много.
1: Вот как здесь быть вот с тем, чтобы музыка была действительно содержательной, чтобы эти были настоящие специалисты? Потому что музыка становится бизнесом, становится чем-то другим, чем нежели, как мы говорим о
2: да,
1: том, что это
2: правильно.
1: Божественное
2: что-то. Шоу-бизнес это теперь, да. К сожалению.
1: И дети это видят в том числе.
2: Да, но вот в том-то и дело, что дети чувствуют, они чувствуют искренность, они хотят вот чего-то такого настоящего, но очень быстро общество, ну, мы, получается, мы все в этом участвуем, мы забиваем их суррогатами, и они уже перестают слушать подлинное и просто подсаживаются на суррогаты. Ну вот правильно, Сережа, ты сказал насчет вот пластмассовости звучания музыки от Ивана Ивановича, я его так называю, искусственный интеллект.
1: А
2: да.
1: Иван Иванович?
2: Да.
1: Вот.
2: И. Ну, ему уже так все верят, его уже так все полюбили. Ну, давайте уже его теперь уже именем тогда назовем и так далее. Я шучу, но тем не менее.
1: Есть Максим Иванович, будет Иван Иванович.
2: Да, я шучу, но тем не менее. Так вот, Вот эта пластмассовость, ее многие люди не распознают. Но давайте детям дадим пластмассовое мороженое. Зачем давать настоящее? Давайте пластмассовое, раз мы ему даем пластмассовую музыку, так называемую музыку.
1: А почему даем? Потому что сами, получается, не воспитали в себе никаких...
2: Конечно.
1: Многие говорят, вот я не умею петь. Я, у меня нет слуха, а ведь это ошибка. У всех есть голос,
2: конечно,
1: у всех есть слух.
2: Конечно,
1: мы же разговариваем,
2: конечно,
1: мы же слышим.
2: Конечно.
1: Значит, ну, в какой-то степени человек этому не придал никакого-то, ну, какого-то значения.
2: Да, там, он от этого оградился, он посчитал, что это ему не важно. Ведь раньше классическое воспитание – это не только математика, не только литература или языки, это в том числе музыка и даже танцы. И это в обязательном порядке. Каждый должен в минимальной степени музицировать, петь и так далее. Это классическое нормальное образование. И я считаю, что это лучшее образование. Почему? Потому что человек развивается в совершенном своем состоянии. Он не обязательно должен стать музыкантом профессиональным, но он должен чувствовать, понимать эту музыку. Сегодня мы ее воспринимаем на уровне эмоций. Это тоже неплохо. К сожалению, есть ряд специалистов, которые говорят, что церковная музыка, она не должна быть эмоциональной. Это неправда. Угу. Там есть эмоция, и она своеобразная эмоция, облагороженная, осветленная эмоция, но она там есть.
1: Сдержанная такая.
2: Да, попробуйте стихеры распойте и... Вот вам и будет тогда безэмоциональная, пластмассовая, как ты сказал хорошо, музыка. Это нормально, это ненормально, там есть эмоции. Вот того же отца Матфея давай вспомним. Неужели он без эмоций церковную музыку пел? Так у него-то уж как раз эмоция, будь здоров.
1: Так давайте вспомним хор Матфея на храмах всех скорбящих.
2: Да.

0: облагораживать в церкви, и тогда мы эти облагороженные эмоции понесем в мир. И вот почему важно приобщение, как мы утверждаем, ну, мы имеем в виду, вот, я там хор духовенства, почему мы утверждаем важным приобщение к русскому духовному музыкальному наследию? Это наш код, культурный код, да, вот популярная очень фраза. Если мы говорим о том, что у нас сегодня должен быть приоритет духовного над материальным, это я цитирую указ президента 709, давайте мы людям расскажем, а что такое духовное. А духовное — это не в театр сходить и не по набережной прогуляться. Духовное — это вот как раз нахождение внутри себя того смысла, который нам передается из поколения в поколение. Где ты его увидишь, услышишь? В духовной культуре. А стержнем духовной культуры в России что является? Ну, конечно, духовное пение. Ну, а что еще? Нет, помимо иконописи, я все-таки на первое место ставлю духовную музыку. Почему? Потому что это слово, соединенное с музыкальной интонацией, которое потом визуализируется в иконописи и даже в архитектуре. Но это все памятники, а мы-то говорим о реальной жизни. И где ты чувствуешь реальную жизнь? Вот где ты ее с ней соприкасаешься? Я считаю, что в духовной музыке. Ее нужно слушать обязательно, даже если ты ее пока не понимаешь. Но если ты ее не слышишь, никогда с ней не знаком не был, то ты далек от духовной культуры. Ты тогда не понимаешь, что такое духовность. И тогда, ну что толку говорить, что мы сейчас защищаем наши духовные ценности? Их никто не знает. В них никто не живет, их никто не чувствует. И, конечно, это надо с детства все.
1: Ну да, почему-то давать. Все решили, что если сейчас мы вытащим на поверхность многочисленные и очень прекрасные, хорошие народные коллективы, которые будут петь в народной манере, если мы там вытащим...
0: Это лубок. Да. Мы к этому относимся, да, как к клубку. Это культура, знаешь, нет, это как музейный экспонат.
1: Но это жить же должно как-то.
0: Это хорошо, да, но мы к этому относимся как к наследию прошлого, а это должно быть нашим настоящим.
1: Вот. И это, кстати, тоже фундаментальный вопрос и проблема, которая, собственно, и выходит к тому, что мы сами, получается, не понимаем, что мы слушаем и зачем, и о чем это вообще, ну и что-то хотим еще от детей. Да, и потом, конечно, удивляемся, почему они слушают одного достаточно известного исполнителя, он в татуировках есть на лице.
0: Да, не будем его называть.
1: Да, бедняжка там плакал, да, в определенных моментах. Но я, честно скажу, нашел в себе силы послушать его творчество, да, я ничего не понял. Да. И не потому, что я какой-то не такой.
0: Сереж, а там не надо понимать, там надо как раз одно только знать, что это все полная деградация. Это все дискредитация музыкального искусства как такового.
1: Может быть, это заговор какой-то, простите?
0: Да, но только его адепты этого заговора, которые исполняют это, они не понимают. Вот они как раз не понимают. Не мы их не понимаем, а они не понимают, что они творят зло. Давайте называть это своими именами. Если к музыке относиться как к развлекаловке, тогда действительно важно, чтобы она качала. Я даже то, что ты сказал из разговора с одним человеком, я вспомнил очень популярное такое направление диско, помнишь? Там 80-е годы, прошлого столетия.
1: Кстати, она такая симпатичненькая, вот сейчас вот слушаешь.
0: Но главное, для чего создавался этот стиль музыки? Понятно, для чего? Для раскачки, для того, чтобы под эту музыку танцевать на тогдашних дискотеках. Вот эта история. Нет, конечно, есть и музыка для балов, это мы все понимаем, но, извините, культура балов 19 века, это не то же самое, что сейчас, что в 20 веке дискотеки. А сейчас, когда люди идут на танцпол, им надо, чтобы их качало.
1: А почему? Вот я вот не понимаю.
0: Ну, возьми барабан. Ну, просто бейся туда, и вот тебя будет качать. Для чего выдумывать какие-то биты и говорить, что это музыка? Вот это действительно очень странно. Музыка не качать должна. Музыка тебя должна...
1: Возвышать.
0: Да, сейчас... одухотворять, это понятно, но это высокое слово для современников, да, она тебя должна вдохновлять, но это тоже по максимуму, но хотя бы вытаскивать тебя из вот этой обыденности, из будней. А мы, к сожалению, утомившись все от бизнеса, думаем, что в субботу, пойдя на танцпол, мы отдохнем, а на самом деле мы еще больше устаем. Я уже не говорю, что это обязательно сопровождается там напитками определенными.
1: Это даже физиология человека определенно, да, вот.
0: Вот, а что значит отдохнуть?
1: У него работают связки этот момент,
0: да,
1: слушает этот вокал.
0: Вот. А ты как профессионал уже начинаешь осуждать. Большинство людей этого не понимают, что ты вступаешь в эту вибрацию, и эта вибрация на тебя влияет. Она влияет на твои молекулы. На твои молекулы. Мы же из воды состоим, а мы знаем уже сколько этих исследований, как вода, молекулы воды реагируют на плохие звуки, наоборот, на приятные слова.

0: так далее. Ну, так и человек точно так же на подсознательном уровне.
1: Говорят, вино лучше получается, если играть ему на скрипке, когда еще нарастет на лазе. Ну, такая история, конечно.
0: Конечно. Какую музыку? Важно.
1: В этом есть что-то.
0: Важно, какую музыку мы слушаем. К сожалению, сегодня музыку используют во вред человеку. И это я бы не называл музыкой. Мы должны новое слово придумать для тех звуков, которые сегодня якобы являются музыкой, а на самом деле разрушают человека. Музыка не может человека разрушить, так же, как его не может разрушить слово. Слово человека образовывает. Вот ты начал с образования. Ваша программа про образование. Что образовывает человека? Его образовывает... сейчас, помнишь, как у Зизилса? Being as communion. Бытие как общение. Угу. Вот человека образовывает общение, слово. А слово, которое звучит, оно еще и имеет свою интонацию, музыкальность. Да? Значит, музыка тоже должна образовывать
1: так
0: человека.
1: Так она и передает характер, конечно, того человека, который доносит эту музыку. Да, это тоже очень чувствуется. Да. Вот дирижеры, да, вот великий дирижер, ну кто-то не великий, просто дирижер. Но ведь я вот, как скажем так, слежу за этим, вот как работал Свешников, и то, какая мимика при этом получается, как он себя отдает, это очень важный момент.
0: Там всегда есть личностный подход. Интересен тот творец, который личность вкладывает всего себя в свое творчество. Он не выражает себя. Вот когда говорят, что в искусстве человек себя выражает, ничего подобного. Великие творцы себя не выражали. Микеланджело не себя выражал. Он идею божественную выражал своим творчеством. Так и дирижеры великие, да, они не себя выражают, они выражают мысль, идею своим творчеством. И вот это интересно. АИ так не делает. И это не личность. Он не способен вообще на такое. И неужели современный человек не может отличить, где выражена личность автора, а где нет?
1: Не может.
0: Почему?
1: Но об этом продолжим говорить через небольшую паузу. Напомню, что в эфире программа «Пайдэй», у микрофона Сергей Платонов. И сегодня у нас в гостях священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии и настоятель князь Владимирского орденского храма. Кроме того, вы еще и музыковед.
2: Пайдэй.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Пайдея.
2: Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Беседуем сегодня со священником Ильей Макаровым, председателем Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, настоятелем князь Владимирского орденского храма. Батюшка, продолжаем. Говорили вообще в целом о музыке, о философии. Хочется говорить еще. Кого-то даже, может быть, задели. У каждого, конечно, свои вкусы. Но определенно, ведь существует же какой-то определенный стандарт музыки, который человек должен знать. Вот ровно так же, как мы должны за свою жизнь прочитать какое-то количество книг определенных авторов и произведений соответствующих.
3: Все правильно.
2: Вот какие это могут быть произведения, которые рекомендуете вы как отец, как профессионал и как вообще человек, который любит музыку для вот прослушивания, скажем так. Кстати, я, пока вы не стали отвечать, заметил, что мой сын сейчас тоже стал ходить в музыкальную школу, я его отдал с первого класса. Вот. И, судя по всему, я буду даже обращаться к репетитору, не хочу, чтобы он это оставлял, и более активно этому посвятил свою жизнь. И даже потому, что мне не сколько нужно, чтобы он вырос музыкантом, а сколько он должен получить вот эту базу формирования вкуса. Я заметил, что перед уроком сольфеджио, у них 20 минут, они просто слушают музыку. И как-то мы ехали тоже в машине, или где-то встретили, и он услышал определенную мелодию и сказал: а это мы слушали в музыкальной школе. Я говорю: а кто автор? Он говорит: я не знаю, не запомнил. Я говорю: это Чайковский. Вот. И вот тоже так интересный момент. Вот поэтому, батюшка, вам слово.
3: Угадай мелодию — это хорошая игра такая, да, такой спортивный интерес тут есть.
2: Но он запомнил.
3: Это отлично. Потому что я тоже уже в сознательном взрослом возрасте как-то задумался, а почему мне так нравятся композиторы-импрессионисты? Вот почему? Дебюсси, Равель, да. И кто практиковался? Не став импрессионистом, они себя практиковали в этой музыке, великие композиторы начала 20 века. А потом сам себе ответил, я вспомнил. У нас моя школа, она называлась, тогда было такое название — авторская школа. То есть уже появлялись лицеи, какие-то гимназии, а это была авторская школа. Что значит авторская? Там давали свободу. Ну, там определенных набирали учителей. Это новая школа. Вот она только открылась, и мы всем классом из соседней школы перевелись в эту новую школу из чистого листа. Туда специально приглашали педагогов, которые вот авторские программы имели, и им давали свободу в этом. И поэтому мы там с удовольствием ходили на литературу, с удовольствием ходили на историю. Я даже тогда понял, что если получать образование, то именно историческое. И также у нас были уроки искусства, и мы слушали музыку. И приходил совершенно, казалось бы, такой нероскошно выглядящий музыковед с бородой, такой мужчина, который приходил, что-то там говорил, бу-бу-бу. Все ребята спали, грустили. Я специально, значит, в себе находил внутреннее... Я же в музыкальную школу хожу, я должен со вниманием, с открытыми глазами это слушать. И он ставил пластинки, хотя были уже кассеты, но он специально ставил пластинки и правильно делал, как мы теперь... как мы теперь понимаем.
2: Да, другой звук совершенно.
3: Конечно, да. С высоты 30-летнего опыта мы понимаем теперь, что это. Поэтому у меня в кабинете, в соборе, кстати, стоит проигрыватель, и мне теперь дарят пластинки, и я там слушаю замечательную
2: музыку. Намек понятен.
3: Вот. И я теперь там слушаю замечательную музыку. Ну, конечно, другой звук. Но это мы сейчас понимаем, чем аналог от цифры отличается и в чем разница. Так вот, и он ставил нам импрессионистов, Дебюсси, Равеля, все. И это же в меня запало, и я же потом стал этим интересоваться. И я потом только раскрыл духовный смысл импрессионизма как такового, хотя он казался для многим просто этикеткой, просто красиво. Ничего подобного, это не просто красиво. Там своя глубокая философия, и когда я узнал, что у того же Дебюсси есть и произведение духовного плана, ну все, для меня сразу все сложилось. Поэтому о вкусах не спорят, но мы не про вкусы. Кому-то нравится Бах, кому-то Моцарт, но все признают их великими, и все считывают те смыслы, которые они дают. Вообще разговор профессиональный – это не разговор нравится-не нравится. Разговор профессиональный – что эта музыка дает, да? О чем она, почему и для чего она. И почему мы говорим, что кто-то классик, и классики – это не только 18-19 век, классики – это и 20 век в том числе. Вот, да?
2: Шостакович,
3: Прокофьев. Конечно, конечно, конечно. Вот в 20 веке можно было жить, видеть, слышать композитора и понимать, что он классик. Сегодня
2: Рахманинов,
3: я,
2: кстати.
3: Да, сегодня я так сказать не могу.
2: То есть сейчас нет такой...
3: Есть академические композиторы, но классики, которые вот... Вот ты чувствуешь, что это навсегда, этот композитор навсегда. У меня есть любимые современные композиторы, но я не могу сегодня сказать, что этот композитор навсегда,
2: кто
3: что он
2: классик. Кто ваш любимый композитор современный?
3: Ну, если касаться... тех композиторов, которые сочиняют в том числе духовную музыку, ну, я назову Сергея Якимова. Есть такой петербургский композитор, он заслуженный деятель искусств, недавно тоже получил премию правительства. Вот мне его смысле нравится. Я даже его духовную музыку, он принципиально говорит, я пишу не церковную музыку, не богослужебную, он очень скромно всегда об этом говорит, но он пишет на церковные тексты, и я даже использовал его произведение, когда... В открытых лекциях в Мариинском театре, там есть такой лекторий, мы говорим о духовной музыке, русской духовной музыке, я использовал его некоторые песнопения для, скажем так, иллюстрации библейского сюжета. То есть, вот понимаете, человек вот настолько проникает, что его песнопение просто лучшим образом иллюстрирует какой-то евангельский сюжет, где, конечно же, мы раскрываем богословские смыслы этого сюжета. Это не просто история, это вот смысл нашей жизни. Ну, вот его назову. Конечно, есть и другие авторы. Сегодня много церковных композиторов, кстати, которые, будучи профессиональными академическими композиторами или дирижерами и регентами, они сочиняют церковную музыку. Кому-то это нравится, кому-то нет.
2: Миронов, кстати, есть такая.
3: Но смысл в чем? В том, что сегодня церковная музыка живет. Вот в чем дело. Она развивается. Мы не застряли на... Не остановились, извините, на Чеснокове Архангельском. Нет. И огромный пласт музыки духовной 20 века, который находился под спудом по известным причинам, сегодня оживает. Например, регент нашего князя Владимирского собора Влад Смирнов, он тоже учась на музыкальном вузе, он занимается собиранием музыки 20 века, духовной музыки 20 века. У него уже около 10 тысяч единиц хранения. Да, мы сейчас там в том числе и рукописи и так далее. Мы сейчас делаем сайт от собора, делаем сайт, вот, посвященный этому наследию. Но это уникальные вещи, которые не исполнялись даже ни разу. Или если исполнялись, то у каждого этого песнопения есть своя судьба. Например, я сейчас вернусь к вопросу, что надо послушать современному человеку. Регент нашего собора Владимир Зинченко – это герой блокадного Ленинграда. Вот ответ на вопрос. Люди в блокадном Ленинграде пели и писали духовную музыку. Понятно, что она исполнялась в храмах, но для них это было важно. А знаменитый Борис Асафьев – это известный музыковед и композитор советской России. Ну, например, балет «Бахчисарайский фонтан» – это он автор. Или «Пламя Парижа». Ну, просто чтобы понять не было, кто такой Борис Асафьев. Музыковеды его знают, у него масса статей. Он, кстати, философски раскрыл понятие музыкальной интонации. Тоже вот на заметку, да, музыкантам почитайте, потрясающе. Он не говорил про Бога. Но когда он в самую страшную зиму 41-42 года, да, в блокадном Ленинграде, их тогда известных музыкантов, дирижеров свезли специально в Александринский театр, там в гримерках они жили, их там хоть как-то немножко подкармливали, чтобы вот присмотр за ними был. Потом уже в 42-м году он, его перевезли в Москву, и он уже дальше в Москве трудился. Так вот, он в это время в Александринском театре в декабре голодном пишет 10 духовных песнопений. И как вы думаете, большинство из них чему посвящено? Декабрь.
2: Рождество?
3: Конечно. Но они раскрыты были, эти песнопения. Только 5 лет назад их нашли в одном из московских музеев, эти рукописи. Их спел наш камерный хор петербургский. Уже есть эти записи. Но вот я думаю, мы еще таких откровений о 20 веке будем очень много находить. Возвращаюсь к вопросу. Давайте. Какую музыку надо слушать? А нужно слушать вот такую музыку, которая человеком прожита, можно сказать, выстрадана. А вот выстрадана нам понятнее. Вот музыка военная, да, военной пары. Тот же Александров. Ведь только Александров. Человек, который воспитан регентом, как музыкант регентом Казанского собора Фатеевым в Петербурге. Человек, который свое образование на клиросе церковном получил. Человек, который пошел служить родине, и служил в том числе в погонах, и служил в том числе музыкой. И вот Бог дает этому человеку свое благословение, и гимн России, который мы до сих пор, Советского Союза и России, который мы до сих пор эту музыку поем, хотя уже 3 текста поменялось,
2: и гордится, дает,
3: и главную песню вообще войны.
2: Священная война.
3: Да. Вот, ему, и его имени сейчас знаменитый ансамбль, да, песни пляски к Красной Армии. Так вот, понимаете, это ведь тоже не случайно. Это тоже музыка 20 века. Вот выстраданная нам понятно, а пережитая. Почему, например, мы вот когда про любовь, все любят песни какие? Про любовь. Сегодня, правда, матом все эти песни поются. Так называемые
2: слишком,
3: песни.
2: Слишком смазливая сейчас музыка
3: вот,
2: про любовь.
3: Вот, а у нас про любовь всегда это ниже пояса. Хорошо, но вы Верди послушайте. Вот там любовь. Почему? Да потому что там любовь ценой в целую жизнь человека. Вот когда ты за свою любовь жизни не жалеешь, потому что знаешь, что впереди вечность. Вот такую музыку надо слушать. Поэтому плейлист у меня очень большой, понимаешь, и который я могу предложить. Конечно, я буду называть классику, но я могу называть и современных, ну, музыку 20 века, я могу называть и современных авторов, но в современных я буду называть фрагментарно. Вот эта композиция хорошая, там, вот это не так можно послушать. Вот это вот со смыслом. А то, что бессмысленно, я не буду называть. Но есть авторы, которых что ни возьми, там все нужно слушать. Почему? Ну, потому что это человек, композитор, которого нам Бог просто послал. Ну, Чайковский, ну, нам его Бог послал. Как его пытались испоганить? И это не в наше время, когда любят всякие скабрёзности. Его уже в 20 веке пытались испоганить. И уже есть статьи научные. Эх, я завелся, потому что свою тему интересную, да.
1: Пайдея.
2: Программа «Пайдей» на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, настоятель князя Владимирского Орденского храма. В общем, мы говорим о том, что послушать нам, прежде всего, да, и что должны прививать своим детям.
3: Ну, смотри, Сергей, и, есть, кстати, набор.
2: Я тут немножко...
3: Есть набор того, что, каждый образованный человек должен знать. Почему он должен это знать? Потому что это формирует тебя как личность. Вот это знаменитые произведения. Ну, каждый человек должен знать, кто такой Аристотель, Платон. Каждый человек должен почитать Пушкина, Гоголя. И каждый человек, конечно, должен послушать Моцарта и Чайковского. Но это само собой.
2: Про Чайковского можем продолжать.
3: Да. Ваша это не тема. Обсуждается. Перебил тебя.
2: Да, нет, про Чайковского вы говорите, это ваша какая-то важная тема. Да,
3: вот мы говорим об этом. Но его оболгали, причем сначала в западных... СМИ, там журналистика такая, да, в 1930-е годы стали вот этот мусор весь какой-то там выносить, а сейчас уже есть статьи, тоже западные, и они реабилитировали, скажем так, да, в наших глазах, которые опровергли все это, всю эту так называемую его переписку, там якобы, да, вот все это было подстроено. Поэтому, когда мы так мило говорим, что Ну да, Чайковский прекрасен, ну вот-вот-вот, да, вот хорошо. Да не надо ничего стесняться. Чайковский прекрасен, потому что он прекрасная личность, он замечательный человек, его Бог послал русской культуре. Так же, как и Пушкина. Ну, мы говорим, ну, Пушкин себе там что-то позволял, какие-то вольности эти молодецкие. Какие? Да, и я, например, сторонник тех литературоведов, которые говорят, что вот эти скабрёзные стишки, да, которые приписывают Пушкину, это хоть очень на него и похоже, но это тоже не его. Почему я так утверждаю? Потому что человек, который чувствует свою миссию в этом мире, а такие люди, как Пушкин и Чайковский, они чувствовали эту миссию, тот, который посвящает всего себя своему делу, тот, кто пишет не ниже пояса, да, а то, что облагораживает, возвышает, тот, у кого, вот, например, Чайковский, у него через музыку реальное богословие жизни слышится.
2: И ты это чувствуешь.
3: Вот. Да. То этого человека нельзя мешать с грязью. Были ли у них свои грехи? Да, как у всякого человека, да. Но они не были монстрами, как их пытаются представить. Вот. Это первый момент. А второй момент, почему для нас, вот тот же, если про музыку говорить, почему Чайковский так важен? И другие композиторы, Рахманинов, тот же Стравинский. Вот еще тоже вариант, да, Стравинский, которого, ну, как только вот не пытались интерпретировать, но это человек, который просто сделал 20 век. Вот все, что случилось в музыке 20 века, это все пророчествовал Стравинский. Это все есть в его интонациях. И когда я говорил, что мой любимый композитор Стравинский, все открывали большие глаза. Да как? Да вот так. Но он же какой-то непонятный, он же такой там, такие у него, значит, звучания, такие гармонии, он же такой там рваный и такой сякой. Я говорю, ну давайте разбираться. Вот садимся, слушаем прям, знаешь, фразу за фразой, так за тактом, и понимаем, почему он это сделал, почему он именно так эту музыку свою преподнес. Хорошо, та же «Весна священная». О чем это? Про язычество? Ничего подобного. Ничего подобного. «Весна священная» — это предвестник всех революций, которые потом случились. Это такая, знаешь, аларм, это вот такой крик о помощи из уст молодого тогда Стравинского, и это все читается. Почему для нас это важно? Потому что это люди, которые вот некую такую миссию несут. Это люди, через которых Бог с нами говорит, и Он нам что-то пытается до нас какую-то мысль донести, которая нам очень важна для нашей жизни. Эта музыка не развлекаловка, это музыка для осмысления, эта музыка, значит, для саморазвития. Вот когда музыку делают фоном и развлечением, то это не музыка, и это во вред. А вот когда музыка — это твое собственное взросление, созидание, совершенствование, это твоя философия, это твоя любовь. Вот когда музыка — это твоя любовь, тогда это музыка, и тогда она тебе будет только на пользу. Вот такую музыку надо слушать. А я говорю, перечень этих авторов и произведений, он достаточно большой. Начнем просто с духовной музыки, а дальше перейдем на классиков, а вот потом уже на современность. И тогда уже будет понятно, а кто сегодня молодец, а кто сегодня хорошую, настоящую музыку пишет, а кто сегодня про смыслы, а не про качает и не про потанцевать. Вот и все. Все просто.
2: Это очень интересно, на самом деле, да. Ну, в общем, плейлист у каждого может быть свой, конечно, определенный, но нужно цепляться за какие-то обязательные
3: образцы,
2: рычаги, там, какие-то там другие способы, за что вы можете ухватиться. При этом не обязательно быть профессиональным музыкантом.
3: Абсолютно не
2: обязательно. Можно быть замечательным математиком или, не знаю, батюшкой.
3: Нужно быть ищущим человеком.
2: Человеком ищущим, совершенно верно, да. И тогда все получится, на самом деле. И, кстати, тоже вот как бы подходим все равно, вот я про детей говорю, почему это так хочется проговорить, то, что еще так вернемся, да, то, что есть мнение у некоторых музыкантов, то, что русская музыка, она закончилась примерно вот на Шостаковиче, Прокофьеве.
3: На Свиридове,
2: да, и все, дальше никого не было. Да. Вот почему так? Да. А ведь это тоже своего рода некое иллюстрация того, что мы не воспитываем подрастающее поколение, откуда им взяться. Нет, есть, я слышал тоже мнение, то, что, вот, например, есть такой конкурс композиторов партитура,
3: да,
2: что там действительно что-то вот, да, рождается, и там нужно поддерживать этих молодых композиторов, и, возможно, кто-то из них
3: прорвется
2: и станет тем самым классиком.
3: Да.
2: Но, опять же, тоже замечательное, есть такой профессор, я так полагаю, что очень высокая ученая степень в области музыки, Стулова у нее фамилия, она еще в 80-е годы, конец 70-х, написала свою диссертацию как раз о том, как заниматься с детьми их, в плане их голосообразования, голосоведения, как вот работать с детьми, то есть очень большой труд такой написала. Профессиональные музыканты знакомы с этим творчеством, особенно те, кто работает с детьми. Так вот, она сказала, что первые как бы признаки того, что дети приходят не такие музыкальные, не сказать, что они бесталанны, но более, скажем, простые в своих музыкальных каких-то изысканиях или там познаниях, это происходит потому, что в семье перестают петь. Вот,
3: да,
2: самый важный момент.
3: Да.
2: Вот как только за столом или во время работы, а ведь наши русские люди как это делали? Вот в каждому периоду времени года или церковному празднику, или посевной, там...
3: Свои песни.
2: Да. Они все это пели, да, и все это рождалось.
3: Да.
2: И даже я слышал такую историю, что у того же Свешникова, кажется, был такой карт-бланш в наборе певцов,
3: да,
2: что, я не знаю, вот... По-моему, вот рассказал мне один музыкант историю, что он услышал очень низкий голос у одного пожарника. И он его услышал, говорит, идите ко мне в хор. Он услышал вот это вот, вот это в профундо какое-то у этого человека. Может быть, он запел что-то там. И он этого пожарного как-то в хор привлек, ему вроде дали машину, жилье, только пой. И вот старые записи советские, вот хор Александрова того же самого, или того же Свешникова, вот это он Сенышную писал год. Кстати, год он работал.
3: А сколько он песен народных обрабатывал.
2: Это просто невероятно. Мы до сих пор ничего лучше не можем услышать. И там звучит люди как-то по-особенному. Вот этот хор на пластинках, особенно когда слушаешь, это звучит как-то...
3: Помнишь, хор Жарова тоже же,
2: да,
3: уникальная звучание.
2: История, да, ну, вообще.
3: Вот Саматвей, вот, пожалуйста, у каждого вот своя такая тема, это, ну, это человек, это люди-легенды, да, это...
2: Но они не рождаются сейчас, почему?
3: Ой.
2: Ну, если можно так сказать, может быть, я очень дерзко сейчас говорю.
3: Нет Моцарта, да, нет сейчас Жарова. А кто есть? Да, знаешь, я думаю, почему сегодня они не рождаются? Может быть, родились еще пока не выросли. Я очень жду, когда Моцарт появится, потому что я считаю, что вслед за Мартыновым я тоже готов утверждать, что музыка умерла. Вот настоящая музыка умерла. Она может воскреснуть. Она воскреснет именно благодаря таким людям, как Моцарт, Чайковский там, и так далее. Вот, кого мы сегодня называем. Может быть, родились и еще не проявили себя.
2: Ну что,
3: в чем проблема?
2: Век капитализма такой вот.
3: Не, да. А
2: в том числе.
3: А в чем проблема капитализма?
2: Деньги?
3: Ну, деньги.
2: Все монетизируется.
3: А к чему это приводит? Это приводит к ширпотребу, к копированию и к тиражированию. Мы, к сожалению, копирщики. Мы сегодня из нового мало создаем. Мы подражаем, мы копируем, мы чего-то наслушаемся. Ну, даже вот, ну чего, греха таить, вот церковный композитор, да? Мы же в контексте все равно работаем.
2: Угу.
3: Мы же сегодня как определяем, музыка церковная или не церковная? Она похожа на то, что было до этого, или нет? По чувствам, по эмоции, по звучанию, да, по голосоведению даже,
2: да,
3: и так далее. Похоже на то, что было или нет? То есть вот для нас традиция – это какое-то подражание прошлому. Это неправильно. Традиция, наоборот, дает возможность для развития. Если бы Андрей Рублев подражал, то не было бы Андрея Рублева. Он был... В контексте почему? Потому что он чувствование правильное выражал. Он выражал опыт молитвенный. А кто нам мешает сегодня этот опыт выразить? Но мы, может быть, в меньшей степени это можем сделать. Почему? Потому что у нас прервалась эта вот традиция выражать молитвенный опыт в искусстве. Мы его возрождали последние 30 лет. Сейчас вот у нас только-только начинает что-то получаться, появляться самобытное. Mm-hmm. Вот то, что является Святой Русью 21 века. Поэтому, наверное, еще не пришло время. Еще пока вот не народились или, наоборот, не развились еще. Есть, но они еще не развились. Они будут. Ну, я считаю, мы не должны повторяться и подражать.
2: Да, и останавливаться тоже не должны, потому что как раз в наших руках родители особенно, вот то сообщество, которое занимается воспитанием людей, вот уже сейчас, может быть, вот прямо сейчас подумать о том, что слушает ваш ребенок, что может из него выйти, что из него может получиться, да, и видеть эти вот какие-то наклонности. Кстати, вот в современном образовании, особенно на Западе, это очень развито, когда ребенка берут еще в самом маленьком возрасте, дошкольном, и начинают с ним проводить определенную работу. В том смысле, что начинают выявлять его наклонности, конечно, какие-то таланты, способности, да, таланты. И уже с первого класса, ну, я не знаю, как на Западе, ну, например, да, спроецируем на нашу систему, начинают его как-то готовить к каким-то определенным моментам. Они выявляют, например, опа, здесь музыкальная история, и он уже идет дальше, там, более в музыкальную, да, сферу. Да. Другие прививают вкус. То есть это такой вот самая настоящая пайдея, когда идет целостный процесс, конечно, начиная от самого маленького возраста до окончания вуза и дальнейшей его, да, жизни. Да. Вот это то, наверное, чего нам на самом деле не хватает, вот, угу, в какой-то степени мы вот чему-нибудь и как-нибудь, да, вот постепенно, вот,
3: да,
2: это не происходит.
3: Да, базовое образование понятно, классическое базовое, ну, чтобы он был всесторонний, но акцент можем сделать на то, к чему человек расположен и в чем его талант. Вот выявить талант — это же божеское тоже дело. Мы же и призваны выявлять таланты в себе и в своих детях. Для чего? Для того, чтобы этими талантами человек потом служил, чтобы он, раскрывая себя через таланты, был полезен, чтобы он действительно себя как личность реализовал. В этом и есть культивирование образа Божьего в себе. Поэтому я абсолютно согласен, что это нужно делать. И я считаю, что наши детские сады, они к этому сегодня совершенно способны, и для этого не нужно, мне кажется, сочинять каких-то особенных программ государственных, просто нужно на это обратить внимание. И мне кажется, что сегодня в наших детских садах не хватает, конечно, вот этой духовной составляющей. В школах она уже, слава богу, есть, а в детских садах ее не хватает. Вот дать человеку и духовный вектор развития маленькому человечку, да, это очень важно. Почему? Потому что у него всегда должны быть критерии, что хорошо, что плохо. И в музыке в том числе. Как человек современный узнает, вот это плохо в музыке, а это хорошо, если у него нет духовных ценностей? Никак он это не узнает. Что такое хорошо, что такое плохо, Маяковский однажды рассказал. Но там все поверхностно. Вот отбирать у маленьких нельзя. А дальше-то что? Почему маленьких отбирать нельзя? А что нужно сделать? Почему нужно помогать маленькому? Про это Маяковский не сказал. Тогда у него такой задачи не стояло. Мы сегодня должны через духовные ценности об этом сказать детишкам. А как об этом говорить? Так родители должны это понимать. А кто сегодня родителям об этом рассказывает? Они же все там в угаре. Они же все в рабочем угаре. Вот, Радио Вера. Правильно, слушайте Радио Вера.
2: Вот на этой ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу. Спасибо огромное, отец Илья, что нашли время к нам приехать. Обязательно ждем вас в гости.
3: Спасибо.
2: В будущем будем ждать. И напомним, что сегодня в гостях у нас был священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, настоятель князь Владимирского орденского храма города Санкт-Петербурга. И на микрофоне был Сергей Платонов. Напомним, что наши регулярные беседы об образовании организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. До свидания.
3: До свидания. Пайдея.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
2: Каждому человеку дано свое дело. И каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время – творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь, ежедневно на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. Доброго вечера, дорогие мои.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы решили взять тему бабушки и дедушки во всех смыслах, в разных, как мы вот обсудили, в разных смыслах этого слова. И знаете, с чего я хотела начать ее? Сразу с таких болевого такого момента. Дело в том, что когда я в 23 года понесла своего первенца, и потом, ну, первого ребенка очень не хочется никому даже в руки сначала давать. Вот, а уж о советах там старших поколений вообще, типа, они такие непрогрессивные, ничего не знают. Вот, и у меня были такие довольно непростые отношения со свекровью. И прошло уже очень много лет, свекровь моя, царствие небесное, Анна, в крещении, ее уже нету, она уже у Господа. И вот, знаете, у меня как какой-то, видно, возраст начался, такие как вспышки в мозгу. Я вспоминаю какие-то моменты, думаю, я вела себя как дурацкая, как мы здесь говорят. И я понимаю, насколько ее это могло раздражать. Какие-то моменты я вспоминаю про маму, ну, то есть про бабушку моих детей, да? Тоже я думаю, боже, сколько она проявила терпения, смирения и кротости, пока я ей вещала, значит, о том, что такое терпение, смирение и кротость, будучи неофитом, да, одновременно вот мы создали семью и пришли в церковь. И вот, и я теперь осталась с этим сама собой. Ну, понятно, что я за них буду молиться. Вот просто удивительно, что это... Вот ты поднимаешься на какую ступенечку, тебе становится видно остальные ступенечки. А им уже сразу видно. Да. Понимаете, о чем я говорю?
2: Ну, что хочу сказать, что тема неисчерпаемая, да, поколенческие отношения, как сам, наверное, вот как создался человек, он живет в поколениях. Да? То есть мы, как мы определяем время жизни, да, через смерть. То есть смерть что такое? Это смена поколений. Как Бог установил после грехопадения, да. Вот. И, соответственно, мы родились условно в трехпоколенной семье. Мы, ну, по крайней мере, я и матушка помним своих дедушек,
3: бабушек.
2: И бабушек. Вот. Но я, например, дедушку свою, кстати, не застал. О чем сейчас, знаете, как не то, что скорблю, но есть такая, знаете, вот, потому что мои две сестры моего деда застали. Вот. А у нас получается так, что мужчины, ну, все-таки по статистике уходят раньше из жизни, да, в силу разных причин. Вот. И когда я родился, уже моего дедушки Дмитрия Александровича не было. Вот. Но у меня светлый образ бабушки моей, бабуля, да, бабушки Анны Михайловны. Вот. И вот насколько, понимаете, вот отношения бабушек, дедушек и внуков, это отношения не совершенно другие, это не отношения родителей и детей.
1: Ага,
2: вот. Ага. Ну, мы тут сейчас тему разовьем, поговорим о ней, да, почему? Потому что мы сейчас с матушкой, моей супругой, матушкой Никой, мы сейчас в статусе бабушки и дедушки.
1: Двоих внуков.
2: Двоих внуков, мальчиков причем.
1: Угу.
2: Вот, это очень важно, мальчики у нас, не девочки, мальчики. И, ну, мы молодые, можно сказать, бабушка и дедушка, да, все-таки, но тем не менее, ты вот понимаешь, что вот, вот эта история через поколение, она совершенно другая. То есть вот свои какие-то отношения с внуками, вот они выстроились,
1: ага.
2: И ты понимаешь, что вот это все-таки не твои дети. И думаешь, да.
3: Ну, более сентиментально, наверное, к ним относишься. К детям мы относились более строго.
1: Ага.
3: А здесь внуков как-то воспринимаются, конечно, по-другому. Уже с высоты, наверное, прожитых лет. Вот так.
2: Ну, какого-то опыта, и понимаешь, да, что каких-то жизни, вещей, да, ты себе уже не будешь позволять, то, что ты, то есть, какие дрова ты ломал своими детьми, с внуками ты это делать не будешь. То есть, опыт ты набрался.
3: Да.
2: Положительный.
3: Да, опыт сын ошибок трудных.
2: Ну, что самое интересное, вот опять вот история, вот поколенческие эти истории, вот сейчас у нас Ксения, дочь, это ее дети, Лука и Силуан, вот, ну, как пока младенцы. Интересно, что она восприняла наш какой-то вот опыт, там, положительный, неположительный, отрицательный, неважно. А вот она не делает тех ошибок, которые мы делали по отношению к своим детям.
3: Значит, наверное, положительный.
2: Да, где-то положительный. То есть она правильно это пережила. Почему? Потому что, ну, во-первых, она, ну, как дочь, нас любит и не осуждает, да, родители. И в том числе, и Серафим тоже сын это не делает. Он нам, представляете, недавно вот у нас было, у нас какой-то, он так искренне сказал: «Я вас так люблю». Господи, вот у нас вот таких недостойных, вот все-таки такие дети воспитались, да, это, ну, но интересно, что Серафим вспоминает своего дедушку Анатолия, то есть моего тестя, папу матушки Ники,
3: да.
2: Да, другое, вот это поколение назад тоже, да, и он вот деда помнит и любит до сих пор. Почему? Потому что дед принимал в нем участие очень, так сказать, ну, там, плавать учил, еще что-то, да, то есть мужчина. Очень важно, чтобы был, вот, что дедушка, это поколение мужчин. Вот
3: да, мужчина, уж я помню, как он учил как
2: мужчина
3: раз наших
2: для мальчика
3: детей.
2: Это очень важная история. Даже я, как, может быть, отец не, что-то ему там не додал, да, в силу там, ну, каких-то определенных обстоятельств. Вот, но и я даже своего, как бы, вот, там, тоже папу вспоминаю. Вот, вот я деда не застал, вот скорблю об этом, что деда нет. Вот. Ага. Почему? Дед – это то поколение, которое, представляете, дед мой родился до революции, прошел Первую мировую войну, Вторую мировую войну. Сколько бы он истории рассказал бы, да? Ну, лично, я, если был бы я постарше. Вот мои две сестры, я им, честно говоря, завидую, они его застали. Вот, особенно сестра Валя, она дедушку застала. Вот. А вот матушка Ника, не знаю, своего деда-то застала?
3: Застала, да. Василия. Я как раз застала и бабушку Софью, и дедушку Василия. А, поэтому как бы я могу вспомнить и рассказать вот свои воспоминания как раз о дедушке и о бабушке. Там, вот помню, что дедушка, он такой был... Я его застала, он уже был очень таким в годах, но там как-то так всегда радовался, когда приходила, вот по голове погладит, но он какой-то такой был. Вот я помню, что он молчаливый. Вот как-то он... Последние годы жизни я фактически его застала. То есть это вот насколько я его помню. А с бабушкой у меня была прям такая плотная связь. Софья, причем она оправдывала свое имя, потому что к ней за советом ездили...
1: Мудрость,
3: да. К ней за советом приходили со всего села, где она жила, из соседнего приезжали. Она, то есть такая в житейском плане, она давала советы людям, которые приходили. И самое интересное, что хотя было советское время, она была человеком верующим. У нее, от нее нам достались две иконы. Это Гурия Самона и Авива, кстати, покровители семей.
2: Ну, значит, такая вот эта икона, она здоровая, в таком, в киоте, такая, в таком, в старинном.
3: Ага.
2: Мы ее вот где бы мы ни переезжали, мы ее как святыню носим. Отдаем.
3: И Николая Чудотворца, который... Я помню, что вот я ребенок, там, побегаю. Я причем была таким ребенком не очень послушным. И вот я там чего-нибудь такое накуролесю, там побегаю, попрыгаю. И я запомнила, как она вечером она приходила. Конечно же, она уставала. И она, я помню, как она плакала. Что-то я, видно, такое сотворила, что не помню, но я вот запомнила момент, что уже было темно. Она в своей маленькой комнатке, она перед иконой Николая Чудотворца, она плакала и разговаривала с ним. Разговаривала и прям жаловалась ему, чтобы Николай Чудотворец ей помог. Вот. Я, кстати, к Николаю Чудотворцу сейчас тоже обращаюсь нередко. И толчком было вот это вот отношение.
1: Видение вот этой бабушки. Да,
3: да? Память о том, что бабушка плакала и говорила с Николаем Чудотворцем.
1: Вот.
4: Удивительная
1: да.
4: картина.
2: Да, а да, еще да. хочу добавить, вот сейчас вот мы, ну, понятно, мы этот период как бы безбожного, он закончился, вот, и многие, даже вот наше поколение, там, чуть старше, они, люди вспоминают, да, мы там были крещены когда-то, да, кто еще там, ну, постарше нас, 50-х годов рождения, послевоенных, но они вспоминают кого? Бабушек, которых крестили.
1: Угу.
2: То есть кто вот веру сохранил во время лихолетия революционных, послереволюционных, военных, послевоенных. То есть всегда образ женщины-бабушки. Дедушки, конечно, меньше, потому что, ну, мужчины, они что, они воевали, это понятно. Вот. Но даже были дедушки верующие, но бабушки в основном, да, все вспоминают своих верующих бабушек, которые как-то умудрились сохранить вот эту веру, да. Помните, как, так сказать, Авдеенко говорил, был бы человек, да. А вера, так сказать, она вот, ну, прикладывается, да, потому что вот где-то на глубине всегда вера остается, откуда начинается вот это восхождение человека. Ну, кто-то есть хранитель, да, который вот ее несет вот в семьях. Еще вот бабушка, дедушка. То есть, ну, вот мы, я считаю, что мы с матушкой счастливые люди, что мы то поколение, вот третье от нас, да, туда мы застали. То есть не только своих родителей видели, а видели бабушек. А сейчас у нас есть вот, условно, сейчас у нас даже так Господь благословил, что вот когда наша Ксения, дочь, вышла замуж, да, то сейчас там уже есть прабабушки и прадедушки, представляете? То есть четвертое поколение, и они...
3: По отношению к нашим внукам.
2: По отношению к нашим внукам. Прабабушки. Ну, к нашим уже внукам,
1: ага,
2: да, то есть...
1: Ага.
2: И, ну, со стороны там... ну, и с нашей стороны еще там прабабушки живут. То есть это уже такая вообще другая какая-то история. Тут четыре поколения, они как бы вот пока еще живы,
3: представляете? Ну, я могу сказать, что как бы я вот периодически упоминаю, да, свою сестру, которая там верующая, но привела-то ее к вере моя прабабушка, мама как раз моей бабушки Софьи, Лена. Она из дворянского сословия, была очень образованная, и она веру вот моей сестре, она как бы ей ее, ну, фактически преподавала, а моя сестра знала, во что, в кого она верит, и она достаточно имеет такое хорошее вот в этом плане образование. То есть у нее была такая вера достаточно осознанная именно от прабабушки Лены, что я тоже вот вспоминаю и всегда как бы с благодарностью и пишу всегда прабабушку как вот того человека, который, представляете, вот своими молитвами, очевидно, уже даже за гробом, она как-то вот всю нашу семью тоже, вот представляете, молитвенник в роду. Что значит?
1: Это как это, да,
3: кто-то это должен. Вот мы с вами разговариваем, да, вот мы разговариваем, рассказываем, вот тех, кто нас слышит, да, вот кто-то должен в роду сказать, что я буду молиться за тех, кто был до меня, и за тех, кто будет потом.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника.
2: Аня, ты, значит, вот перед передачей сказала, что вот тоже здесь на Радио Вера есть, вот приходят люди, которые занимаются своими родословными.
1: Да.
2: Вот, но я не могу похвастаться, так сказать, большим количеством, но благодаря вот моей старшей сестре она составила родословную Кузьмичевых до 18 века. Сейчас вот у меня тетрадка, то есть почивших предков, у меня она в алтаре. Я
1: как,
2: так открываю, и там всякие там имена очень интересные, там, как Лукерья, Ефимия, да, и так далее. И я вот понимаю, что там не только дедушки пра-пра-пра-пра-пра-пра, я вписан в этот род, я имею позволение от Господа их всех поминать.
1: Угу.
2: Вот кто был до меня. Я думаю, как будет это здорово, что если мы вот эту историю передадим дальше своим внукам, да, они да, там да. дальше, которые будут поминать нас. Вот что такое род. А так как вот нас приучали очень долго, что это очень неважно все, да, что вот этот вот межпоколенческий конфликт, он, честно говоря, нам навязывается, определенная идеология, что вот это вообще страшная вещь. Вот происходит, когда ты не чувствуешь, то есть люди перестают именно вопрос уважения к старшему поколению, к среднему, да, к себе даже. То есть мы себя перестаем уважать. И вот это передается нашим детям и правнукам, и внукам. Да, вот откуда вот этот грех нарушения пятой заповеди? Это не потому, что грех, который вот нам условно мы взяли, вдруг этим грехом заболели. А это вот воочию, если мы перестаем чтить память и уважение к своим старшим, предкам, родственникам и так далее. И это касается не, даже не прямых, а вот дяди, тети, вот все, кто нас окружает. То, соответственно, что ждать от будущего поколения, которое видит, что здесь это мы не храним,
1: да, да, да.
2: Вот эту часть, да, которая перед нами была, что мы тогда можем дать им? И вот сейчас мы, по крайней мере, благодаря Богу, вот я просто это вижу, потому что мы сейчас бабушка с дедушкой, с матушкой Никой, мы видим, что все-таки вот что такое любовь внука, да? Потому что мы должны понимать, что мы любим своих родителей. Вот как-то вот любим. То есть мы, точнее, родители сейчас любят нас уже, потому что мы бабушка и дедушка. Вот. И вот эти отношения в семье, это не просто отношения вот просто межпоколенческое, да просто, так сказать, почитание, да? А все-таки надо вот эту любовь воспитывать. Отношение друг к другу, это очень важно.
1: Да, я как раз хотела, отец Дмитрий, сказать, что это вот такой очень важный вопрос затронули, потому что вот да, вот это вот навязанная нам такая идеология. С одной стороны, да, старшее поколение нередко, чего греха таить, разрушало семьи, да, вот какие-нибудь там, да, мамы, которые такое держатся за своих сыночков, там, не знаю, какие-нибудь... То есть в советское время...
2: Дочери, которые говорят, мама, что у тебя мужиков может быть много, мама, у тебя одна,
1: там... Да. То есть эту крайность мы просто, ну, как бы не берем, да, это вот разрушительные какие-то люди по отношению к семье.
2: Вот, точнее, разрушительные тенденции.
1: Тенденции, да, у людей. Да. А, но вот в советское время, обратите внимание, сколько возникло анекдотов про свекрови и тещей, такого, где они такие вот, ну, то есть где отношение к ним как, ну, таким глупым, злым и не знаю. И, честно говоря, вот мы поддаемся вот этим каким-то представлениям. И слава Богу, вот когда действительно в семье такие уважительные отношения, но мы должны понимать, что если мы не будем проявлять уважительные отношения даже к нелюбимым старшим родственникам, то есть бабушкам, дедушкам наших детей, то мы запустим вот эту вот эстафету неуважения, нарушения пятой заповеди, да, и, собственно говоря, разрушения жизни наших детей.
3: Да,
1: это очень серьезно.
3: То есть как раз ведь дети, они живут имитационно, они смотрят, как ты относишься к более старшему поколению, да, ну и они, соответственно, это все воспроизведут в своих отношениях к тебе лично. То есть это само собой. Вот. А то, что вот отец Дмитрий сказал насчет рода, да, вот матушка Амвросия, мы ее любим поминать в своих, как бы, и молитвах, и рассказах.
1: Схемонахиня Амвросия, недавно почившая, о которой мы часто говорим.
3: Да, и программы делали. И вот она тоже, она говорила, что узнавайте свой род. Вот меня она тоже благословила, говорит, тебе надо точно так же, как вот у отца Дмитрия, старшая сестра сделала как бы вот эту вот целую тетрадочку, да, родового древа, где вот имена, много имен. И вот матушка сказала, говорит, сделай, а также постарайся узнать, что вот имена тех, кто стоит за тобой.
1: Угу.
3: И знаете, я тоже вот так думала, я думаю, это же огромное количество людей, род. Да? А когда вот так два рода сходятся, вот род отца Дмитрия Кузьмичёвых, да, и род тех, кто стоит за мной, вот, и какие и там судьбы, Морозова, и переплетения, да. Вот, потому что там за нами, да, и Морозовы, и Юсуповы, и, в общем, вот это вот, это очень, это на секундочку представить, какое количество людей, которые жили на земле, и среди них, конечно же, есть и те, которые молятся, молятся за тех, кто идет дальше, дальше.
2: Ну, вот интересно, что вот недаром же Евангелие от Матфея начинается с родословия Господа Иисуса Христа. Да, то есть родословие. То есть Господь Иисус Христос вписан в определенный род, угу. да, человеческий. И также от Луки это повторяется, да, только ну, немножко с другой стороны. Не думаешь, а зачем вообще это надо было? Ну, понятно, что для евреев очень важно вот эти вот сохранять было родословные списки. И там Евангелист Матфей показал, что, так сказать, вот Господь Иисус Христос, он, так сказать, вот тот мессия, который в роду был прописан, и он имеет родословие и так далее. Да, это толдот, родословие.
1: Угу.
2: Вот. И оказывается, у всех есть родословие. У всех, да, как восхождение к Адаму, это понятно, как правцу нашему, тем не менее, вот мы вписаны в род, и как мы какие-то вот эти поколенческие истории решаем, то есть преодолеваем мы себе в поколениях страсти, да, вот говорят, вот у вас проклятый род, там страсти какие-то угу. были, а я в себе вот эту страсть могу препобедить? Ну, препобедить, да, с помощью Божией. Могу ли я, побеждая в себе определенную страсть, не передать ее там своим детям или своим внукам? Потому что они будут научаться от меня хорошему или плохому. А вот это поколение дедушек и бабушек – это очень важная история, потому что, значит, у нас есть тот определенный опыт, который... То есть мы видели то, что не видели наши внуки, потому что они родились позже. Мы уже видели, мы уже какую-то жизнь прожили. Значит, мы должны что-то правильно им передать, рассказать и показать. Вот показать очень важно. А сейчас

0: маленькие дети, они любят родителей, бабушек и дедушек. Они не безоценочны, они просто любят, потому что есть бабушка, есть дедушка. Uh-huh. И дедушка и бабушка любят внука или внучку, да? Вот, вот, и представляете, вот эту вот связь. Потом, понятно, все это вырастет, они там хамить могут начать, еще что-то, да, у них вот, вот это вот пубертат всякие вот эти вот начнутся. Меня никто не любит, весь мир меня ненавидит, и все. Но они понимают, что, да, я сейчас вспоминаю, что моя бабушка как меня любила, да, Митя, она говорила там, и наказывала, кстати. Я, например, знал, где висит ремень, угу, на каком гвозде. И говорил, Митя, значит, а я сидел на даче с ней, да, и говорит, значит, вот норма по огороду.
1: Ну, моя бабушка тоже норму по огороду.
0: Да, норму по огороду, а потом гулять. Почему? Потому что она родилась в 1910 году. Ага. Понимаете, там с крестьянскими детьми не сентиментальничали. Некогда было, ага, правильно? То есть пороли сразу, еще что-то. Почему, он говорит, вот непоротое поколение? Это не то, что мы гордимся тем, что у нас пороли. Нет, просто была определенная мера, так сказать, воздействия на некоторые части тела. Почему? Потому что, ну, не докричаться было до мозгов. А хочется же творить волю свою. Вот. Но это все сделано было с любовью, на самом
1: да,
0: деле.
1: Это
0: вот
1: точно.
0: Вопрос-то в чем? Любовь была, присутствовала в этом. Не потому что вот нас пытались там загнуть, унизить. А сейчас же это какая история? Ах, то значит, с точки зрения психологии. Вот сейчас мы унижаем кого-то там, это самое сюда, ну, в общем, даже не хочу сейчас эту тему здесь поднимать, это все для многих ясно, а тогда оказывается, ага, а что было бы, если бы не пароли, во что я превратился бы, вот если бы не было этого воздействия, ну, это же было с любовью сделано, правильно? Кстати, я, Софья Петровна, я вспоминаю вот бабушку-матушки, да, но...
1: Ну, мне мой папа, мой родной отец, он рассказывал, что вот у Софьи, у его мамы всегда висела на гвоздике вот эта калоша резиновая, страшная резиновая калоша, которая она там, если что, грозила, что она там... Вот калошу я тоже помню, она мне тоже ее показывала, как бабушка.
2: Реликвия такая.
1: Да, реликвия такая, калоша была. И насчет того, что вот отец говорит, там вот эта вот трудонорма, да, я помню, что вот тоже сидишь на даче, и пока ты не соберешь утром клубнику, а там грядки такие, эх,
0: ненавистная история.
1: Ты должен эту клубнику собрать, вот ты ее собрал, там эти тазы клубники. Вот ты утром пробежал, быстро-быстро, там ее еще роса лежит, ты ее так собрал, поставил. Вот после этого ты свободен. Вот, то есть это вот было такое вот. Интересное такое действие. Кстати, интересно, что моя бабушка, она очень боялась быть обузой при жизни, молилась, чтобы не быть обузой в конце. И она, у нее началась гангрена, непроходимость сосудов. Она слегла, она полгода где-то, наверное, лежала. И она, кстати, четко знала, что мы с отцом Дмитрием будем при ее кончине. Так и было. То есть
0: ну,
1: за ней,
0: молодые были, конечно,
1: за ней ухаживали, да. Как раз вот мой папа приходил, и мы дежурили по очереди, то есть то дежурил он, то вот мы вместе, мы еще тогда были совсем молодые, тогда только начали вместе уже ходить на Оптинское подворье, и вот этот вот момент ухода человека из жизни, когда вот он у тебя только что в руках был живой, и как раз и дыхание жизни отошло. Вот это тоже был такой опыт. А с одной стороны, он такой был для нас тогда в юности страшный, с другой стороны, какой-то торжественно радостный, когда ты чувствуешь, что человек ушел, именно ушел. Ну вот, это вот тоже такой... А что интересно, что бабушка, она знала, когда она умрет, ей как раз перед тем, как она слегла, приснился ее умерший муж, мой дедушка, который сказал, я тебя заберу по первому снегу. И 4 декабря выпал такой пушистый белый снег.
0: Да, а еще хочу...
1: Себе. Да, и она как раз в этот день шла.
0: А еще хочу добавить историю-то наше, с чего государство наше началось, да? Русь святая. Равнопостная княгиня Ольга, придя в веру, что...
1: Бабушка князя Владимира.
0: Каким-то образом, да, вот я не знаю, как это произошло, да, передала своему кому? Внуку. Бабушка и внук.
1: Ага.
0: Вот еще, вот, кстати, вот что такое поколение, да, вот мы, на самом деле, на бабушках и дедушках большая очень

0: ответственность и задача лежит, да, что если мы верующие, передать эту веру внукам даже. Дети, это понятно. Вот дети, понятно, мы детей, может, в какой-то степени там даже слишком долбаем иногда, бываете, вот, ну, перегибаем там палку, а с внуками уже какая-то другая история. Вот сейчас я как священник, да, вот ко мне, я так смотрю, Господи, неужели это я, да, ко мне вот в алтарь внук приходит. Вот сын тоже приходил, но к сыну всегда строго как-то, да, так вот, как-то так все-таки, понятно, что мы такие родители, но мы пытаемся все-таки детей гнобить своих, ну, в какой-то степени, да, перегибать.
1: Да, батюшка, не гнобил, ну, не гнобить, своих, ну, детей, это ты сейчас уже точно, ну, так на себя.
0: Ну, да, наговаривал, может быть, но все-таки строго, вот, понимаешь, какая-то где-то излишняя строгость, да, они тоже это чувствуют.
1: Строго, да, конечно, более строго, чем...
0: Все равно внук – это другая история, да, и я понимаю, но насколько я все равно должен, так сказать, уже даже в глазах внука, ну, условно, да, выглядеть как-то, так сказать, ну, немножко по-другому все-таки, да, вот,
1: ну, какие-то вещи более уже... мудрым.
0: Мудрым, да, и какие-то вещи уже себе нельзя позволять тоже, да, чтобы вот этот вот цветок не испортить. Думаешь, вот была бы мудрость, когда вот детей бы воспитывал, да, такая. Ну, слава богу, что у нас дети верующие выросли, это хорошо. Вот, Господь миловал. Ну, вот все-таки вот с внуками надо очень быть аккуратным, осторожным. Нельзя, их нельзя, вот так сказать, от себя, от... И детей-то нельзя было, и внуков тем более. Вот так отринуть, не в ком,
1: ну,
0: бросить ни в коем
1: случае. Я еще, знаете, вот так как бы вернувшись опять назад, да, к бабушке уже отца Дмитрия, Анне, она тоже знала каким-то таким чудесным образом, что мы будем как раз при ее кончине. Вот интересно, такой у нас опыт. Вот, с Анной тоже. Она очень большую роль сыграла в становлении нашей семьи, потому что когда мы в 18 лет решили пожениться, мы об этом тоже рассказывали, у нас два наших папы, это полковники военно-морского флота, люди суровые, и они посмотрели на нас сквозь пальцы, ну, типа, дети, что с них взять? А вот... Анна
0: Михайловна,
1: бабушка отца Дмитрия, она сразу встала на защиту и сказала, что их не трогать. Я это, они под моей защитой. Я помню, что это было такое для нас утешение в тот момент. Ну вот, она старалась как-то нас, она за нас очень так переживала и всегда как-то и подбадривала, и советом, и вообще вот принимала участие в нашей такой только-только новосозданной, вот совсем молодой семье.
2: Росточек этот, да, поддержала, вырастила. Ну что ж, мы вернемся к этому разговору через минуту. Не переключайтесь, потому что с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Продолжим разговор через небольшую паузу.
3: Семейный час на радио «Вера».
4: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Сейчас на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». Говорим о наших бабушках и дедушках. У нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Знаете, хотелось что вот сказать, тоже звучало это уже в программах от меня, но вот эти вот бабушки, дай бог про бабушки еще, да, если ты не успел их расспросить вот при их жизни о чем-то, ну, например, откладывал, то ты имеешь все шансы уже какую-то информацию просто насовсем потерять. Вот. И как раз вот у меня такая была история. Я хотела, то есть бабушку-то я расспрашивала, и, кстати, дети вот с удовольствием слушают с какого-то возраста истории про своих предков, они прям очень жадно это все ловят, эту информацию. Вот. Но вот у бабушки, например, были две подруги, их звали Искра и Единство. Вот, и я очень хотела с ними... Да, потому что... Ну, потому что это было... тусовка, как сейчас говорят, таких партийных людей, которые верили в революцию, в, так сказать, в коммунизм и вот это все. И я очень хотела с этими бабушками пересечься. Но я что-то откладывала, они перестали отвечать на телефон, наверное, их уже не стало. И мне так жалко, потому что они обещали мне рассказать, как бабушка работала там в Молодой гвардии, там правила Фадеева, и вот это было бы очень интересно услышать. Так что расспрашивайте, пожалуйста, своих бабушек и дедушек как можно раньше и записывайте за ними, потому что забудете, а ваши дети вам этого не простят.
2: А знаете, еще вот сразу, пока у меня мысль не ушла, у нас интересно, что мы своему сыну Серафиму, мы как-то вот тоже вот эти рассказы, и он с дедушкой со своим общался, с моим папой Анатолием, потому что папа отца Дмитрия, он, Валерий, он ушел раньше намного, вот, еще Серафим был маленький. И вот это вот общение со старшим поколением, он очень любит общаться со старшим поколением, с дедушками, с бабушками. И лет 12 назад они с другом, с Филиппом Бородиным, они как раз ездили по ветеранам.
1: Сыном отца Федора.
2: Сыном отца Федора. Ну, у нас как-то семьи вот давно очень друг друга знаем. Вот. А они ездили по ветеранам Великой Отечественной войны. Они их снимали на видео, и с каким же удовольствием они записывали аудиозаписи, у нас есть, где они расспрашивали ветеранов.
3: Как это же видео.
2: Да, они, как они жили, как они пережили войну.
1: Как это здорово.
2: Как они там, вот что с ними происходило. Они с огромным удовольствием собирали вот эти истории, которые тоже имели на них очень большое влияние.
3: Ну да, с точки зрения... Кстати, любви к родине, вот к патриотизму, да, да. Там не ура, патриот, а именно вот патриотизм такой внутренний, это очень важный момент, то есть он передается через поколение. То есть поколение должно правильно передать любовь к родине. Вот. Независимо от того, что в твоей родине происходит, в твоей стране.
2: Да, надо знать историю это, обязательно.
3: Да, знаете, как вот этот слоган, вот не эта страна, да, то есть человек должен сказать, эта страна. То есть, если он говорит, что это страна, как говорит, помните, Авдеенко, космополит, несчастный человек, дальше, все. Вот. Не эта страна, наша страна, моя родина, которая меня воспитала, да, в которой я родился, да, в границах, в которой я жил, воспитан, да, у нее своя история, плохая или хорошая, но это моя страна. А она передается через, то есть через поколение. То есть я должен слышать своего деда, который ее защищал, проливал кровь за нее, понимаете? Вот. Дай бог, чтобы сейчас эта вот история у нас как-то правильно опять возродилась, возрождается. Хорошо, есть такие тенденции. Вот. Но это духовная, это вообще духовная часть нашей жизни, да, которая вот опять придется через, только через поколение. А как? Где человек услышит? Вот, кстати, что касается Серафима, его отношения с нашим дедушкой. Дедушка наш пережил оккупацию, угон в плен, его чуть не сожгли гитлеровцы в бараке. И после этого, вот, сказать, на этих рассказах, да, то, что Анатолий Васильевич все время рассказывал, так как наш сын художник, Он нарисовал большое полотно вот это, посвященное вот этой всей истории.
2: «Несломленные» называется, где как раз вот идут люди, идут женщины с детьми на руках. И я только уже, когда картина была написана, там есть такой персонаж, 7-летний мальчик, который идет, держится за руку своей мамы. И потом уже, когда Серафим рассказывал вот об этой картине, оказывается, это как раз его дедушка, мой папа Анатолий, который уходил в оккупацию, будучи 7-летним мальчиком, вот, и бабушка Софья, которая вела его за руку.
3: То есть его мама.
2: Оказывается, да, вот он, Серафим, это все в своей картине передал.
3: Вот тоже такая история, что моя мама ухаживала за своей свекровью, то есть за моей бабушкой, да, потому что моя бабушка долго, так сказать, лежала, заболела, когда 9 лет, вот, и она потом, как моя мама, вот она тоже, прошу молитву за рабу Божию Людмилу, отошла ко Господу вот недавно, в марте месяце. А как она сетовала, говорит, да, говорит, я, говорит, надо, говорит, было мне тоже у Анны Михайловны много что расспрашивать, записывать. Угу. И потом тоже она уже с высоты прожитых лет сказала, вот какая тоже я была неразумна, когда вот советы своей свекрови не слушала. Угу. То есть это, кстати, вопрос вот отношения еще не просто бабушки и дедушки, вот там свекровь, теща, тесть, да. То есть опять вот эти поколения уже боковые, там, ну, сказать, родители жены, мужа. И я, кстати, помню, что именно она мою бабушку, то есть свою свекровь, называла мамой. Угу. То есть у нас это уже ушло, да, что мы, так сказать, условно...
1: Да, эта традиция ушла.
3: Да, да, что, значит, муж, так сказать, свою там тещу может мамой назвать, да, и там, и так далее. Папой там мы называем, там, тесть или там, вот, и так далее. Вот, но, тем не менее, это вот тоже такая история, которая говорит о... Пятой заповеди, вот ни больше, ни меньше.
2: Ну и знаете, вот сразу так могу сказать, что да, действительно, Людмила, мама отца Дмитрия, она отошла недавно ко Господу, и я, когда мы прощались, я искренне поклонилась ей в ноги, вот так вот отдавая последнюю дань, вот прям поплакала, потому что она мама моего любимого мужа. А какие бы у нас были в течение жизни отношения как бы разные с ней. Вот, но стремление, конечно, вот так жить мирно, она очень много чего спасала вообще. Вот, знаете, если ты взял вектор такой, что ты из любой ситуации стараешься выйти мирным путем, это очень такой хороший подспорье в любом нашем. И я могу сказать, что я, когда на нее глядела всегда, я думаю, вот что бы ни случилось, а она смогла воспитать моего любимого супруга, с которым мы идем по жизни, вот уже 36 лет, 37-й год пошел. Ну, вот, и низкий ей за это поклон.
3: Ну, конечно, понимаешь, что по отношению к своим родителям ты всегда был неучтив, негодяй, так сказать, эту заповедь ты нарушал всегда, вот, не общался, это все понятно, да, вот. Но радостно то, что все-таки вот моя мама перед смертью сказала, что я никого не осуждаю. Mm-hmm. Вот она не была прям таким церковным глубоким человеком. Mm-hmm. Но для меня это была радость в том плане, что она там успела причаститься, исповедоваться, да, и вот так вот отошла. То есть мир. И практически не мучился. Вот то есть как она... Они... Знаете, как очень важно, то есть ты понимаешь, что если старшее поколение живет так, что они не хотят особенно быть обузой перед смертью, а наоборот помогают другим, mm-hmm. и думаешь, а в чем вообще христианский подвиг? Вот в таких бдениях, молитвах, пощениях, коленопреклонениях, или это исполнение заповеди любви, а люди об этом не кричат на всех углах. То есть они это делают. Вот что, оказывается, поколенческая-то история. Вот с чем ты должен вообще, что ты должен передать-то? Не просто сумму знаний каких-то, что я, например, условно знаю математику, физику или там... Да у нас сейчас внуки больше знают, чем мы, с точки зрения там... Ну, вот они уже телефон хватают и уже кнопки нажимают, все. Ты иногда как дурак дураком себя чувствуешь, ты не понимаешь вообще, что происходит. Но ты это передаешь другие знания совсем, которые они не поймут. Духовно-нравственные. Вот что надо передать.
2: Так интересно тоже в этом плане. Внук всегда просит: бабушка, расскажи мне, пожалуйста, сказку. Вот, и я стараюсь рассказывать ему сказку. Нередко в сказке есть два брата, которые вот они вместе живут, вместе растут, и что они делают? Я понятно, что я как бы вот в эту сказку я там вплетаю...
1: Воспитательный момент.
2: Да, что бы я хотела видеть вот как раз между ними двумя. Двумя мальчиками, которые вот живут в семье.
1: Это очень мудро, матушка.
2: Да, и даже так у нас... Он сейчас очень любит смотреть вот этих вот старых смешариков, тоже такие мультики, особенно вот первые серии, там старые, да, они такие в чем-то очень поучительные для детей. Есть там такие серии.
1: Но они,
2: хорошие.
1: Да, задумались, как философское такое осмысление.
2: Да, жизни. И помню, как ко мне, да, прибежал... старший мой внук Лука и говорит: я знаю, на кого мы похожи. Я говорю: на кого? На Кроша и ёжика. И, значит, вот он Крош, а ёжик – это второй, значит, его брат. И я одно время достаточно долго рассказывала про вот этих вот двух братьев, друзей, которых вот так и звали Крош и ёжик. На самом деле, опять-таки, я туда вплетала вот этот вот разговор о том, что, ну, о хорошем, о вере, о Боге, про... вот можно же немножко так придумывать сказки-то свои, а рассказывать в них о том, что бы ты хотел ему рассказать, передать. А они запоминают с таким удовольствием.
1: Это замечательный совет. Я очень хочу им воспользоваться.
2: Ну да.
1: Даст Бог.
2: Да, даст Бог.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. А я хотела, знаете, вот такой феномен тоже возник. Я предполагаю, что в советское время бабушек, которые очень сильно, ну, как молодятся, ну, молодиться не грех, я понимаю, просто даже внуков не разрешались называть бабушками, ну, типа они такие вот все молодые и бодрые, и энергичные. Вот помните такое какое-то явление?
2: Оно это так... сейчас, к сожалению, встречается.
3: Тут даже вопрос, да. Я хочу сказать, что это как тенденция, она даже больше сейчас доминирует, да, потому что все-таки, насколько я помню, то есть я с этим, вот я не даже среди своих друзей все-таки не встречался, что вот как бы запрещали бабушку, бабушка запрещала ее называть, вот такого не было. А вот сейчас, кстати, вот эта история, она больше, и даже мы даже с этим сталкивались, ну, среди своих там, да, что были некие попытки, так, ты меня там бабушка не называй, я для тебя там...
2: Среди знакомых, ага, да.
3: А потом вроде бы сломалось, да, чуть-чуть, ну, сломалось, да, перестало. На самом деле это все глупости. Наоборот, статус бабушки и дедушки, я считаю, что это круто, честно говоря. Вот я сейчас по себе чувствую, что...
1: Убедительно сказал отец Дмитрий,
3: да,
1: это
3: что,
1: круто.
3: Нет, что я, он такой, что я дед, он такой, дед-то, понимаешь, он подходит, дед-то, ага, понимаешь, Лука подходит. Ты понимаешь, тут такое было вообще. Я такой, да, и как, и что? То есть, я говорю, совсем другие вот истории, это...
2: Ну и между собой, да, знаете, когда мы так только начали друг друга называть там дедушка и бабушка, у нас, знаете, такое ощущение, что вот ты говоришь, Анна, что, что как бы на следующую ступенечку, вот на следующую ступенечку встали.
1: Ага.
2: Вот, и мы уже так между собой там друг над другом подшучиваем. Вот, иногда так что-то там раз схватило спину, знаешь, как это жил-был пес, вот этот мультик-то смешной, ага, где там этот волк, у которого там то поясница, то еще что-то.
3: Ну да, а когда, вот начинается, нас... а когда начинаются вот эти истории, ой, там, давайте мы будем молодиться туда-сюда, ну вот, я не знаю, вот отец Андрей, кстати, Ткачев об этом тоже вот в проповеди говорит очень много о том, что, ну вот, не надо, я с ним согласен, что не надо вот, так сказать, то есть идет подмена памяти. понять. Если ты бабушка, то ты бабушка. Если дедушка, то дедушка. Ничего там постыдного нет. Это я говорю. Еще повторяю, это на самом деле очень круто. Очень круто. Только надо себя, ну, правильно, во-первых, и ставить по отношению к внуку, да, чтобы он понимал, что там, что уже все, есть такие какие-то границы. С другой стороны, такая-то любовь совсем другая. Вот, понимаете, вот, ну, в общем, объяснить это, знаете, как это надо, не знаю, надо что я хочу сказать, вот я какие-то вещи не могу объяснить, надо в это войти, в эту историю. Вот, вот так вот. Вот есть у тебя внук или внучка? Не знаю.
1: Вот. Ну, вот матушка очень, на самом деле, мудро и тонко рассказала, как она воспитывает внуков посредством сказки.
2: Да. Чтобы то, что может бабушка в первую очередь. Да. Любая бабушка причем.
1: Потому что как передавать вот свои какие-то, ну, знания, не знаю, веру внукам, если, например, дети там, ну, временно или покинули лоно церкви, так скажем, ну, не ходят в церковь. Наверное, как-то можно это сделать.
2: Можно.
1: Но вообще как-то не назидательно вы говорите, да, что передавать внукам свои знания не назидательно.
2: Но дети, они вообще, когда маленькие, они впитывают все как губка. А с ними очень интересно. А вот рассмотреть вместе улитку, как она ползет, какие у нее рожки эти, вот как она там, как она огурец ест, эта улитка. А ребенок, вот его глаза просто, он, у него широко открытые глаза, он все смотрит, шмель, там как же Луку интересует шмель, и причем он его жутко боится. И в то же время это такой для него страшный зверь, и в то же время очень интересный, который еще по цветам, который еще и потом ест он мед, и говоришь, а вот пчелы, они вот мед собирают. То есть для ребенка он узнает мир. Он узнает мир, который Господь создал, и с ним вот это пережить еще раз, это как бы ты переживаешь это сам в детстве. Ты переживаешь это второй раз, когда у тебя дети. И тебе Господь дает такую радостную возможность пережить это еще раз со своими внуками, когда ты с ним вместе там и вот этот вот познаешь заново этот мир, который Господь создал, и плюс еще там какие-то ему можешь рассказать сказки, почитать книжки, там что-то с ним такое вот узнать такое. Вот, например, у нас внук, он очень хорошо там железная дорога ему нравилась. Вот он все, что можно про железную дорогу узнавал, причем сам такой. Вот, а потом наш сын, он очень любит парусные корабли. Он крестный у нашего внука, у Луки. Сейчас наш внук Лука, он все знает про корабли, причем у него хорошая память. И был смешной случай, когда, значит, пошли на елку, и Дедушка Мороз, значит, он его вывел посреди зала, говорит: «Ну, Лука, расскажи нам, пожалуйста, какой-нибудь стишок». Лука встал, всех оглядел и говорит: «Я вам сейчас расскажу, как тонул Титаник».
1: Ого!
2: И причем рассказывать начал про Титаник. Все, в каком году, чего и как. В общем, это было смешно. Ну вот, ну, что ж поделаешь, как говорится, ребенок, он вот все, что его задело, заинтересовало, он все это запоминает, впитывает. Вот.
3: Да, они, главное, только они не прощают неискренности и лжи. Это да. Взрослых.
2: Ага.
3: Неправда.
2: Неправда. Да. Нельзя, если ты чего-то пообещал ребенку, маленькому ребенку, то надо обязательно выполнить. Обязательно, потому что он таким образом, он учится выполнить то, что он сказал. Слово, я сдержу слово или нет? Вот оказывается, это оно закладывается еще пока человек маленький. И ребенок, он вот договорился, если договорился, что там ты с ним что-то сделаешь или куда-то пойдешь, вот, то это надо сделать. Надо свои дела как-то распределить таким образом, чтобы ты это сделал, чтобы не получилось в конечном итоге, ну, там, мы тебе обещали, ну уж прости.
1: Понятно, записано. Еще, знаете, как я хотела задать вопрос, вот сейчас мне пришло в голову, что у меня есть, ну, знакомая, которая уже в таком, ну, возрасте находится, взрослости, и дети у нее разъехались и живут в разных странах, поэтому она осталась одна. И она покрестила девочку, ну, вот там у нас есть девочка, которой нет мамы, есть только папа. Она стала ее крестной. И таким образом обрела себе как будто внучку.
2: Да, это, кстати, очень хороший такой, вот хорошо, что об этом сказали. Да, это вот именно такой момент, когда ты, если у тебя нет твоих внуков, то ты действительно, ты можешь стать крестным или крестной какого-то вот маленького ребенка и принимать участие в его жизни, вести его к вере, рассказывать ему о том, что вокруг. Это же замечательно, на самом деле, когда Господь тебе дает такую возможность пережить вот это все. Причем крестных дети, ну, они тоже запоминают очень хорошо по жизни. Вот, и
1: если они участвуют.
2: Если они участвуют.
3: Да, конечно, вот
2: если они участвуют в их жизни, да. Это точно абсолютно.
3: Не всегда это получается.
2: Да, то есть вот это совет как раз тем, у кого по каким-то причинам, например, внуков нет, да, а крестным ты можешь стать и принимать участие.
3: Потому что духовное родство, оно выше физического.
2: Да, вот. Совершенно верно.
3: Потому что ты вступаешь в совершенно другие области, где, так сказать, действует Бог непосредственно, если ты крестный отец, потому что ты духовный отец или крестная мама, потому что духовная мама. Вот, то есть ты получаешь, в общем-то, такие же условно-духовные права, как и родители.
2: Да, и отвечаешь пред Богом.
3: Причем. Ну, конечно, да. И твоя жизнь, она, кстати, может влиять на жизнь крестников, даже если ты с ними не общаешься, оказывается. Вот.
2: Да, молишься за них.
3: Да. Еще хочу сказать о таком моменте, что вот опять меж вот эти поколенческие истории, что мы тоже, пройдя, ну, свой семейный путь жития, так сказать, с нашими родителями, да, мы тоже, так сказать, обрели вот этот опыт в позитиве в каком плане, что не вмешиваться в жизнь своих детей при воспитании внуков. Это очень важный момент. То есть мы как бы нашли вот эту какую-то середину, и оказывается, это настолько благодатно и благотворно действовать, то есть ты избегаешь многих конфликтных ситуаций с родителями твоих внуков. Да, хотя это твои дети, да, то есть ты можешь кулаком по столу, ну, дать, да, так сказать, потому что, ну, имеешь в каких-то моментах рычаги давления. Но слава богу, что мы это не используем, да, и то есть мы как бы вот мы нашли вот эту вот середину, где все-таки к нам прислушиваться как к старшему поколению.
2: Ну, там это, знаете, как интересно, когда ты видишь даже, что у тебя, ну, как-то ты не согласен с тем, что происходит, не начать конфликтовать при ребенке.
1: Ага.
2: Вот этого нельзя.
1: Ага. С родителями.
2: С родителями, да. Ты можешь потом как бы как где-то в стороночке там сказать, слушай, и тебе, ну, мы вот так вот начинали разговаривать, и как бы там понятно, что объясняют там и Ксения, там, и наш зять Михаил, они объясняют там, почему вот так, а не иначе, вот, что, ну, почему они там сделали так или иначе. Вот. Но главное, чтобы это не происходило в конфликтном поле и при ребенке. Ребенок этого не поймет, для него будет разрыв вообще шаблона, как же так?
1: Вот. Из кого выбирать, из бабушек,
2: да,
1: или из родителей?
2: Да, да. Вот.
3: Ну да, особенно если там родители начинают, ну, понятно, внука наказывать за дело, а ты же как дедушка и бабушка уже понимаешь, зачем вы так делаете?
1: А тебе вот, жалко, да?
3: Вот, жалко, тебе, конечно, тебе же жалко. Но ты вот где-то, вот как чувство тебя загнало, понимаешь, что, ну да, ну, в данный момент он правда, родители правда, что он хулиганит, он уже, так сказать, границы перешел, то есть его какая-то задача родителей, ага. Да, и мы в этот момент не вмешиваемся, то есть родители есть, все. То есть мы как бы, знаете, как вот такие условно третейские судьи, да, вот это самое. И интересно, что попытка, например, условно, ну, как дети заигрались, и бабушки, и дедушки можно, конечно, нахамить в какой-то момент, да, но тут уже тоже родители, они понимают, как правильно осадить. извините, сказать, там, Лука, вот это делать нельзя.
2: Да, иди извиняйся. Да, иди, ну, как да. же так? А мы как там, же ты так сказал?
3: Там, хорошо, ну, раз нас здесь ведь не хотят, мы уходим. И сразу, ой, бабушка, дедушка, все, так сказать. То есть вот, знаете как, так как мы не в патриархальные времена живем, да, когда глава рода мог сказать, ну, или лишить наследства, или дать по морде, или там вообще всех выгнать и так далее. Ну, властелин уже, да, там, царь, король, так
2: да
3: сказать.
2: Да не, ну, слава богу, так... сейчас как бы немножко все это по-другому.
3: Ну да, нет, такого нет и не будет. И поэтому поколения, они уже по-другому воспитаны. Но, оказывается, этот баланс можно найти. Воздействие правильного, да, на воспитательный процесс именно внуков. Вот. Но... не конфликт, имеется в виду, не конфликтую с их родителями.
2: Да,
3: вот
2: да,
3: это
2: да,
3: очень
2: да,
3: важный
2: да.
3: момент, что вот этот вот конфликт не устроить
2: да, межпоколенческий. Сказал, да, в конце да. нашей программы. А я еще хочу сказать вот в заключении, да, что всю жизнь молимся, Господи, дай мудрости. Это вот всем советую, Господи, дай мудрости и благословляйте своих детей и внуков вот так духовными дарами. Господи, благослови там крепкой верой, добротой, милосердием. Это ж можно делать в течение дня, ночью, когда угодно. А Господь, Он всегда на это отвечает. Вот это видно всегда.
1: Спасибо, матушка. Прекрасное завершение нашего сегодняшнего разговора про поколение, про дедушек и бабушек. Благодарю и напоминаю, что у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева, матушка Ника. У микрофона была Анна Леонтьева. И, как всегда, огромное вам спасибо.
3: До свидания.
2: До свидания.
0: Семейный час на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
4: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
2: Добрый вечер.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, само по себе название «Воскресение», «Воскресение всех святых в земле русской просиявших», как бы и комментариев вроде бы не требует. Единственное, что, пожалуй, хочется упомянуть, это лишний раз с благодарностью вспомнить имя новгородского архиепископа Макария, который потратил 12 лет своей жизни на то, чтобы собрать все, что можно, все свидетельства, которые существовали на время его жизни, о тех святых, которые прославились именно в русской церкви на ее канонической территории. И это удивительно плодотворно, мне кажется, сказалось на том, что появились поколения и поколения новых святых, которые вдохновлялись, может быть, в детстве чтением чтений святителя Макария, поскольку это была чуть ли не самая популярная книга в те времена на Руси.
2: Да, святитель Макарий – это такой один из тех, кто, чьи произведения читались в свое время во многих монастырях и даже просто в учреждениях, где во время трапезы было принято что-то читать. Это такая монастырская традиция, что во время еды не смотрели какие-то ролики на телефоне и не просто там обсуждали что-то, беседовали, а слушали именно какие-то поучительные отрывки из житий святых или поучения святых отцов. И вот распространилось как раз вот эти чтимения святителя Макария, которые во многом стали, ну, открытием для людей, что вот это наши современники, которые проводили святую жизнь, оказывается, на нашей земле, как это, и может, собственных платонов и быстрых разумов, ньютонов российская земля рождать. То есть у нас вот... Причем интересно, что даже вот буквально первые русские святые – это дети князя Владимира. Вот, то есть уже второе поколение, когда пришло христианство на Русь, подарило нам таких удивительных святых, которые были такими образцами христианских добродетелей. Поэтому, да, мы вспоминаем наших святых сородичей, наших предков благочестивых, в надежде, что что-то и нам, там, не только генетически, а именно духовно, может передастся.
1: Но по традиции давайте попробуем разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам, из 2 главы, стихи с 10 по 16. Начинается этот отрывок словами: «Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом еллину, ибо нет лицеприятия у Бога». И дальше апостол Павел растолковывает, в который уже раз, что те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. И это всегда ужасно возмущает новоначального христианина, потому что вот, ну как же, я делаю шаг, я совершаю такое судьбоносное для себя изменение. И что я получаю? Если я не делаю этого шага, то есть шанс, что мне как бы это все спишется, поскольку я не в курсе. Ну, вот незнание кодекса в данном случае служит оправданием. Ну, по крайней мере, в собственных мыслях. А тут получается, что если ты этот шаг сделал, ты исповедовал Христа, то ты все, незнание кодекса теперь это твои собственные проблемы, потому что судить тебя будут в соответствии с этим самым кодексом.
2: Да.
1: И новоначального человека, который только вот открыл для себя двери церкви, это очень смущает.
2: Слушайте, ну кому больше дано, с того больше и спросится. Это, ну, древнейшее правило, и Христос об этом предупреждал, что вот если человеку много дано, то и спросит с него вот все то, что ему дано. И в этом плане это должно было предостеречь, в том числе вот это послание апостола Павла, некоторых не совсем чистоплотных людей, которые приходили в христианство с какими-то там идеями что-то там себе получить. Но еще ладно, в первые века это времена гонений, а вот когда потом церковь легализовалась, и уже при императоре Константине Великом и при других великих византийских императорах, многие делали, ну, входили в церковь как некий шаг в своей, в том числе, светской карьере. То есть это тебе, наоборот, давали какие-то права. То есть у христиан были какие-то льготы, какие-то привилегии. И многие люди вступали не за тем, что хотели стать учениками Христа и бороться со своими грехами и стараться возрастать в добродетелях, а вот из-за каких-то выгод таких. И именно в этом плане апостол хочет предостеречь, чтобы люди не просто там сейчас они приходят, батюшка, покрестите нас, зачем? Ну, вот чтобы порчу не навели. Или еще что-нибудь такое. Так вы же должны понимать то, что одно дело, человек какую-то глупость несет и какую-то красную веревочку себе вешает на руку, но он не крещеный. А если ты уже, будучи внутри церкви, все это отчебучишь, то с тебя и спрос другой. Ну, это всегда так. Это всегда, если ты возлагаешь на себя какую-то ответственность, если ты входишь в брак, если ты устраиваешься на серьезную работу, если, знаете, вот некоторые корпорации, ты устраиваешься на работу, а у них там определенные, ну, нравственные критерии. Они говорят, посмотрите, у вас там в социальных сетях какие-то фотографии неприличные. Их нужно удалить, если вы хотите у нас работать. То есть это просто обычная светская организация, которая не думает о духовности, просто есть некий имидж. А тут мы входим, мы же крестимся во имя Господа Иисуса Христа. Мы хотим носить имя Христово. Понятное дело, что на нас какая ответственность лежит. Как апостол Павел в другом своем послании говорит, смотрите, чтобы имя Божие не хулилось из-за вас у язычников. Какая ответственность большая на нас лежит.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 4 главы, стихи с 18 по 23. Собственно говоря, это очень хорошо известная история о том, как, проходя близ моря Галилейского, Христос увидел сначала двух братьев Симона, называемого Петром и Андрея, брата его, закидывающие сети, и позвал их за собой, сказав, что «я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. А потом он увидел точно так же двух рыбаков с их отцом в одной лодке, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, и тоже их позвал, и тоже они тотчас оставили лодку, и отца своего тоже оставили, и последовали за ним. И вот постоянная мысль о том, что, во-первых, это люди, которые в тот момент ничем не отличались от нас. Но по какой-то одному Богу известной причине он позвал именно их. Вот меня всегда занимало... Вот в лодке было три человека, два брата и отец. Он позвал с собой братьев и не позвал отца. Мы начинаем докапываться, а что там было не так с отцом? Что-то там, по-видимому, была какая-то причина. На самом деле это лишний раз, на мой взгляд, подчеркивает то, что пытаться разгадать выбор Божий – занятие глупое и бессмысленное, поскольку в лучшем случае можно услышать, как он позвал тебя лично куда-то. А разобраться, почему и по какой причине он для какого-то дела выбирает одних, а для какого-то других, я думаю, что это такое пустое занятие, которое отвлекает от чего-то действительно важного.
2: Ну, Господь очень уважает нашу свободу воли, и Он предоставляет нам возможности, и в том числе Он же призывает их на апостольское служение, которое, ну, по-хорошему, Он зовет их на смерть. Потому что он же в будущем предупредит их. Он говорит, что смотрите, меня гнали, и вас будут гнать. И, говорит, у вас будет, настанет время печали. И что, ну, как бы, понятное дело, что они шли за Христом первоначально, думая, что этот царь-мессия, который приблизит их ко двору, и они там очень хорошо устроятся, а тут оказывается, что их зовут на Голгофу, на крест. Совсем разные вещи. Не все готовы были, конечно. Но в церкви есть разные служения, то есть просто нужно понимать, может быть, Господь зовет 100 мужчин, чтобы они стали священниками, из них там 20 согласятся. И это уже всегда вот какая-то такая часть, часть пути, которую мы сами должны пройти. И, конечно, Господь, как сердцеведец, видит, ну, некую удобопреклонность человека к какому-то выбору, и каких-то людей, вот он как бы как апостол Павел говорит, их же предувидит, тех и предустави. То есть кого вот он увидел, да, вот этот потенциал он зовет. Но это не факт, что даже человек с потенциалом отзовется. Мы знаем, сколько там талантливых, потрясающих там пастырей, священников какое-то время вдруг происходил какой-то кризис у них, они уходили из священства, допустим, или уходили куда-то не туда. Допустим, тот же самый знаменитый пресвитер Арий был очень талантливым священником, проповедником, и бац, ушел в ереси, стал ересиархом, родоначальником огромного.
1: А уж про Оригена.
2: Про Оригена, да, тем более. Поэтому тут вопрос вот этого призыва Христа к каждому человеку, вопрос разности служений в церкви, потому что одни апостолы, другие пророки, третьи учители, как апостол пишет в другом месте. То есть очень разное может быть служение. Не обязательно все прихожане мужского пола должны быть священниками. Далеко нет. Кто-то просто вот хороший христианин, глава семьи, там кто-то потрясающий хирург, кто-то хороший, да, руководитель компании, и все они могут послужить жить Господу на своем месте. Вот. Тут уже вопрос в целом. Готов ли человек идти за Христом? То есть взять на себя, возьмите иго мое на себе, потому что я кроток и смирен сердцем. То есть возьмите вот это иго, по толкованию святых отцов, это заповеди Христа, то есть его правила жизни. Вот мы берем на себя, кто бы на каком месте ни был, просто вот мы доберем на себя такую доп. Нагрузку, которая по-хорошему нас сделает и сильнее, и умнее, и радостнее, и счастливее в этой жизни, если мы будем возьмем эту нагрузку на себя и пойдем за Христом.
0: Седмица на радио Вера.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио Вера программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас и неделя вся посвящена русским святым, и календарь нам дает возможность некоторых особо сугубо помянуть. 14 июня – память праведного Иоанна Кронштадтского. Ну вот, ну как? Казалось бы, совсем недавно его канонизировали официально, а ведь до того, как это произошло, его святым почитали практически при жизни. И с фотографией праведного Иоанна Кронштадтского в красном углу прожило, в общем, не одно поколение верующих православных русских людей в XX веке, несмотря на все, как сейчас бы сказали, на весь черный пиар, который в изобилии был связан с его именем в годы его жизни. Вообще-то, судя по тем житиям и жизнеописаниям, Святым не пришлось вкусить хвалы. Их как-то больше ругали. И даже если они были известны и почитаемы, их все равно ругали. А уж если была возможность и был повод применить к ним какие-то репрессии, независимо от века и страны, непременно эти репрессии применялись. Ну, что ж далеко ходить, когда Иоанна Златоуста сослали, вот бог знает куда, в какое-то совершенно неизвестное в те времена место на границе империи. Но это мы знаем, что Абхазия замечательная, замечательная и прекрасная для курорта предназначенная местность, но тогда вот считалось, что это гиблое дело, это вообще место, куда каторжников ссылают. Так что судьба Иоанна Кронштадтского в этом смысле еще более-менее мягкая. По крайней мере, его ругали там и в газетах, и как угодно, но он не дожил до того времени, когда за все, что он делал, начали просто расстреливать.
2: Да, хотя предвидел эти события, и пророчески он говорил, и в том числе о убийстве царской семьи, и о том, что России ждут великие потрясения. Но, знаете, для меня праведный Иоанн Кронштадтский в первую очередь это священник. То есть у нас у батюшек не так много святых покровителей, которые, особенно там в древности, в основном прославляли тех, кто на виду. Это и епископы, и князья. Потому что их все знают. Епископ — это глава местной церкви городской, князь — это глава государства. Ну и монахи, которые периодически приходили из пустыни. Там все: ух ты, ничего себе, пришел, какой подвижник. А вот просто батюшка служит где-то на приходе, там, может быть, и святой жизни, но про него мало кто знает. Вот, и у нас у священников есть наш такой свой собственный покровитель, заступник, ходатай и так далее, и так далее. Это Иоанн Кронштадтский. Я помню, что когда я учился в семинарии, кто не знает, это такой специальный институт для будущих батюшек, где делают будущих батюшек. И вот у нас как раз, я учился в Сретенской духовной семинарии, и там во Владимирском соборе большая икона Иоанна Кронштадтского. Я помню, приходил, и вот еще такой совсем молодой, безбородый семинарист, нам, помню, уже дали подрясники, такие уже преисполненные величества и достоинства, собственно. И вот я приходил и молился там, помню, вот Иоанну Кронштадтскому, у меня какая-то, даже до сих пор бывает, что вот, отец Иоанн, как бы мне хотелось бы стать священником, хотя бы немножко похожим на тебя. Как бы помолись, пожалуйста, Господу, чтобы вот как-то случилось вот это пасторство, чтобы чуть-чуть какая-то история вот эта. Ну, потому что когда ты имеешь перед глазами такого удивительного священника, к которому там 5000 человек приходили на литургии. 5000! Сейчас я служу литургии, смотрю, 20 человек пришло. У меня такое радостное сердце. Вот, какие молодцы. Там в воскресный день там 100 пришло, там 100 причастников. Мы такие: о, много причастников. 5000 человек! Это вот какой духовный уровень должен быть у батюшки. Сейчас любят все мерить цифрами, статистикой. Вот вам статистика. Упрямые факты. То есть не стали бы просто так какому-то непонятному батюшке, который непонятно о чем проповеди говорит, на прихожан кричит, ругается, значит, какой-то вообще необразованный и так далее. Не стало бы 5000 человек приходить. И вот для меня, да, и до сих пор даже я, когда обычно иду по храму с хождением, ну, идет батюшка, кадит, вот, я проходя мимо иконы Иоанна Кронштадтского, всегда немножко задерживаюсь, и вот всегда какой-то диалог у нас случается, вот, и я прям в некоторые моменты помню, как я прям к нему обращался, что, пожалуйста, отец Иоанн, помолись там за меня, там, то-то, пятое, десятое. То есть вот у нас есть как бы человек, который в курсе наших священнических проблем, трудностей, и у него там и с матушкой было непросто все.
1: Вот, я хотела как раз хотела сказать, что вот мы когда только начали ходить ходить в церковь. Это было в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века. У нас были синодики, где по мере того, как мы узнавали о жизни святых людей в 20 веке, мы постепенно пополняли свой синодик, поскольку их поминать можно было тогда, они не были канонизированы, только вот за упокой. И рядом с отцом Иоанном у многих в синодике была матушка Елизавета, потому что подвиг быть женой святого человека – это не меньше подвиг, чем подвиг быть святым.
2: Это вообще... Это мы очень много об этом рассуждали, потому что приходят жены, начинают там на исповеди жаловаться на своих мужей. Вот, он такой, пятый-десятый. Ну, хорошо, вот представь самый классный вариант – твой муж святой. Ты что думаешь? Вот если почитать жития святых, то у них обычно как раз там жены не выдерживали этот уровень, потому что это нужно тогда самой быть святой. И тогда и так, случались такие, вот, там, Кирилл и Мария, которые взяли, там, ушли в каждый монастырь в свой, там, скончались. Там, ну, то есть вот у них духовный уровень одинаковый был. А если нет? Если ты просто обычный человек, а у тебя муж или жена святой или святая, то это будет очень тяжко. Будет просто ну, невозможно. Поэтому, да, но тем не менее, Иоанн Кронштадтский, когда говорят, что он святой был, это не значит, что он был безгрешный. И мне особенно ценно было, когда перед семинарией как раз кто-то из моих наставников посоветовал почитать его дневники, изданные в нескольких книгах «Моя жизнь во Христе», я помню, в метро. Еду как раз на службу или уже там, когда в семинарию поступал, помню, вот еду, у меня такая черная книжечка была «Моя жизнь во Христе», и я ее читал. И прям с карандашом иногда, я прям себе подчеркивал какие-то вещи. Меня так поразили некоторые его записи там. У него там была, ну, что-то типа служанки в их доме, достаточно как-то

0: одной стороны, а с другой стороны, такие, а, ну а что его тогда прославили, если он так уже вот... А, ничего себе, ночью переодеваться, ходить в дома этих к больным и кормить их, каких-то вообще бомжей, там, где вонь, какие-то эти дома трудолюбия, один из них он сам построил, и потом вот такие, ну, то есть у него... Какие были борьба внутренняя, какие у него были там, может быть, недостатки, все это перекрывалось с лихвою его вообще потрясающей деятельностью, его бескорыстностью, то, что он там, я особенно помню, дернуло, поразило, как он, там один крупный жертвователь к нему пришел и говорит, вот батюшка отец Иоанн, ему что там жертвовали, пароход ему пожертвовали свой. Вот, то есть это, у него действительно мог быть достаток огромный. И вот ему пришел какой-то жертвователь, батюшка, там, вы помолились, вот, там, хотел сделать большое пожертвование, дал ему конверт с деньгами, там, прям серьезный. Он такой, да, спасибо большое, взял этот конверт, отдал какой-то женщине. Он такой, батюшка, там средств там, на миллион. Он говорит, ей сейчас нужнее, она там осталась в каких-то тяжелых обстоятельствах, без мужа. Вот. Он говорит, ей нужнее. Он даже не посмотрел. То есть вот у него не задерживалось, там даже жена в том числе ругалась на него, что дома денег нету, а он там...
1: Да ладно, ругалась. Ей пришлось писать прошение в консисторию, чтобы его зарплату ей выдавали, потому что он ее до дома не доносил.
0: Да, вот жить со святым, такая история интересная. Но мы как обычно думаем, что вот это нам тяжело живется с ними, потому что они грешники. Вот. По правде, с нами не просто живется, потому что мы не святые святые. Вот. В голове, хотя мы иногда себе представляем, что у нас там нимб, но на поверку оказывается, что он надувной с Алиэкспресса.
1: Но то, что вы сказали про... его священническое именно служение, про литургию, которая описана людьми, присутствовавшими на богослужении отца Иоанна, вам доводилось вот на вашей практике присутствовать за богослужением кого-нибудь, кто... Ну, мы не равняем, естественно, все по-разному, но в вашем восприятии, как вам могло показаться, или вы так почувствовали, что вот человек, священник, служит литургию особенно, да. Что происходит что-то экстраординарное.
0: У меня были несколько случаев, и это в том числе повлияло на мое собственное когда-то решение пойти в семинарию и просить у Господа разрешить стать священником, потому что у меня в жизни вот мой покойный духовник, протоиерей Сергий Вишневский, я просто помню, я даже рассказывал уже где-то, что вот мы как-то с папой стояли в алтаре, а я тогда прислуживал, у меня был маленький стихарик, там в руке его горит маленький фонарик, вот, и вот я такой вот тоже был маленький, со свечкой ходил, и папа у меня священник, вот, и он как-то вместе с отцом Сергием, он, это его духовный отец, он как бы с ним вместе служил, и я там с этой свечкой валандался туда-сюда, и он как-то меня, папа такой пихнул, говорит, смотри, смотри, на отца Сергия, и я поворачиваюсь, смотрю, действительно, он стоит перед престолом, руки воздевает, молится, и у него реально лицо светится. И то, как он молился, вот он иногда отходил, то есть вообще отключался от того, что здесь происходит полностью, и начинал молиться. Или я помню, как-то мы пришли с женой к нему на исповедь, он стоит, одевает епитрахиль, начинает закручивать поручи и читает «Отче наш». Я никогда в жизни эту молитву знаю наизусть с там, молодых ногтей вообще еще, прежде чем все остальное. То, как он читал «Отче наш», я вообще никогда в жизни не слышал, чтобы человек мог такое читать эту молитву. Вот. И вот этот очень сильный образ. Потом образ папы моего, который служил в маленьком храме мученика Трифона в Напрудном, где я там приходил, там мы служили при свечах. Вот он стоял, тоже молился, меня это так прожило. А потом у меня в священнической практике, знаете, ты когда сам становишься священником, ты очень тонко реагируешь на то, как служат другие батюшки, другие епископы. И вот прямо иногда бывает, ты там собрался на общую службу, так ты привык сам служить, а вот когда общие службы, ну, иногда это достаточно тяжело, потому что ты вот всю службу стоишь, ничего не делаешь, ну, там как бы ты молишься только и все, но не участвуешь. И вот иногда настолько... Там вот просто стоять рядом с кем-то, кто совершает службу в алтаре, и ты думаешь, вот я бы так и стоял. Мне не надо никаких возгласов говорить, ничего, только вот постоять. Вот у меня было такое, что когда наш любимый владыка Тихон

0: служил, он нас как-то приглашал послужить ночную литургию, когда он еще был ректором Сретенской семинарии. И вот мы выпускники молодые, батюшки такие. Но молодой батюшка, это такое себе, я вам скажу, Марин. Мы уже считали себя, но если не митрополитами... Ну, вот где-то рядом. То есть вот молодой батюшка, он уже сам все знает, все умеет, лучше всех все понимает. В богословских вопросах, пасторских. Такие вот молодые, такие, значит, не оперившиеся ребята приходят. И вот владыка Тихон, понимая, насколько мы все такие странные ребята, тем не менее, очень нас любил, всегда по-отечески принимал. И вот он нас, помню, приглашал на такие службы. Вот выпускники молодые, вот эти батюшки приезжали. И вот он возглавлял эти службы. Сначала будучи архимандритом, потом епископом Егорьевским. И вот я помню, он стоит у престола, молится, и бац, тебя прошибает, вот ты вот реально стоишь, и прям такое соприсутствие, и такое чувство, что не хочется вообще, чтобы это заканчивалось. Потом помню, как-то приехал к нам в гости епископ Лазарь из Эстонии, Наврский, по-моему. И тоже вот просто приехал в гости, попросил благословения у Святейшего, чтобы послужить, и послужил у нас в храме. Тоже. Вот я потом говорил людям знакомым, когда вы служили когда-нибудь с Владыкой Владимиром? Я говорю, да. Я говорю, вот это прямо удивительно. И вот есть, вот мне повезло в этом плане, что я с многими батюшками, и в том числе это мало, допустим, известными, просто вот стоит какой-то священник, молится, совершает службы, прямо... Так радостно и... То есть, это, в принципе, это не всегда зависит от священника. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, даже по гнилым трубам протекает чистая родниковая вода. И человек может прийти в обычный свой сельский приход, где батюшка может быть не такой ученый, и голосочек у него там не особо какой-то мелодичный, может там ошибиться где-то и все. А ты стоишь и прямо не знаешь, где ты, на земле или на небе. То есть это не всегда именно душевная такая история. То есть духовность, она может не от этого зависеть. А с другой стороны, вот иногда ты вот присутствуешь на службе кого-то. Я помню, мне папа рассказывал, как святейший патриарх Алексий II приезжал, и с каким вот тоже благоговением он на это присутствовал. Я помню, когда меня рукополагал святейший патриарх Кирилл вот на этой службе. Ну, это вообще особое, конечно, воспоминание. Я могу еще на полтора часа сейчас рассказывать.
1: Я думаю, это тема отдельная нашей встречи, но по-любому мне кажется, что все эти примеры вполне уместны в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, поскольку это то общение, которое происходит между людьми с утонченной вот этой мембраной. То есть те, кто, как мы, стоим, и у нас очень толстая кожа, и мы просто не чувствуем. Вот есть люди, которые утончают эту мембрану и начинают в унисон со святыми и молиться, и что-то делать. Поэтому, собственно, и в этом, наверное, и смысл присутствия святых за литургией. Почему мы поминаем их в надежде, что они одномоментно сослужат тому священнику, который в данный момент стоит у престола.
0: Ну, это же, да, это наши старшие собратья, которые по-хорошему не просто, да, мы их там упоминаем имена в нескольких местах службы, вот, это действительно те, кто вместе с нами молятся, и в этой лиге мы как раз новички, а это профессионалы.
1: В эфире «Радио Вера». Программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
2: «Седмица» на радио «Вера».
3: Литература во всех ее видах не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 13 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». и фрагмент «Листва» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. 17 июня мы будем вспоминать вместе со всей церковью преподобного Мефодия Пешножского. Вот мне всегда было ужасно интересно попробовать разобраться, что же это такое за удивительный феномен учеников преподобного Сергия. Поскольку наша жизнь отличается от их до такой степени, ну, как, наверное, их жизнь от жизни Адама и Евы. Потому что вот эта технологическая революция последних десятилетий, она настолько все изменила, что представить себе, смоделировать, как вот сидит человек в лесу, отшельник, совершает свой аскетический подвиг, и рядом с ним нету никакой мобильной связи, и Wi-Fi нету. И вообще до всех ближайших населенных пунктов довольно долго надо идти пешком, потому что другого варианта просто не существует. Каждое твое движение, которое не носит никакой духовной направленности, а посвящено, ну, обслуживанию твоего элементарного физиологического цикла, требует от тебя неимоверных усилий и колоссального количества времени. И вот в этих условиях каким-то поразительным образом об этом человеке узнают, что само по себе в этих в том, что я описала, очень трудно. Ну, как ты узнаешь? Ну, ты живешь даже в ближайшем каком-нибудь селении, но он живет в чаще леса. И есть шансы, конечно, что ты каким-то образом в лесу с ним столкнешься, или кто-то тебе скажет, что вот там в лесу кто-то живет. Но это шанс, это не 100% гарантии. Но каким же образом достаточно быстро по тем временам люди не только узнавали о том, что такой отшельник есть, но к нему начинали присоединяться ученики, и начинало распространяться само делание, то есть школа определенного аскетического труда, привлекая все новых и новых желающих попробовать это на себе. Вот для меня всегда это было неразрешимой для современного ума загадкой.
0: Знаете, сейчас век такой, из-за того, что мы живем в обществе потребления, то многие компании, они в основном, и об этом, ну, это такой экономический закон, что должна быть конкуренция. И что конкуренция, она создает такие здоровые атмосферу для бизнеса, и в конкуренции он там что-то появляется. Но я помню, как-то мы с духовником об этом говорили, что конкуренции по-хорошему нету. То есть если человек чего-то достиг, такого, что особо там никто не умеет, но или, во всяком случае, что очень ценно, то какая конкуренция? Он вне конкурентен. И люди к нему идут, даже если он запрятался куда-то далеко. То есть вот бывает так, что открылась какая-то лавочка прямо в центре. То есть очень дорогая аренда, очень удобное местоположение рядом с метро, проходное место. Но там какие-то булки, ну, не очень вкусные, стоят дорого. Немножко хамят на кассе. Ну, как-то вот. И нет там никого. Все прогнозы были то, что прям выручка будет супер большая. А есть какая-то, там, не буду рекламировать, но там знаменитые пончики около одного парка. Там вообще все так убогенько и непонятно как, но там очереди, вот ты приходишь и не можешь никогда зайти, потому что бесконечно очередь. Потому что там вкусно. И вот так же получалось и с духовными лидерами нашего отечественного русского православия. То есть они куда-то уходили в леса, в непроходимые какие-то места совершенно, прятались от людей. И они становились какими-то профессионалами необыкновенными, внеконкурентными в области духовности. И если человек уже дозрел и понял вообще, что в жизни это вообще очень важная история, и что, оказывается, там не столько важно найти хорошего зубного врача или найти хорошего там техника, там ремонтника твоего автомобиля или хорошего знакомого, который умеет ремонт делать в квартире, а вот найти духовного человека, то ты за ним поедешь куда угодно. У меня тоже, как бы, батюшка, которого я считаю своим духовным наставником, живет в другом городе, в северной столице. И мне, чтобы с ним пообщаться, нужно поехать туда вот непосредственно. И, ну, все туда едут, потому что понимают ценность. И тут то же самое. То есть если люди... А преподобный Мефодий, он же показал... И, ну, от преподобного Сергия он научился одному из самых главного, вот его, если так раскладывать, духовного наследия преподобного Сергия. Это именно такой самостоятельный труд и возрастание. Он же сам таскал бревна, собственно, пешком. Откуда взялась вот эта пешнож? Носил пешком вот эти бревна. И, собственно, от этого монастырь стал называться пешножским. Я там, кстати, в этом монастыре был. Нам рассказывали про преподобного Мефодия. Удивительное место, очень оно по-особенному ощущается. Очень интересное такое и духовное. И вот мы рядом с мощами молились и читали преподобному Мефодию, служили такой небольшой молебен. И вот прям такая благодатная радость была. Именно благодаря тому, что он вот перенял от преподобного Сергия вот этот дух трудничества личного такого. И то есть, когда человек сам прошел определенный путь, в том числе духовный, сам чему-то научился, он может тебя научить. То есть, если ты сам побыл учеником, ты сможешь потом быть учителем. Если ты, у тебя не было вот этого запроса на обучение, если ты и так все знаешь, то не станешь ты толковым учителем. То есть, меня всегда, кстати, поражало в житиях очень многих святых, особенно вот таких великих учителей, что они долгое время проходили искус, долгое время общались, то есть, и шли прямо в какое-то послушание, шли в какие-то дебри за учителем. Потому что они понимали, что вот этот человек... Это мне очень нравится, когда Илья, там, пророк, стал возноситься уже на колеснице. Этот Елисей такой, куда? А я? А мне? И он взял там, ну, по одному из преданий, он схватил его за плащ, типа, не отпущу, он отстегнул этот плащ. А с другой стороны, попросил его, значит, дай мне что-нибудь. Вот. И он ему отстегнул этот плащ, кинул. И вот так же, мне кажется, вот эти жадные люди до духовности, они шли, находили какого-то такого... То есть в свое время преподобный Мефодий, будущий преподобный, нашел Сергия Радонежского и с ним там постоянно общался, постоянно... Знаете, с такими людьми нужно иногда просто даже походить. У нас вот очень часто люди спрашивают про духовника. Как найти духовника? Что с этим духовником делать? А как? И представляете себе духовник, вот он стоит около аналоя, я к нему пришел, поисповедовался, какой-то совет спросил, все, до свидания. Это неправильный подход. Рядом с духовником нужно жить. Вот у вас есть батюшка на приходе, которого вы считаете как духовника, как духовного наставника. Нужно приходить на субботник, вместе с ним таскать, там, мыть пол в храме, вместе с ним таскать какие-то шкафы. Когда какой-нибудь праздник, приходить вместе с ним, готовить этот праздник. Вместе с ним, может быть, поехать в больницу, когда он будет причащать каких-то бедолаг, чтобы вы стояли с платом и помогали там раздавать подарки на Пасху каким-то детям в интернате и так далее. Нужно быть, вот, прям быть рядом с ним. Это самый лучший способ способ духовно как-то напитаться и перенять. Поэтому если вы нашли в своей жизни какого-то духовного человека, вот прям чувствуете, что вот там вот есть что-то духовное, то не просто вот побыть какую-то минуту-две, получить совет и убежать, или там, батюшка, помолитесь за меня, батюшка, помолитесь там за... Да он-то помолится. Но в твоей жизни произойдут серьезные изменения, если ты поживешь рядом и впитаешь в себя вот эту духовную составляющую, которая есть в этом человеке.
1: Когда мы размышляем об учениках преподобного Сергия, еще все время удивляет вот эта способность к духовной коммуникации. Причем вот именно в том смысле слова коммуникация, какой мы вкладываем в это слово. Но посмотрите, что могло происходить. Преподобный Сергий посещал своих учеников, ну как, его монастырь, вот Троица Сергиева Лавра. Она тяготеет к Александровской слободе. Преподобный Мефодий основал монастырь недалеко от города Дмитров. Но для того, чтобы отправиться пешком навестить кого-то в Дмитровской области, нужно быть уверенным, что он там в этот момент находится, потому что ну, достаточно длительное пешее путешествие может окончиться тем, что там никого не будет, потому что человек отлучился по каким-то там важным делам. Другой пример, когда преподобный Стефан Пермский, идя в Москву на собор, остановился рядом с монастырем преподобного Сергия и благословил его. В этот момент преподобный Сергий с братьями сидел в трапезной. Преподобный встал, благословил в ответ отправляющегося в Москву на собор преподобного Стефана. Это как? Это вот что происходит? Это какое-то космическое излучение? Что это?
0: Знаете, Господь, Он очень премудро устрояет для нас точки соприкосновения. То есть, когда мы молимся, говорим, Господи, вот я бы хотел, у меня есть такая хорошая мысль, там, поисповедоваться. Но я живу в селе, где храм еще большевики разрушили, там деревья растут на крыше. Где я поисповедуюсь? Не знаю, где я поисповедуюсь. И вот этот человек поехал, не знаю, по какой-то путевке ему там досталась путевка, и он поехал вообще в другое место там отдыхать. Какой-то у него домик, и вот он подъезжает. Это я вам рассказываю реальную историю. Подъезжает к этому домику, где он собирается отдыхать вместе с женой, и просто проезжая мимо, видит храм. Просто рандомный какой-то храм, он даже не знает, в честь кого он. И говорит жене, давай, ну, просто зайдем. Мало ли. И они, получается, заходят, а там служба. Идет служба, какой-то священник, там вообще неизвестный. Просто неизвестный храм, неизвестный человек, вообще ничего неизвестно. А они люди вообще не церковные, и он говорит, даже не понимает, что идет, какая служба. И так получилось, что вот батюшка через какое-то время вышел из алтаря, увидел их, поздоровался, говорит, здравствуйте, а вы откуда? Вот разговорились. Говорит, вот мы там случайно просто поехали, у нас тут домик рядом. Говорит, ну, хорошо, а не хотите поисповедоваться? У нас сейчас исповедь будет. И оказывается, это было вечер, это было всеночное бдение перед каким-то великим праздником на 10-м. И тут аж обалдел. То есть он вообще не думал, он не мог связать. Он просто... Они едут отдыхать с женой в какой-то домик по путевке. Это, а вот мысль у него была. И вот Господь так все устроил, что этот батюшка сельский, а сельские батюшки, они прекрасно знают своих прихожан по лицам, по именам и по количеству уже записок, которые они подают. А тут просто новый... Ну, видно, что проезжий. И вот священник, он просто увидел, говорит, а может, вы хотели бы там это? И вот он первый раз в жизни поисповедовался таким образом. Поэтому... Есть духовные законы. Мы же привыкли, что физические законы, что для того, чтобы куда-то поехать, нужно позвонить, спросить, а когда у вас расписание, а кто у вас это, а где сайт, а со скольки до скольки работает, а будет ли отец такой-то или еще что-то. Ну, понятно, что это сильно упрощает. Но в целом, если ты, у тебя есть какая-то классная идея, и ты еще додумался попросить у Бога о помощи и поддержке, мой дорогой, это произойдет настоящее чудо. И все так совпадет, А мы знаем, что совпадение не случайно.
2: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Очень хочется, поминая всех святых вторую неделю подряд, вспомнить такого святого, мимо которого мало кто из православных верующих прошел. 18 июня мы будем вспоминать преподобного Авву Дорофея. Даже те, кто не читал, наверняка слышал, что был такой. А вот девушка, кто удосужился почитать, нам всем рекомендовали это как чуть ли не первое чтение душеполезное, когда мы, ну, те из нас, которые приходили в церковь в взрослом состоянии, вот делали первые шаги, нам, как правило, говорили: найдите книгу Авва Дорофея, почитайте, потому что с чего-то же надо начинать. Но Авва Дорофея – это очень-очень давно. Казалось бы, ну да, безусловно, мудрость, ну так же, как любая аскетическая литература, особенно новоначальным она всегда нравится. Чем сложнее, тем же интересней. Но почему Авва Дорофей так современен? Вот сейчас, мне кажется, очень похоже, что людям, спешащим обратиться к психологу, для начала неплохо было бы почитать труды Аввы Дорофея, потому что он там расписывает такие психологические механизмы, что они вполне, мне кажется, заменяют платные визиты к нынешним специалистам.
0: Но он действительно был, как говорится, знаток человеческих душ, и к нему обращаются. Я помню, что когда мы поступали в семинарию, это вот нам прямо говорили, что это ваша должна быть настольная книга, душеполезное поучение Аввы Дорофея. И во многом его вот это монашеское, ну, тогда существовала такая традиция монашеского вопрошания, что приходил какой-то инок к опытному старцу и спрашивал. И правильно поставленный вопрос – это уже 50% успеха. То есть если ты сумел правильно сформулировать вопрос, поверь мне, даже если тебе дадут какой-то краткий ответ или какой-то, может, даже, ну, как кажется, очевидный ответ, он для тебя может иметь огромную пользу. Недаром в монашеской литературе очень часто там пришел, а вот там такой-то спросил, а вот такого-то, он что-то сказал, оба получили большую пользу и разошлись. Хотя вроде бы, ну, подумаешь, поговорили. У нас же каждый день мы что-то спрашиваем. Я помню, мы как-то беседовали с одним очень опытным священником, которого я искренне люблю и уважаю. И что-то мы говорили про поводу людей, как раз, которые там на исповеди приходят, что-то спрашивают, спрашивают. И он говорит: понимаешь, отец Николай, из 100% где-то только 30% интересно и вообще как-то будут рефлексировать по поводу того, что ты им скажешь. То есть ты там говоришь, стараешься что-то там, пытаешься что-то сказать там. Говорит, только где-то 30% вообще все это интересно. И это, кстати, для меня было тогда открытием, потому что я очень много, видимо, сил сливал не туда и пытался кому-то что-то объяснить, понимая, что у человека нету запроса на это. Он вообще ему не интересно. Он, может, даже и спрашивает, но ему не интересно. Он уже и сам все прекрасно знает, у него все ответы в голове. И это вот вопрос даже не про них, а про нас. То есть насколько мы готовы действительно задаться серьезными вопросами и услышать этот ответ. Потому что даже когда мы задаем иногда вопрос, мы уже в голове имеем ответ. И мы подбираем так цитаты святых отцов, чтобы они согласовались с тем ответом, который у нас есть в голове. И священников подпираем так, чтобы они, эти батюшки, говорили то, что, значит, отыгрывается в нашей голове. А иногда нужно вот честно поставить вопрос и честно послушать ответы. Вот Ава Дорофей потрясающе умел это делать и оставил нам очень много вот этих поучений, ответов старцев, как бороться с раздражением, как замечать в себе недостатки, как учиться любви, что такое любовь, а как эту любовь делать к ближним, когда они, зараза, такие, ее не проявляют, что здесь вообще, что такое самоукорение, откуда берется злопамятность, а как с этой злопамятностью что с ней делать, а как прощать. Потому что даже вот вы затронули тему психологов, ну, пошел, да, есть хорошие специалисты, клинические психологи, не те самозванцы, которых полно сейчас в соцсетях, которые там 3 дня поучились или там какие-то курсы закончили и там всякое занимаются эзотерикой, непонятно, там астропсихология и все такое. А если говорить про серьезных профессионалов, да, они могут помочь тебе разобраться в себе в плане постановки диагноза. Ну, вот ты покопался, да, в том числе там вот есть православные психологи, все. И вы обнаружили, что гордыня. И что ты с ней будешь делать? Ни один психолог никогда не поможет тебе вылечить гордыню. Чтобы лечить гордыню, тебе нужно идти к Господу. Вот, потому что он говорит, научитесь от меня, ибо кроток и есть, и смирен сердцем. Мы знаем, что после, против гордыни работает как раз 2 добродетели, это крутость и смирение. А где мы? У нас еще супер много примеров. И главное, откуда нам получить силы для вот этих 2 добродетелей? Поэтому, да, ты правильно понял, что вот есть проблема злопамятства, да, то есть ты помнишь зло, ты не умеешь прощать. Вот. То есть ты обнаружил то, что ты с помощью, может быть, даже психолога, что ты обижаешься на родителей, что дальше? Нужно бежать к Господу и учиться прощению. Вот. И вот Ава Дорофей действительно он оставил такие содержательные, такие, знаете, вот вы спросили, почему он актуален. Он очень доступные дает схемы. То есть у нас народ любит, когда не просто вот за все хорошее, против всего плохого. Как стать добрым? Ну, будь добрым, вот прощай и будь милосердным. Прекрасно, спасибо большое.
1: Пошаговую инструкцию, пожалуйста.
0: Нам нужно, да, понимать, сколько вешать в граммах. То есть что конкретно, куда и как, что зачем идет. А для этого должен быть человек, который хорошо в этом разбирается. Хорошо. То есть я вот помню, ходил как-то, у меня машина сломалась. Я пришел к своему знакомому, который вот очень хороший автослесарь. И он мне прямо на пальцах объяснил, понимаете, батюшка, он знает, что я священник, говорит, батюшка, я понимаю, что вы там вот разбираетесь там в этих службах, канонах и все остальное, а вот послушайте, здесь вот есть такая вот штуковина, балка, вот она идет сюда, здесь вот прикручиваются 2 вот эти штуки. Тут коленовал, тут вот пружина, тут ароматизатор, бац-бац-бац, вот это вот все поломалось, вот это нам нужно поменять. И я такой, ух ты, я вот не профессионал, вообще в этом не разбираюсь, и я понял, до меня дошло. Почему? Человек очень хорошо в этом разбирается. И он может достаточно просто и доступно это объяснить. Вот чем ценен Ава Дорофей, подобные ему, там, допустим, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, вот эти подвижники потрясающие, там, Иоанн Лесточник. Они хорошо, вот как автослесари, разбирались в человеческих душах. И особенно в человеческих страстях. Потому что они сами прошли этот путь, сами боролись, и потом плюс у них вот это удивительное, то, что называется, насмотренность. Они общались с огромным количеством каких-то старцев потрясающих, вот этих духовников, и они научили их различать, вот это умение различения духов. И да, благодаря этому они могут нам дать конкретные советы. И когда говорят, что монашеская литература только для монахов, это не так, потому что страсти у всех одинаковые, что у мирских, ну, у людей, живущих в миру, что у тех, кто в монастыре. И, в принципе, нам со страстями бороться что там, что там.
1: Но нету навыка чтения аскетической литературы, потому что одно дело такой вот восторженный неофитский порыв, когда все, что так или иначе касается предмета, который ты для себя только что открыл, ты готов продираться через любые сложности любого архаического языка, потому что ты горишь. Но это проходит, как это не печально. И в других случаях ты берешь там того же Иоанна Лествичника, и ты понимаешь все, о чем вот вы только что говорили, умом, понимаешь. Но читать тебе это трудно, потому что тебе приходится через эту архаику, через особенность вот этого монашеского стиля добираться до сути, а ты не привык вообще. Мне кажется, это отдельная проблема, наша отвычка работать головой. Когда мы берем и священные тексты, и святоотеческое наследие. Потому что это труд, а мы как-то все время ищем пошаговые инструкции, и желательно вот по пунктам, чтобы нам написали, осталось только кнопки нажимать.
0: Дело в том, что в целом, ну вот есть человек, ну, допустим, да, вот у всех у нас есть смартфоны. У кого-то подороже, у кого-то бюджетные, но в целом у всех есть там камера, какие-то примочки. Ну вот если ты этот смартфон, особенно если очень дорогой, дашь обезьянке, ну максимум, что она додумается им сделать, это там что-нибудь забить или там какой-нибудь орех возьмет и будет им бить, чтобы разбить орех и вот как бы использовать. То есть если ты не знаешь, как это применить правильно, очень дорогое, красивое, оно все равно у тебя не сработает. То же самое и тут. Ну, дай нам суперсовет о водорофе. Вот прямо потрясающе. Как прощать обиды? Но если мы не знаем, как это применять, у нас нет навыка. Вот то, что было у святых отцов, они нарабатывали навык, как это применять. И как, а что делать с неудачами? Вот ты начал что-то делать, и бац, у тебя не получилось. Мне так понравилось у одного из вот как раз аскетов, это вот в древнем Патерике, там у святого отца спросили: «Ава, а что делать, если ты упал?» Ну вот, идешь по духовному пути, взял там на кого-то, обозлился, там на ребенка накричал, еще что-то сделал, упал. Он говорит: «Вставай, иди дальше». Он говорит: «Ава, а если опять упал?» Он говорит: «Вставай, иди дальше». Он говорит: «Ава, а если опять упал?» Говорит: «Ну, опять встань, отряхнись, иди дальше». И я говорю: «А сколько же так вставать? Сколько же...» Он говорит: «Сколько будешь падать, столько и вставай». Это удивительные такие моменты, вот когда ты начинаешь понимать логику процессов. То есть ты... И плюс ты не просто отвлеченно занимаешься какими-то богословствованиями. Помните знаменитую фразу: «Кто истинно молится, тот истинный богослов». Поэтому, если кто-то хочет вот эти, чтобы советы еще как-то отыгрались в жизни, нужно, конечно, еще параллельно вести церковный образ жизни, приступать к таинствам Святой Церкви и просить у Бога, чтобы Он дал тебе те очки, через которые ты сможешь не только прочитать изречения святых отцов, но и их понять.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
0: Всего доброго.
2: «Седмица» на радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сколько раз рыдала ты, душа моя, о том, кто знает путь и видел истину и имел жизнь. Жадно предавалась ты тем, кто обещал показать тебе дорогу к ним. И водили они тебя путями кружными, всякий раз отсылая обратно. Слушала ты пустословов многих, говоривших об истине, душа моя. Но когда о важном ты их вопрошала, о чем горит утроба твоя, застревали слова в горле у них. И уходила ты в печали к другим пустословам, чтобы услышать ту же сказку, которая кончалась там же, где и прежняя, словно резина, до определенной меры тянущиеся. А пытавшиеся показать тебе жизнь открыли глаза твои только на смерть. Но грядет Воскреситель, и смерть устрашающая сама в страхе бежит с пути его. Вот тебе, душа моя, притча о жизни, которую смерть не уносит, но открывает новую. Вот тебе живая притча об истине, которая на все вопросы твои отвечает до того, как ты успеешь задать их. Вот тебе спутник, знающий путь бесконечный, который, когда поведет тебя, не вернет обратно. Вот тебе пастырь добрый, жизнь одной овцы, ценящей выше всех суббот еврейских. Вот тебе лекарь, для которого жизнь кающегося грешника драгоценней храма Соломонова. Не бойся, душа моя, ни за одну овцу в загоне твоем ни одна не погибнет. И не жалей волков своих, что вокруг овец рыщут. Не улизнет ни один, ибо у пастыря твоего меч обоюдоострый. Овцы твои в тебе самой, и волки твои, потомство твое от брака с землей в тебе. И вот возлюбленный мой входит с мечом обоюдоострым. Не плачь, если больно тебе станет от удара меча его. Он лекарь добрый, и иссякает из тебя то, что не есть ты. Не оплакивай пришельцев, приносивших тебе лишь болезни, позор и раны тяжкие. Не страшись огня, которым сожжет он сор в тебе накопившийся. Давно тебе нужен был такой пожар. И долго он пылать будет, ибо гнить начала ветошь твоя. То, о чем ты скорбеть будешь, не твое, душа моя. Это брак твой с миром и дети незаконно рожденные. Не ропщи, если разлучит он тебя с отцом и матерью, братьями и сестрами. Ни с чем, что от неба не разлучит он тебя. Ни одну нить с небом тебя связующую не пресечет меч его. Вот, смотри, перебирает он нити и очищает их от земного, и рассекает узы твои с землей. Если бы, душа моя, была ты девой чистой и смотрела ясным оком невинности, ты сама легко разрешилась бы от этих уз, ибо знала, что их не существует. Поспеши, душа моя, соединись с Сыном Бога Живого, ибо жду в нетерпении, когда же соединишься с Ним, ни меч Его, ни огонь не будут страшить тебя, но будут сладки, как мед».

0: Вера
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Крестьянский староста по мотивам финской народной сказки.
2: Один крестьянский староста был вхож к самому королю. Но был он такой скромный и непритязательный, что даже на королевские приемы являлся в простой домотканной одежде. Однажды король подарил ему кусок дорогой материи с тем, чтобы крестьянский староста надевал во дворец приличный костюм. Но в следующий раз крестьянин опять пришел на собрание в кафтане из грубой неокрашенной ткани. Король очень удивился и спросил: «Ты что же, так и не сшил себе нового костюма?» «Сшил, Ваше Величество», — ответил крестьянский староста. «Ну, ты же одет в сермяжный кафтан. Куда ты дел тонкое дорогое сукно, которое я тебе подарил?» Крестьянин отвернул полу, и оказалось, что у сермяжного кафтана суконная подкладка. «Так мне ваш подарок куда ближе к сердцу, Ваше Величество», — сказал крестьянский староста. «И я все время помню о вашей доброте». Король был очень растроган и во время пира посадил крестьянского старосту рядом с собой. Вельможи позавидовали простолюдину, которому оказали особый почет, и решили его осрамить перед королем. Они затеяли за столом игру под названием «Тумак за тумак». От самого конца стола вельможи стали толкать друг друга в бок со словами «тумак за тумак». Они надеялись, что сидящий рядом с королем неотесанный крестьянин пихнет государя, и тот, конечно, рассердится. Но крестьянин, когда пришла его очередь, повернулся к вельможе, который его толкнул, и сказал: «Не знаю, как у вас, а у нас пахарь, дойдя до конца поля, всегда поворачивает лошадь», и дал тумака сидящему рядом вельможе. «Вы балуетесь, как дети. Похоже, в моем королевстве крестьяне гораздо вас умнее», — сказал король вельможам. «Это еще надо проверить», — возразил кто-то из знатных господ. На следующий день король устроил во дворце пир. В одной комнате он посадил за стол всех своих вельмож, а в другом зале накрыл стол для крестьян, которых привел староста. Через час король пришел посмотреть и поприветствовать своих подданных. Крестьяне уже поели и благодарили его величество за угощение, а вельможи сидели за столом обиженные и растерянные. «Почему вы до сих пор не поели?» – спросил король. «Этими ложками нельзя есть, у них черенки слишком длинные», — ответил за всех главный его советник. «А вот крестьяне отлично справились». А надо сказать, король нарочно велел положить на оба стола очень длинные ложки, из-за чего вельможи не сумели поесть. Крестьяне тоже не могли такими ложками попасть себе в рот, и тогда они придумали кормить друг друга через стол и отлично этими длинными ложками пообедали. «Крестьяне знают, что такое взаимовыручка, и привыкли друг другу помогать», — сказал король вельможам. «А вы думаете только о себе. Так кто же из вас после этого умнее?»
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В пригороде Горно-Алтайска, на окраине села Кызыл-Озёк, стоит поклонный крест. Он едва виден среди деревьев и кустарников, а рядом небольшой обустроенный источник – Никольский ключ. В наши дни этот святой источник – единственное живое свидетельство того, что здесь когда-то был крупный монастырь – Свято-Николаевская миссионерская женская обитель, которая внесла большой вклад в деятельность Алтайской православной миссии. Первой настоятельницей общины стала монахиня Афанасия. В Горный Алтай она привезла благословение Серафима Саровского. С преподобным старцем, будущая инокиня, не раз общалась до принятия пострига и именно его советами руководствовалась в своей духовной жизни. Игуменья Афанасия в миру Анастасия Логинова родилась в крестьянской семье в 1809 году. Ее родина – село Кудлей Ордатовского уезда Нижегородской губернии. Прежде чем начать свой монашеский путь, Анастасия много трудилась и не сразу нашла место для своего подвига. В итоге она стала послушницей Ордатовского Покровского монастыря, а в 1863 году отправилась в Горный Алтай. Из Нижегородской глубинки послушница Анастасия приехала в поселение Улала, так исторически называли нынешнюю столицу Республики Алтай, Горно-Алтайск. Село было основано русскими переселенцами в 1824 году на месте слияния небольших рек Улалинки и Маймы. Именно здесь и разместилась Алтайская духовная миссия Русской Православной Церкви. В середине XIX века в селе Улала вместе со священниками-миссионерами уже трудились русские женщины и новообращенные христианки из числа коренного населения Алтая. Постепенно сформировалась женская монашеская община, которая стала уникальным примером в истории миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Сестры Улалинской обители были главными помощницами православных миссионеров в работе с новокрещенными жителями Алтая. В 1864 году Анастасия Логинова, принявшая в монашестве имя Афанасия, стала первой настоятельницей Улалинской миссионерской общины. Православная женская обитель во имя Николая Чудотворца возникла в той местности, где недавно было полное и безраздельное царство шаманизма. Главной целью и первым долгом своего служения сестры общины считали помощь православной миссии в деле ее служения. Улалинская община разрасталась, был построен келейный корпус с домовой церковью, увеличилось количество насельниц. Инокинями и послушницами в монастыре становились и бурятки, обращенные в православие. По сохранившимся воспоминаниям и описанию, первая настоятельница Улалинского монастыря вела подвижническую строгую жизнь. Матушка Афанасия Логинова отличалась детским незлобием, жила крайне просто, носила бедную одежду. Подвижница занималась миссионерской деятельностью, лечила больных, не делая различий между православными и язычниками. С каждым годом в новооткрытой обители все более и более увеличивалась община. Монастырь готовил сестер по уходу за немощными людьми, наставниц для детского приюта, была открыта школа для девочек. Улалинская обитель, зародившаяся трудами ученицы преподобного Серафима Саровского, игуменья Афанасии Логиновой, в XIX и начале XX века ревностно содействовала успеху трудов Алтайской православной миссии.
0: Свидетели веры. В эфире «Радио Вера».

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
0: Домашний кинотеатр.
3: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
4: Послушай, о чем ты плачешь? Жалею, что напугал меня?
5: Я не хотел тебя напугать, не сердись.
4: Я давно не сержусь. А все-таки ты очень странный.
5: Я не странный, нет. Я слепой.
3: Маленький Петр, Петрик, как зовут его родные, слеп от рождения. Он единственный сын в семье богатых дворян. Мать пытается оградить мальчика от внешнего мира, считая, что из-за своего недуга он не может вести обычную жизнь и нуждается в постоянной опеке. Противоположного мнения придерживается дядя Петрика, Максим. В прошлом суровый вояка. Он выступает за то, чтобы ребенку дали возможность самостоятельно изучать все, что его окружает. Благодаря дяде Петрик научился читать и писать по специальной методике для слепых, самостоятельно ездить верхом и полюбил прогулки у реки. Там он однажды встретился с Эвелиной, дочерью хозяев соседнего имения. Дети подружились и с тех пор почти не разлучались. Так начинается фильм «Слепой музыкант». Фрагмент из него прозвучал в начале нашей программы. Режиссер Татьяна Лукашевич сняла картину в 1960 году. В ней, как и почти во всех своих киноработах, она решила поговорить со зрителем о нравственном и духовном взрослении человека, о первых уроках жизни и главных смыслах человеческого бытия. Богатый материал на эту тему Татьяна Лукашевич нашла у русского писателя Владимира Короленко. Фильм «Слепой музыкант» стал экранизацией его известной одноименной повести.

0: Любовь Эвелины к Петру – не просто пылкое юношеское чувство. Оно наполнено глубоким состраданием и готовностью разделить с Петром всю его жизнь. Петр тоже всем сердцем любит девушку. Но постепенно в нем возрастает ропот на жизнь, ведь он слеп и не может видеть ту, которую сильно любит. Юноша замыкается в своих переживаниях, перестает радоваться жизни и, в конце концов, отдаляется от любимой. Дядя Петра Максим, наблюдая за переменами в племяннике, в одном из эпизодов картины вызывает его на откровенный разговор.
1: «Ты погружен только в себя. Тебя не интересует, что творится кругом. Судьба твоих близких, судьба людей, окружающих тебя.
2: Я не могу думать о других. Моя жизнь заполнена одной слепотой. Вам меня не понять.
1: Не стану спорить, но скажу только одно. Твое горе слишком эгоистично. Ты, может быть, стал бы лучше, если бы тебе хуже жилось, и ты мог бы разделить с народом его страдания».
0: Петр прислушивается к словам дяди и однажды ночью уходит из дома вместе со странствующими слепцами-бандуристами, которые направляются на богомолье в Почаевский монастырь на Украине. Что ждет героя на этом пути? Чему он научится, увидев жизнь со стороны, прежде ему совсем незнакомой? Об этом мы узнаем, посмотрев глубокий драматичный фильм Татьяны Лукашевич «Слепой музыкант». Главную роль в картине исполнил молодой Василий Ливанов. Это была одна из первых его киноработ. Интересно, что партнером актера по съемочной площадке стал его отец. Борис Ливанов сыграл Максима, дядю главного героя. Ливанов-младший в одном из интервью признавался, что отец помогал ему справиться с непростой ролью. Именно он посоветовал Василию перед съемками пообщаться с людьми из общества слепых и научиться у них умению слушать окружающий мир. Примечательно, что премьера фильма состоялась именно перед незрячей аудиторией. Публика не смотрела, а слушала картину, улавливая малейшие нюансы. После показа Татьяну Лукашевич спросили, где она нашла слепого актера на главную роль. Режиссер призналась, что актер на самом деле не слеп. Люди были искренне удивлены. «Мы знаем, как говорят незрячие. Он говорил именно так», — крикнул кто-то из зала. По одной лишь только этой реплике можно судить, насколько глубоко удалось воплотить своего персонажа Василию Ливанову. «Я не раз видел картину «Слепой музыкант» в детстве и юности, и с каждым просмотром все яснее понимал ее главный смысл. Фильм о том, что, зацикливаясь на собственных проблемах, мы часто теряем способность видеть нужды других людей. Не замечаем тех, кто каждый день рядом и с радостью помогает нести наш крест». Одним словом, этот фильм о духовной слепоте и о духовном прозрении я искренне рекомендую к просмотру. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Уже в Ветхом Завете можно встретить много восторженных слов о Боге. Но что при размышлении о Нем особенно удивляло и радовало верующих? Ответ на этот вопрос звучит в 112-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Хвалите, отрацы Господа, хвалите имя Господне».
3: «Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне». «Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». Аллилуйя!
2: «Вселяя неплодовь в дом матерь о чадях веселящуюся».
1: В русских былинах есть история о богатырях, имена которых сегодня многим известны по мультфильмам. К сожалению, в последних много карикатурного, и особенно досталось такому персонажу, как Святогор Богатырь. По версии современных авторов, вместо человека невероятной силы и столь же невероятных размеров, он неожиданно оказывается щуплым старичком. А ведь на самом деле Святогор – один из самых трагичных героев русского былинного эпоса. Дело в том, что его сила, совершенно несоразмерная человеческому миру, оказывается на земле неприменима. Реки выплескиваются, горы осыпаются, да и мать сыра земля не может его держать. Он желал бы поделиться своей силой или хоть куда-нибудь ее потратить, но не может этого сделать. Хочет найти земную тягу или центр земли, чтобы вбить в него кольцо и цепями соединить небо и землю. Однако все, за что он берется, разрушается, и неприменимая сила оказывается тяжелым бременем. В наши дни, конечно, найдутся те, кто удивятся его переживаниям, ведь бесполезная, никуда неприменимая сила ради силы стала для некоторых современных людей культом, на который они тратят время, деньги и здоровье. В псалме, который мы сегодня услышали, сила не упоминается, однако упоминается Божие величие. Господь высок над всеми народами, над небесами слава Его. Он не просто силен, в своем величии Он несопоставим с обитателями земли. Но поражает псалмопевца не это. Задумываясь над славой Господней, он поражается тому, что Бог при этом не просто знает о том, что происходит в мире, но и заботится о нем. Причем не только и даже не столько о сильных мира сего, сколько о самых уязвимых и незащищенных. Автор задает вопрос, который для него явно оказывается риторическим. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего? Зная, как зачастую ведут себя цари земные, псалмопевец тем более удивляется тому, что Бог, как сильнейший и славнейший, чем кто бы то ни было, ведет себя так заботливо и человеколюбиво. Однако даже древний псалмопевец, человек, который находился в Завете, знал Писание и пророков, не мог помыслить, до чего может дойти Божия любовь и снисхождение. Читая 112-й псалом на русском языке в синодальном переводе, мы видим слово «преклоняется». Но, обратившись к еврейскому оригиналу, узнаем, что это слово может быть переведено как «становиться низким», «смиряться», «унижаться», что позволяет прочитать псалом в новозаветной перспективе. И если для ветхозаветного автора Бог, которого он почитает, несравним с другими в своей заботе о людях, для нас, людей Нового Завета, он велик тем, что оказался способен не просто склониться со своей высоты, но стать человеком, войти в нашу жизнь и поднять нас, бедных и нищих, из праха греха. Вместе с псалмопевцем, радуясь Божьей любви, мы, как люди верующие, призваны не только сами надеяться на помощь Господа, но и помогать другим. Став человеком, он создал церковь и дал власть своим ученикам быть чадами Божиими. Размышляя о собственной жизни, мы часто думаем о грехах и надеемся на Божие снисхождение к нам. Однако вместе с тем мы также должны помнить и о тех силах, которые Господь дает нам, чтобы и мы продолжали Его дело в мире.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. С раннего детства 8-летней Саше из Омска пришлось преодолевать трудности. Через 3 недели после рождения девочка перенесла операцию из-за кровоизлияния в мозг. Затем оказалась в больнице с пневмонией. В год Сашу изъяли из неблагополучной семьи. Так она попала в детский дом. Но спустя 4 года девочку удочерили. Приемные родители стали заботиться о здоровье ребенка. При обследовании у Саши выявился фтоз обоих глаз. Это аномальное состояние подвижного века, которое закрывает глаза девочки. Исправить его может операция. Сделать ее Саше нужно как можно скорее. Несмотря на все сложности, Саша растет позитивным и любознательным ребенком. Любит активные игры и общение с детьми. Этой осенью она пойдет в школу, и родители мечтают, чтобы Саша смогла полноценно видеть. Но денег на дорогостоящее лечение у семьи нет. Поддерживает Сашу фонд «Провидение». Больше 8 лет он приходит на помощь детям с нарушениями зрения. Организация открыла сбор для Саши. Подарить ей возможность видеть и развиваться можно на сайте фонда «Провидение». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: «Дело дня».

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В местечке с любопытным названием Новозагарье. Мы сегодня, это Павлово-Посадский район. И от Павлово-Посада мы на 22-м автобусе в сторону Алферова едем до остановки Новозагарье.
2: Да, Новозагарье. Именно так произносится. Иногда даже трудно запоминается. И возникает вопрос, а каково же происхождение такого названия? И почему оно ново? Дело все в том, что однажды село Новое слилось с селом Загарьем. И это было даже, в общем, в достаточно исторические времена. А вообще слово «Загарье», вернее, «загара», это слово, которое мы даже и не знаем и не помним, потому что оно старославянское. Так вот, «загара» означает «начало поселения». Но в нашем случае у нас есть предположение, что все-таки название происходит от какой-то печальной истории, связанной с пожаром, когда погорело какое-то место.
1: Да,
2: за гарью. Вот. Так что вот решайте, дорогие слушатели, что вам интереснее. На самом деле это такое замечательное поселение старинное, которое стоит на двух прудах речки Осиновки. А речка-то где? А речка-то вообще почти незаметна. Вот мы приехали, мы переехали через почти незаметный мостик, и мы даже не заметили тот крошечный ручеёк, который бежит под автодорогой. А между тем, благодаря этому ручейку, здесь два вполне прекрасных таких вот прудика. И начинается Осиновка, наша речка, в болотистых лесах около Перхурова. И является она ответвлением реки тоже с очень старинным названием Понарь. Вот, ну, а Понарь – это широкая река, такая красивая, очень живописная. Итак, 17 век. Здесь строится Никольская церковь.
1: Разновременная, причем уже к нашему времени, то есть в 17 веке она была, я так понимаю, основана, но все, что мы сейчас видим, это от начала 18 до начала 20-го.
2: Да, и очень интересно, редко такое бывает, согласитесь, мы видим здесь две совершенно разные церковные постройки, которые в разных стилях и которые даже разного цвета. Одна часть кирпичная, а другая часть такая отштукатуренная, белая, прекрасная. Вот, ну, Никольская церковь возводится здесь в 17 веке, а потом ее разберут, и останется только маленькая часовенка, название села Никольское и погост. В книгах патриаршего приказа под 1628 годом есть упоминание деревянной церкви Николая Чудотворца на погосте Никольском. И еще упоминается другая церковь Пороскевы Пятницы. Но мы знаем, что это достаточно популярная была святая церковь Пороскевы Пятницы. Это же женская церковь, покровительница женских занятий. И, собственно, вот такое трогательное сочетание Николай Чудотворец и Пороскева Пятница. Ну, а в 1710 году по указу царя Петра Загарскую волость, да, представьте себе, Загарье было целой волостью тогда, она была пожалована слуге графа Шереметьева, прибыльщику Алексею Александровичу Курбатову. Алексей Александрович Курбатов приносил прибыль казне, как и некоторые его коллеги, товарищи. Прибыльщик – это профессия, которая появляется при Петре именно. Эти люди сидели и думали, как увеличить доход в казну, какие еще налоги ввести. И вот одним из наиболее ярких представителей профессии прибыльщиков был как раз Алексей Александрович Курбатов. Впрочем, еще в Петровское время, в 1714 году, он оказался под следствием, потому что не всем нравились налоги, которые он придумывал, и его стали подозревать в огромных растратах, поэтому поселился этот человек в своем имении и принялся строить храм. В 1715 году вместо деревянной церкви Параскевы Пятницы на этом месте был построен новый каменный храм Успения Божией Матери из красного кирпича. А вторая часть, большая кирпичная колокольня и трапезная с пределами святителя Николая Чудотворца и великомученицы Параскевы Пятницы, она строится постепенно. И вот это как раз по поводу того, что когда достраивалось, и вот эти достройки и перестройки затянутся вплоть до конца XIX века. И вторую половину храма возведут на средства местных купцов Русаковых. Кстати, вот неоднократно посетив различные поселения этих мест, мы еще ни разу не сталкивались с профессией медников.
1: Мне кажется, сталкивались где-то.
2: Мы сталкивались со Стрецовым, и это были игрушки из жести. Вот,
1: да, это была интересная
2: это
1: история.
2: Это было очень интересно, но это были медники, которые производят очень интересные изделия, очень важные и нужные, медные пуговицы, например, с гербом. Вот это был бизнес своего рода. Это была такая вот фабричная такая была история в этих местах. В конце XIX века даже фигурирует название этого места как Никольское Загарье. Потом просто Загарье. Вот. А новое Загарье появляется, когда действительно вот сходятся два замечательных поселения. Новое и Загарье – это 26-й год, 1926 год. Вот. А вообще здесь очень интересно. Одним из владельцев этих мест, этого поселения, был некий Леонтьев. Это был человек с очень суровым характером. Но, кстати, Леонтьевский переулок в Москве – это место, где стоял дом его предков и его родственников, и он там тоже жил. Собственно, Леонтьев был человеком настолько сложным и неприятным, что его расхождение с женой даже было высочайше утверждено императрицей Елизаветой Петровной, и ее вернули, эту несчастную девушку, вернули ее матери по приказу Елизаветы Петровны. Да и сам Леонтьев оказался настолько сложным человеком, что его убили его собственные крепостные. Наняв специально чужого, вот они его убили в 69-м году. Вот, и дальше это переходит к его семье, к его вдове и детям. И уже потом, собственно, здесь появляется дочь графа Румянцева-Задунайского, вот того самого, которому принадлежит Троицкая Кайнарджи. И здесь производятся различные постройки. Вот я думаю, что именно тогда начинается перестройка храма. А в XIX веке вот как раз уже Тимофей Тимофеевич Русаков и, собственно, его родственники остаются, фамильные их захоронения остаются на Никольском кладбище, и они сохраняются. Вот с этим храмом происходит невероятная вещь. То есть он был закрыт при советской власти в 1938 году.
1: Но недолго он был закрыт.
2: Но в 1943 году он открылся, и все, что было в храме, храме сохранилось.
1: А знаете, как сохранялось? Ну, ключи-то обычно всегда бывали у бабушек, которые там жили. Это потом уже в 60-е годы, после всех реформ хрущевской антирелигиозной кампании, ключи всеми правдами и неправдами от закрытых храмов у бабушек, которые некоторые из них же стояли целыми, и бабушки ключи берегли и по наследству передавали.
2: Да.
1: Там всеми правдами и неправдами эти ключи изымали. А в 30-е, 40-е, 50-е, если храм уж совсем не надо было передавать под какие-то колхозные нужды, такое тоже случалось. Есть у нас примеры, в том числе и в Подмосковье, как вот здесь, когда храмы стояли нетронутые, просто закрытые.
2: Да, и вот этому храму очень повезло. А еще мне бы хотелось обратить ваше внимание на сельский дом культуры. Ну, он, казалось бы, совсем незаметный, а обыкновенный, но на его месте была когда-то площадь, был дом, был трактир и были склады Дмитрия Федоровича Нартова. У него была лавка одна на всю округу, где продавались колониальные товары. Знаете, чай, кофе и другие колониальные товары. А Нартов сам производил силами своей семьи. У него было 13 детей, двух браков. Он производил не только баранки, но и строительные материалы. В частности, у Нартова можно было купить, например, целый дом, и даже в рассрочку, и с установкой. И вот около этой площади как раз располагались его такие выставочные пространства, где стояли вот эти дома, и можно было выбрать любой подходящий. А еще в этой деревне сохраняется постамент. Сейчас это памятник Великой Отечественной войны.
1: Вот. А постамент это был
2: постамент
1: II,
2: от памятника Александра II.
1: Любопытнейшая
2: история, потому что их ставили по разным поводам. Значит, вот Александр II вообще, мы знаем, был популярнейшим императором. Вот у нас здесь стоит в Новозагарье, пожалуй, как бы третий выпуск памятника Александру II. Ну да, конечно, он не сохранился, конечно, была революция. Вот, памятники императорам, конечно, да. Но этот памятник был поставлен к 50-летию отмены крепостного права. Была серия памятников, поставленных, когда в память об императоре, убиенном народовольцами, а еще был и более ранний период, когда ставили памятники чудесному спасению Александра II при покушении 66-го года.
1: Ну, еще давайте вспомним Федора Алексеевича Багрицова, знаменитого регента и композитора, его хор в Чудском монастыре приходили слушать, он был очень известен.
2: Да, Чудов монастырь в Кремле московском. И, собственно, вот как раз Федор Алексеевич был регентом Чудового хора, вот, хора Чудовского монастыря. И организовывались концерты духовной музыки. И среди его сочинений, например, переложение херувимской песни «Господи, спаси благочестивые». Вот, «И верую, и тебе поем, и утоли мои печали». Потрясающее звучание, которое до сих пор используют и, в общем, с огромной благодарностью. А еще очень много из того, что мы сегодня видим, слышим, рассказываем, сохранилось благодаря учителям земской школы, Загарской земской школы, в частности, благодаря Ивану Николаевичу Чистову, его дочери и его могиле около храма, и ученикам. То есть вот здесь память об истории этого замечательного селения сохранилась благодаря учительству, местному земскому учительству. Такая замечательная история.
1: Спасибо большое. Мы с Еленой Валерьевной Гераскиной сегодня побывали в очень любопытном месте Новозагарье под Павловским посадом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы. До свидания.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
1: Парашина. С плоской возвышенности пошла дорога под Изволок. И вот, наконец, открылось перед нами лежащее на низменности богатое село Парашино с каменной церковью и небольшим прудом во враге. Господское гумно стояло как город, построенный из хлебных кладей. Даже в крестьянских гумнах видно было много прошлогодних копен. Отец мой радовался, глядя на такое изобилие хлеба, и говорил: «Вот крестьяне так крестьяне, сердце радуется». Я радовался вместе с ним и опять заметил, что мать не принимала участия в его словах. Наконец мы въехали в село. В самое это время священник в полном облачении, неся крест на голове, предшествуемый диаконом, скадилом, образами и хоругвями и сопровождаемый огромную толпою народа, шел из церкви для совершения водоосвящения на Иордане. Пение дичков заглушалось колокольным звоном и только в промежутках врывалось в мой слух. Мы сейчас остановились, вышли из кареты и присоединились к народу. Мать вела меня за руку, а нянька несла мою сестрицу, которая с необыкновенным любопытством смотрела на невиданное ею зрелище. Мне же, хотя удалось видеть нечто подобное в Уфе, но, тем не менее, я смотрел на него с восхищением. После водосвятия, приложившись ко кресту, окропленные святой водою, получив от священника поздравление с благополучным приездом, пошли мы на господский двор, всего через улицу от церкви. Народ окружал нас тесной толпой, и все были так веселы и рады нам, как и крестьяне на жнитве. Многие старики протеснились вперед, кланялись и здоровались с нами очень ласково. Между ними первый был малорослый, широкоплечий, немолодой мужик с проседью и с такими необыкновенными глазами, что мне даже страшно стало, когда он на меня пристально поглядел. Толпа крестьян проводила нас до крыльца господского флигеля и потом разошлась. А мужик страшными глазами взбежал на крыльцо, отпер двери и пригласил нас войти, приговаривая: «Милости просим, батюшка Алексей Степанович и матушка Софья Николаевна». Мы вошли во флигель. Там было как будто все приготовлено для нашего приезда. Но после я узнал, что тут всегда останавливался наезжавший иногда главный управитель и поверенный бабушке Куролесовой, которого отец с матерью называли Михайлушкой. А все прочие с благоговением величали Михаилом Максимовичем. И вот причина, почему флигель всегда был прибран. Из слов отца я сейчас догадался, что малорослый мужик с страшными глазами был тот самый Мироныч, о котором я расспрашивал еще в карете. Отец мой осведомлялся у него обо всем, касающемся до хозяйства, и отпустил, сказав, что позовет его, когда будет нужно, и приказав, чтобы некоторых стариков, названных им по именам, он прислал к нему. Как я ни был мал, но заметил, что Мироныч был недоволен приказанием моего отца. Он так отвечал: «Слушаюсь», что я, как теперь, слышу этот звук, который ясно выражал: «Нехорошо вы это делаете». Когда он ушел, я услышал такой разговор между отцом и матерью, который привел меня в большое изумление. Мать сказала, что этот Мироныч должен быть разбойник. Отец улыбнулся и отвечал, что похоже на то, что он прежде слыхал об нем много нехорошего, но что он родня и любимец Михайлушки, а тетушка Прасковья Ивановна во всем Михайлушке верит, что он велел послать к себе таких стариков из Багровских, которые скажут ему всю правду, зная, что он их не выдаст, и что Мирунычу было это невкусно. Отец прибавил, что поедет после обеда осмотреть все полевые работы и приглашал с собою мать, но она решительно отказалась, сказав, что она не любит смотреть на них и что если он хочет, то может взять с собой Сережу. Я обрадовался, стал проситься. Отец охотно согласился. «Да вот мы с Сережей, — сказал мой отец, — после чаю пойдем осматривать конный завод, а потом пройдем на родники и на мельницу». Разумеется, я тоже очень обрадовался и этому предложению, и мать тоже на него согласилась. После чаю мы отправились на конный двор, находившийся на заднем конце господского двора, поросшего травою. У входа в конюшни ожидал нас вместе с другими конюхами главный конюх Григорий Ковляга, который с первого взгляда очень мне понравился. Он был особенно ласков со мною. Не успели мы войти в конюшни, как явился противный Мироныч, который потом целый день уже не отставал от отца. Мы пошли широкими воротами в какое-то длинное строение. На обе стороны тянулись коридоры, где направо и налево в особых отгородках старые, большие и толстые лошади, а в некоторых и молодые, и еще тоненькие. Тут я узнал, что их комнатки назывались стойлами. Против самых ворот на стене висел образ Николая Чудотворца, как сказал мне Ковляга. Осмотрев обе стороны конюшни и похвалив в них чистоту, отец вышел опять на двор и приказал вывести некоторых лошадей. Ковляга сам выводил их с помощью другого конюха. Гордые животные, раскормленные, застоявшиеся, ржали, подымались на дыбы и поднимали на воздух обоих конюхов, так что они висели у них на шеях, крепко держась правой рукою за узду. Я робел и прижимался к отцу, но когда опускали некоторых из этих славных коней бегать и прыгать на длинной веревке вокруг державших ее конюхов, которые, упершись ногами и пригнувшись к земле, едва могли с ними ладить, я очень ими любовался. Мироныч во все совался, и мне было очень досадно, что он называл Ковлягу Гришка Ковляжонок, тогда как мой отец называл его Григорий. «А где пасутся табуны?» — спросил мой отец у Ковляги. Мироныч отвечал, что один пасется у Кошелги, а другой у каменного врага. И прибавил, «Коли вам угодно будет, батюшка Алексей Степаныч, поглядеть господские ржаные и яровые хлеба и паровое поле, мы завтра отслужим молебен и начнем сев, то не прикажете ли подогнать туда табуны? Там будет уж недалеко». Отец отвечал, «Хорошо». С конного двора отправились мы на родники. Отец мой очень любил всякие воды, особенно ключевые. А я не мог без восхищения видеть даже бегущие по улицам воды. И потому великолепные парашинские родники, которых было больше 20, привели меня в восторг. Некоторые родники были очень сильны и вырвались из середины горы, другие били и кипели у ее подошвы. Некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубами с крышей. В срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водою, что казались пустыми. Вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянную бахромой. Я видел, как приходили крестьянки с ведрами, оттыкали деревянный гвоздь, находившийся в конце колоды, подставляли ведро под струю воды, которая била дугой, потому что нижний конец колоды лежал высоко от земли на больших каменных плитах. Бока врага состояли все из дикого плетника. В одну минуту наполнялось одно ведро, потом другое. Все родники стекали в пруд. Многие необделанные ключи текли туда же ручейками по мелким камешкам. Между ними мы с отцом нашли множество прекрасных, точно как обточенных, довольно длинных, похожих на сахарные головки. Эти камешки назывались чертовыми пальцами. Я увидел их в первый раз. Они мне очень понравились. Я набил ими свои карманы, только название их никак не мог объяснить мне отец. И я долго надоедал ему вопросами, что за зверь, черт, имеющий такие крепкие пальцы. Еще полный новых и приятных впечатлений, я вдруг перешел опять к новым, если не так приятным, зато не менее любопытным впечатлениям. Отец привел меня на мельницу, о которой я не имел никакого понятия. Пруд наполнялся родниками и был довольно глубок. Овраг перегораживала, запружая воду, широкая навозная плотина. Посредине ее стояла мельничная амбарушка. В ней находился один мукомольный постав, который молол хорошо только в полую воду. Впрочем, не от того, чтобы мало было воды в пруде, как объяснил мне отец, а от того, что вода шла везде сквозь плотину. Эта дрянная мельница показалась мне чудом искусства человеческого. Прежде всего я увидел падающую из каузной трубы струю воды прямо на водяное колесо, позеленевшее от мокроты, ворочавшееся довольно медленно, все в брызгах и пене. Шум воды смешивался с каким-то другим гудением и шипением. Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий вверху и узенький внизу, как я увидел после, в который всыпают хлебные зерна. Потом мы сошли вниз, и я увидел вертящийся жернов, и над ним дрожащий ковшик, из которого сыпались зерна, попадавшие под камень. Вертясь и раздавливая зерна, жернов, окруженный лубочной обечайкой, превращал их в муку, которая сыпалась вниз по деревянной лопаточке. Заглянув сбоку, я увидел другое, так называемое сухое колесо, которое вертелось гораздо скорее водяного и, задевая какими-то кулаками за шестерню, вертело утвержденный на нем камень. Амбарушка была наполнена хлебной пылью и вся дрожала, даже припрыгивала. Долго находился я в совершенном изумлении, разглядывая такие чудеса и вспоминая, что я видел что-то подобное в детских игрушках. Долго простояли мы в мельничном амбаре, где какой-то старик, дряхлый и сгорбленный, которого называли Засыпкой, седой и хворый, молол всякое хлебное ухвостье для посыпки господским лошадям. Он был весь белый от мучной пыли. Я начал было расспрашивать его, но, заметя, что он часто и задыхаясь кашлял, что привело меня в жалость, я обратился с остальными вопросами к отцу. Противный Мироныч и тут беспрестанно вмешивался, хотя мне не хотелось его слушать. Когда мы вышли из мельницы, то я увидел, что хлебная пыль и нас выбелила, хотя не так, как Засыпку. Я сейчас начал просить отца, чтобы больного старичка положили в постели, напоили чаем. Отец улыбнулся и, обратясь к Миронычу, сказал: «Засыпка, Василий Терентьев, больно старый хвор, кашель его забил, и ухвостная пыль ему не годится, его бы надо совсем отставить от старичьих работ и не наряжать в засыпки». «Как изволите приказать, батюшка Алексей Степаныч», — отвечал Мироныч. «Да не будет ли другим обидно его отставить, так и других надо отставить. Ведь таких дармоедов и лежебоков много. Кто же будет старичьи работы исполнять?» Отец отвечал, что не все же старики хворы, что больных надо поберечь и успокоить, что они на свой век уже поработали. «Ведь ты и сам скоро состаришься», — сказал мой отец. «Тоже будешь дармоедом, и тогда захочешь покою». Мироныч отвечал: «Слушаюсь. По приказанию вашему будет исполнено. А этого-то Василия Терентьева и не надо было миловать. У него внук Буян, и на мне чуть меня за горло не сгреб». Отец мой с сердцем отвечал, и таким голосом, какого я у него никогда не слыхивал: «Так ты за вину внука наказываешь больного дедушку? Да ты взыскивай с виновного!» Мироныч проворно подхватил: «Будьте покойны, батюшка Алексей Степанович, будет исполнено по вашему приказанию». Не знаю отчего, я начинал чувствовать внутреннюю дрожь. Василий Терентьев, который видел, что мы остановились, и побрел было к нам, услыхав такие речи, сам остановился, трясясь всем телом и кланяясь беспрестанно. Когда мы взошли на гору, я оглянулся. Старик все стоял на том же месте и низко кланялся. Когда же мы пришли в свой флигель, я, забыв о родниках и мельнице, сейчас рассказал матери о больном старичке. Мать очень горячо приняла мой рассказ. Сейчас хотела призвать и разбронить Мироныча. Сейчас отставить его от должности. Сейчас написать об этом к тетушке Прасковье Ивановне. И отцу моему очень трудно было удержать ее от таких опрометчивых поступков. Тут последовал долгий разговор и даже спор. Я многого не понимал, многое забыл, и у меня остались в памяти только отцовы слова. «Не вмешивайся не в свое дело, ты все дело испортишь. Ты все семейство погубишь. Теперь Мироныч не тронет их, он все-таки будет опасаться, чтобы я не написал к тетушке. А если пойдет дело на то, чтобы Мироныча прочь, то Михайлушка его не выдаст. Тогда мне уж в Парашино и заглядывать нечего. Пользы не будет. Да, пожалуй, и тетушка еще прогневается». Мать поспорила, но уступила. Боже мой, какое смешение понятий произошло в моей ребячей голове. За что страдает больной старичок? Что такое злой Мироныч? Какая это сила, Михайлушка и бабушка? Почему отец не позволил матери сейчас прогнать Мироныча? Стало, отец может это сделать? Зачем же он не делает? Ведь он добрый, ведь он никогда не сердится. Вот вопросы, которые кипели в детской голове моей. И я разрешил себе их тем, что Михайлушка и бабушка недобрые люди, и что мой отец их боится. Чертовы пальцы я отдал милой моей сестрице, которая очень скучала без меня. Мы присоединили новое сокровище к нашим прежним драгоценностям, к чуркам и камешкам с реки Белой, которые я всегда называл «штуфами». Это слово я перенял у старичка Аничкова. Я пересказал сестрице с жаром о том, что видел. Я постоянно сообщал ей обо всем, что происходило со мной без нее. Теперь я стал замечать, что сестрица моя не все понимает, и потому, перенимая речи у няньки, старался говорить понятным языком для маленького дитяти. После обеда на длинных крестьянских роспусках отправились мы с отцом в поле. Противный Мироныч также присел с нами. Я ехал на роспусках в первый раз в моей жизни, и мне очень понравилась эта езда. Сидя в сложенной в четверо белой кошме, я покачивался точно как в колыбели, висящей на гибком древесном сучке. По колеям степной дороги роспуски опускались так низко, что растущие высоко травы и цветы хлестали меня по ногам и рукам, и это меня очень забавляло. Я даже успевал срывать цветочки. Но я заметил, что для больших людей так сидеть неловко, потому что они должны были не опускать своих ног, а втягивать и держать их на воздухе, чтобы не задевать за землю. Я же сидел на роспусках почти с ногами, и трава задевала только мои башмаки. Когда мы проезжали между хлебов по широким межам, заросшим вишенником с красноватыми ягодами и бобовником с зеленоватыми бобами, то я упросил отца остановиться и своими руками нарвал целую горсть диких вишен, мелких и жестких, как крупный горох. Отец не позволил мне их отведать, говоря, что они кислые, потому что не поспели. Бобов же дикого персика, называемого крестьянами бобовником, я нащипал себе целый карман. Я хотел и ягоды положить в другой карман и отвезти маменьке, но отец сказал, что мать на такую дрянь и смотреть не станет, что ягоды в кармане раздавятся и перепачкают мое платье, и что их надо кинуть. Мне жаль было вдруг расстаться с ними. Я долго держал их в своей руке, но, наконец, принужден был бросить. Сам не знаю, как и когда. В тех местах, где рожь не наклонилась, не вылегла, как говорится, она стояла так высоко, что нас с роспусками и лошадьми не было видно. Это новое зрелище тоже мне очень нравилось. Долго мы ехали межами, и вот начал слышаться издалека какой-то странный шум и говор людей. Чем ближе мы подъезжали, тем становился он слышнее. И, наконец, сквозь несжатую рожь стали мелькать блестящие серпы и колосья горстей срезанной ржи, которыми кто-то взмахивал в воздухе. Вскоре показались плечи и спины согнувшихся крестьян и крестьянок. Когда мы выехали на десятину, которую жали человек с 10, говор прекратился. Но зато шарканье серпов по соломе усилилось и наполняло все поле необыкновенными и неслыханными мною звуками. Мы остановились, сошли с распусков, подошли близко к жнецам и жницам. И отец мой сказал каким-то добрым голосом: «Бог на помощь!» Вдруг все оставили работу, обернулись к нам лицом, низко поклонились, а некоторые крестьяне постарше поздоровались с отцом и со мною. На загорелых лицах была написана радость. Некоторые тяжело дышали, у иных были обвязаны грязными тряпицами пальцы на руках и босых ногах, но все были бодры. Отец мой спросил, сколько людей на десятине, не тяжело ли им, и, получив в ответ, что тяжеленько, да как же быть, рожь сильна, прихватим вечера, сказал: «Так жните с Богом». И в одну минуту засверкали серпы, горсти ржи замелькали над головами работников, и шум от резки жесткой соломы еще звучнее, сильнее разнесся по всему полю. Я стоял в каком-то оцепенении. Вдруг плач ребенка обратил на себя мое внимание, и я увидел, что в разных местах между трех палочек, связанных вверху и воткнутых в землю, висели люльки. Молодая женщина воткнула серп в связанный ею сноп, подошла не торопясь, взяла на руки плачущего младенца и тут же, присев у стоящего пятка снопов, начала целовать, ласкать и кормить грудью свое дитя. Ребенок скоро успокоился, заснул. Мать положила его в люльку, взяла серп и принялась жать с особым усердием, чтобы догнать своих подруг, чтобы не отстать от других. Отец разговаривал с Миронычем, и я имел время всмотреться во все меня окружающее. Невыразимое чувство сострадания к работающим с таким напряжением сил на солнечном зное обхватило мою душу. И много раз потом, бывая на жнитве, я всегда вспоминал это первое впечатление. С этой десятины поехали мы на другую, на третью и так далее. Сначала мы вставали с распусков и подходили к жнецам, а потом только подъезжали к ним. Останавливались, отец мой говорил:

и стали мешаться, а пришла пора сеять. Вчера Бог дал такого дождика, что борозду пробил. Теперь земля сыренька, и с завтрашнего дня всех мужиков погоню сеять. Так извольте рассудить, с одними бабами немного нажнешь, а ржи-то осталась половина не сжатой. Не позволите ли, батюшка, сделать лишний сгон?» Отец отвечал, что крестьянам ведь так же надо убираться, и что отнять у них день в такую страдную пору – дело нехорошее, и что лучше сделать помощь и позвать соседей. Староста начал было распространяться о том, что у них соседи дальние и к помощам непривычные, но в самое это время подъехали мы горохом и маком, которые привлекли мое внимание. Отец приказал Мироновичу сломить несколько еще зеленых головок мака и выдрать с корнем охапку гороха с молодыми стручками и лопатками. Все это он отдал в мое распоряжение и даже позволил съесть один молоденький стручок, плоские горошинки которого казались мне очень сладкими и вкусными. В другое время это заняло бы меня гораздо сильнее, но в настоящую минуту ржаное поле с жнецами и жницами наполняло мое воображение, и я довольно равнодушно держал в руках за тонкие стебли с десяток маковых головок и охапку зеленого гороха. Возвращаясь домой, мы заехали в паровое поле, довольно заросшее зеленым осотом и козлецом, за что отец мой сделал замечание Мироновичу, но тот оправдывался дальностью полей, невозможностью гонять туда господские и крестьянские стада для толоки и уверял, что вся эта трава подрежется сохами и больше не отрыгнет, то есть не вырастет. Несмотря на все это, отец мой остался не совсем доволен паровым полем, сказал, что пашня местами мелка и борозды редки, отчего и травы много. Солнце опускалось, и мы едва успели посмотреть два господских табуна, нарочно подогнанных близко к пару. В одном находилось множество молодых лошадок, всяких возрастов и матерей с жеребятами, которые несколько отвлекли меня от картины жнитва и развеселили своими прыжками и ласками к матерям. Другой табун, которому, как говорили, и приближаться надо было с осторожностью, осматривал только мой отец, и то ходил к нему пешком вместе с пастухами. Там были какие-то дикие и злые лошади, которые бросались на незнакомых людей». Уже стало темно, когда мы воротились. Мать начинала беспокоиться и жалеть, что меня отпустила. В самом деле, я слишком утомился и заснул, не дождавшись даже чаю. Проснувшись довольно поздно, потому что никто меня не будил, я увидел около себя большие суеты, хлопоты и сборы. К отцу пришли многие крестьяне с разными просьбами, которых исполнить Мироныч не смел, как он говорил, или всего вернее не хотел. Это узнал я после, из разговоров моего отца с матерью. Отец, однако, не брал на себя никакой власти и всем отвечал, что тетушка приказала ему только осмотреть хозяйство и обо всем донести ей, но входить в распоряжение старосты не приказывала. Впрочем, наедине с Мироновичем я сам слышал, как он говорил, что для одного крестьянина можно бы сделать то-то, а для другого-то то-то. На такие речи староста обыкновенно говорил: «Слушаю, будет исполнено». Хотя мой отец несколько раз повторял: «Я, братец, тебе ничего не приказываю. Я говорю только, не рассудишь ли ты сам так поступить? Я и тетушке донесу, что никаких приказаний тебе не давал, а ты на меня не ссылайся». К матери моей пришло еще более крестьянских баб, чем к отцу крестьян. Одни и тоже с разными просьбами об оброках, а другие с разными болезнями. Здоровых мать и слушать не стала, а больным давала советы и даже лекарства из своей дорожной аптечки. Накануне вечером, когда я уже спал, отец мой виделся с теми стариками, которых он приказал прислать к себе. Видно, они ничего особенно дурного об Мироныче не сказали, потому что отец был с ним ласковее вчерашнего и даже похвалил его за усердие. Священник с попадьей приходили прощаться с нами и отозвались об Мироныче одобрительно. Священник сказал, между прочим, что староста — человек подвластный, исполняет, что ему прикажут, и прибавил с улыбкой, что
«Един Бог без греха».

0: И что жаль только, что у Мироныча много родни на селе, и он до нее ласков. Я не понял этих слов и думал, что чем больше родни у него и чем он ласкивее к ней, тем лучше. Не знаю отчего, сборы продолжались очень долго, и мы выехали около полдён. Мироныч и несколько стариков с толпой крестьянских мальчиков и девочек проводили нас до околицы. Нам надо было проехать 45 верст и ночевать на реке Ик, о которой отец говорил, что она не хуже Демы и очень рыбна. Приятные надежды опять зашевелились в моей голове.
1: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
0: Дорога из Парашина в Багрово. Дорога – удивительное дело. Ее могущество непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его среды, все равно любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредотачивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминания прошедшего и, наконец, на мечты и надежды в будущем. И все это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Точно то было тогда со мной. Сначала смешанную толпою новых предметов, образов и понятий роились у меня в голове Дема, ночевка в Чувашах, родники, мельница, дряхлый старичок засыпка и ржаное поле со жницами и жнецами. Потом каждый предмет отделился и выяснился. Явились темные, непонимаемые мной места или пятна в этих картинах. Я обратился к отцу и матери, прося объяснить и растолковать их мне. Объяснения и толкования показались мне неудовлетворительными. Вероятно, потому что со мной говорили, как с ребенком, не замечая того, что мои вопросы были гораздо старше моего возраста. Наконец, я обратился к самому свежему предмету моих недоумений. Отчего сначала говорили об Мироныче как о человеке злом, а простили с ним как с человеком добрым? Отец с матерью старались растолковать мне, что совершенно добрых людей мало на свете, что парашинские старики, которых отец мой знает давно, люди честные и правдивые, сказали ему, что Мироныч – начальник умный и распорядительный, заботливый о господском и о крестьянском деле. Они говорили, что, конечно, он потакает и потворствует своей родне и богатым мужикам, которые находятся в милости у главного управителя, Михаила Максимовича. Но что, как же быть? Свой своему поневоле друг? И что нельзя не уважить Михаила Максимовича, что Мироныч, хотя гуляет, но на работах всегда бывает в трезвом виде и не дерется бестолку. Что он не поживился ни одной копейкой, ни господской, ни крестьянской, а наживает большие деньги от дегтя и кожевенных заводов, потому что он в части у хозяев, то есть у богатых парашинских мужиков, промышляющих в башкирских лесах ситкою дегтя и покупкой у башкирцев кож разного мелкого и крупного скота, что хотя хозяевам маленько и обидно, ну да, они богатые и получают большие барыши. В заключение старики просили, чтобы Мироныча не трогать, и что всякий другой на его месте будет гораздо хуже. Такое объяснение, на которое понадобилось еще много новых объяснений, очень меня озадачило. Житейская мудрость не может быть понимаема дитятей. Добровольные уступки несовместны с чистотой его души, и я никак не мог примириться с мыслью, что Мироныч может драться, не переставая быть добрым человеком. Наконец, я надоел своими вопросами, и мне приказали или читать книжку, или играть с сестрицей. Книжка не шла мне в голову, и я принялся разбирать свои камешки и чертовы пальцы, показывая, называя и рассказывая об их качествах моей сестре. Переезд опять был огромный, слишком 40 верст. Сначала в верстах в 10 от Парашина мы проехали через какую-то вновь селившуюся русскую деревню, а потом 30 верст не было никакого селения, и дорога шла по ровному редколесью. Кругом виднелись прекрасные рощи, потом стали попадаться небольшие пригорки, а с правой стороны потянулась непрерывная цепь высоких и скалистых гор, иногда покрытых лесом, а иногда совершенно голых. Спускаясь с пологого ската, ведущего к реке Ик, надобно было проезжать мимо Чувашско-Мордовской и частью татарской деревни, называющейся Ик-Кармаала, потому что она раскинулась по пригоркам речки Кармалки, впадающей в Ик в полутора версте от деревни. Мы остановились возле околицы, чтобы послать в Кармалу для закупки овса и съестных припасов, которые люди наши должны были привезти нам на ночевку, назначенную на берегу реки Ик. Солнце стояло еще очень высоко. Было так жарко, как среди лета. Вдруг мать начала говорить, что не лучше ли ночевать в Кармале, где воздух так сух, и что около Ика ночью непременно будет сыро. Я так и обмер. Отцу моему также было это неприятно. Но он отвечал: «Как тебе угодно, матушка». Мать высунулась из окна, посмотрела на рассеянные чувашские избы и, указав рукою на один двор, стоявший отдельно от прочих и заключавший внутри себя небольшой холм, сказала: «Вот где я желала бы остановиться». Препятствий никаких не было. Богатый чувашинин охотно пустил нас на ночлег, потому что мы не требовали себе избы, и мы спокойно въехали на огромный, еще зеленый двор и поставили карету, по желанию матери, на самом верху холма или пригорка. Вид оттуда был очень хорош, на всю живописную окрестность речки Кармалки и зеленую рему Ика, текущего в долине. Но мне было не до прекрасных видов. Все мои мечты поудить вечером, когда, по словам отца, так хорошо клюет рыба на такой реке, которая не хуже Демы, разлетелись как дым. И я стоял точно приговоренный к какому-нибудь наказанию. Вдруг голос отца вывел меня из отчаянного положения. «Сережа», — сказал он, — «я попрошу у хозяина лошадь и роспуски, и он довезет нас с тобой до Ика. Мы там поудим. Как только солнце станет садиться, я пришлю тебя с Ефремом. А сам я ворочусь, когда уж будет темно. Просись у матери», — прибавил он, смотря с улыбкою в глаза моей матери. Я не говорил ни слова, но когда мать взглянула на меня, то прочла все на моем лице. Она почувствовала невозможность лишить меня этого счастья и с досадой сказала отцу: «Как тебе не стыдно взманить ребенка? Ведь он опять так же взволнуется, как на Деме». Тут я получил употребление языка и принялся горячо уверять, что буду совершенно спокоен. Мать с большим неудовольствием сказала: «Ступай, но чтоб до заката солнца ты был здесь». Так неохота данное позволение облило меня холодной водой. Я хотел было сказать, что не хочу уехать, но язык не поворотился. Через несколько минут все было готово: лошадь, удочки, червяки, и мы отправились на Ик. Впоследствии я нашел, что Ик ничем не хуже Демы. Но тогда я не в состоянии был им восхищаться. Мысль, что мать отпустила меня против своего желания, что она недовольна, беспокоится обо мне, что я отпущен на короткое время, что сейчас надо возвращаться, совершенно закрыла мою душу от сладких впечатлений, великолепной природы и уже зародившейся во мне охоты. Но место, куда мы приехали, было поистине очаровательно. Сажен за 200 повыше Ик разделялся на два рукава или протока, которые текли в весьма близком расстоянии друг от друга. Разделенная вода была уже не так глубока, и на обоих протоках находились высокие мосты на сваях. Один проток был глубже и тише, а другой мельче и быстрее. Такая же чудесная урема, как и на Деме, росла по берегам Ика. Протоки устремлялись вглубь ее и исчезали в густой чаще деревьев и кустов. Далее, по обеим сторонам Ика, протекавшего до сих пор по широкой открытой долине, подступали горы, то лесистые, то голые и каменистые, как будто готовые принять реку в свое владение. Отец мой выбрал место для ужения, и они оба с Евсеичем скоро принялись за дело». Мне также дали удочку и насадили крючок уже не хлебом, а червяком, и я немедленно поймал небольшого окуня. Удочку оправили, закинули и дали мне держать удилище. Но мне сделалось так грустно, что я положил его и стал просить отца, чтобы он отправил меня с Евсеичем к матери. Отец удивился, говорил, что еще рано, что солнышко еще целый час не сядет. Но я продолжал проситься и начинал уже плакать». Отец мой не любил и даже боялся слез, и потому приказал Евсеичу отвезти меня домой, а самому поскорее воротиться, чтобы вечер поудить вместе. Мое скорое возвращение удивило, даже испугало мать. «Что с тобой?» — вскрикнула она. «Здоров ли ты?» Я отвечал, что совершенно здоров, но что мне не захотелось удить. По нетвердому моему голосу, по глазам полным слез, она прочла все, что происходило в моем сердце. Она обняла меня, и мы оба заплакали. Мать хотела опять меня отправить удить к отцу, но я стал горячо просить не посылать меня, потому что желание остаться было вполне искренне. Мать почувствовала, что послать меня было бы таким же насилием, как и непозволение ехать, когда я просился. Евсеич бегом побежал к отцу, а я остался с матерью и сестрой. Мне вдруг сделалось так легко, так весело, что, кажется, я еще и не испытывал такого удовольствия. После многих нежных слов, ласк и разговоров, позаботившись, чтобы хозяйские собаки были привязаны и заперты, мать приказала мне вместе с сестрицей побегать по двору. Мы обежали вокруг пригорка, на котором стояла наша карета, и нашли там такую диковинку, что я, запыхавшись с радостным криком, прибежал рассказать о ней матери. Дело состояло в том, что с задней стороны из середины пригорка бил родник. Чувашинин подставил колоду, и как все надворные строения были ниже родника, то он провел воду, во-первых, в летнюю кухню, во-вторых, в огромное корыто или выдолбленную колоду для мытья белья, и, в-третьих, в хлевы, куда загонялся на ночь скот и лошади. Все это привело меня в восхищение, и обо всем я с жаром рассказал матери. Мать улыбалась и хвалила догадливость Чувашинина, особенно выгодную потому, что речка была довольно далеко. В дополнение моего удовольствия мать позволила мне развести маленький костер огня у самой кареты, потому что наш двор был точно поле. Великолепно опускалось солнце за темные Икские горы. Мы напились чаю, потом поужинали при свете моего костра. Отец еще не возвращался. Несколько раз мелькала у меня в голове мысль: что-то делается на берегу Ика, как-то клюет там рыба, но эти мысли не смущали моего радостного, светлого состояния души. Какой был вечер! Каким чудным светом озаряла нас постепенно угасающая заря! Как темнела понемногу вся окрестность! Вот уже и урема Ика скрылась в белом тумане росы, и мать сказала мне: «Видишь, Сережа, как там сыро! Хорошо, что мы не там ночуем!» Отец все еще не возвращался, и мать хотела уже послать за ним, но только что мы улеглись в карете, как подошел отец к окну и тихо сказал: «Вы еще не спите?» Мать попеняла ему, что он так долго не возвращался. Рыбы поймали мало, но отец выудил большого жереха, которого мне очень захотелось посмотреть. Евсеич принес пук горящей лучины, и я, не вылезая из кареты, полюбовался на эту славную рыбу. Отец перекрестил меня и сел ужинать. Еще несколько слов, несколько ласк от матери, и крепкий сон овладел мною. Мы никогда еще не поднимались так рано с ночлега, потому что рано остановились. Я в просонках слышал, как спустили карету с пригорка, и совсем проснулся, когда сел к нам отец. Мысль, что я сейчас опять увижу Ик, разгуляла меня, и я уже не спал до солнечного восхода. При блеске, как будто пылающей зари, подъехали мы к первому мосту через Ик. Вся урема и особенно река точно дымились. Я не смел опустить стекла, которое поднял отец, шепотом сказав мне, что сырость вредна для матери. Но и сквозь стекло я видел, что все деревья и оба моста были совершенно мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был ик! Легкий пар подымался от быстро текущих и местами завертывающихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в туман. Как только поднялись мы на изволок, туман исчез, и первый луч солнца проник почти сразу в карету и осветил лицо спящей против меня моей сестрицы. Через несколько минут мы все уже крепко спали. Рано поднявшись, довольно рано, приехали мы и на кормежку в большое мордовское селение Коровино. Там негде было кормить в поле, но, как мать моя не любила останавливаться в деревнях, то мы расположились между последним двором и околицей. Славного жереха, довезенного в мокрой траве совершенно свежим, сварили на обед. Мать только что отведала. И то, по просьбе отца, она считала рыбу вредную для себя пищей. Мне тоже дали небольшой кусочек с ребер, и я нашел его необыкновенно вкусным, что утверждал и мой отец. Выкормив лошадей, мы вскоре после полдён, часу во втором, пустились в путь. Это был последний переезд до Багрова, всего 35 верст. Мы торопились, чтобы приехать поранее, потому что в Коровине, где все знали моего дедушку и отца, мы услыхали, что дедушка нездоров. В продолжении дороги мы два раза переехали через реку Насягай по весьма плохим мостам. Первый мост был так дурен, что мы должны были все выйти из кареты. Даже лошадей у насных отложили и на одной паре коренных кое-как перетащили нашу тяжелую и нагруженную карету. Тут Насягай был еще невелик, но когда верст через 10 мы переехали его в другой раз, то уже увидели славную реку, очень быструю и глубокую. Но все он был, по крайней мере, вдвое меньше ика, и урема его состояла из одних кустов. Солнце стояло еще очень высоко, дерево в два, как говорил Евсеич, когда мы с крутой горы увидели Багрово, лежащее в долине между двух больших прудов, до половины заросших камышами, и с одной стороны окруженное высокими березовыми рощами. Я все это очень хорошо рассмотрел, потому что гора была крута. Карету надобно было подтормозить, и отец пошел со мною пешком. Не знаю, отчего сердце у меня так и билось. Когда мать выглянула из окошка и увидала Багрова, я заметил, что глаза ее наполнились слезами, и на лице выразилась грусть. Хотя и прежде, вслушиваясь в разговоры отца с матерью, я догадывался, что мать не любит Багрова и что ей неприятно туда ехать. Но я оставлял эти слова без понимания и даже без внимания, и только в эту минуту понял, что есть какие-нибудь важные причины, которые огорчают мою мать. Отец также сделался невесел. Мне стало грустно, и я с большим смущением сел в карету. В несколько минут доехали мы до крыльца дома, который показался мне печальным и даже маленьким в сравнении с нашим уфимским домом.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Листва» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читает Ольга Маховая.
1: Сколько ее листвы зеленой в нашей жизни? И как назвать ее? Листва деревьев? Нет, просто листва. Потому что сама она целый народ. Живет народ этот. Рождаются листья, умирают в положенный срок. И, уходя из мира, уже без дерева своего, все равно листва говорит нам шорохом, шуршанием своим. Много разговоров ведет она с нами сквозь годы. Народ листвы ненавязчивый, нежный народ. Ничего не требует, не кричит, только разговаривает. Говорит и говорит. И не разбираем мы его речь по смыслу, а сердцем понимаем. То тревожит нас листва, то успокаивает. По-разному бывает. Всю нашу жизнь слушаем мы те разговоры. «Зеленый шум» — так назвал русский человек пробуждение весны. Весной деревья стоят чутко, растят внутри крону свою, готовят. Осенью трещали они на ветру сучьями, скрипели ветвями. Теперь и ветер иной, несет он тепло, прилетают с ним запахи, весенние вести. И деревья теперь шевелятся под ним мягко, шуршат чуть опушенными ветвями. Нет еще на них листьев, но каждая веточка приготовилась зелеными почками. Посмотришь теперь издали на рощу, а над ней полупрозрачным ореолом стоит зеленое обещание. Вечерами после заката светится то обещание розовым, и слышно первые осторожные пробы птиц. А еще в весенних сумерках всегда что-то журчит. Нет вроде ручья рядом, а все равно текут, пробираются куда-то талые воды, журчат в темноте. Никогда не удается заметить, в какой момент случается настоящая листва. Всегда пропустишь. Была нежная дымка, была, а глянешь, уже листва вовсю. Пришел зеленый шум. Настала щедрость и для птиц, и для людей, и для любой твари Божьей. Поплыли волны лесов, перекатываясь с холма на холм. Зимний лес, он стоит, зеленый волнами катится. Закруглились шары кустов в полях. Зеленоватым серебром воспаряли ивы вдоль рек. Начались летние разговоры листвы. Ивовый лист многое рассказывает. В жаркий полдень узнаешь от ивовой кроны о рассветной речной прохладе. Тысячи длинных шелковых листьев сохранят ее, в тени своей сберегут. Но погонит тебя ива прочь от реки, когда почувствует приближение грозы. Каждый лист вывернется серебряной изнанкой, вся крона зашумит, закачается тревогой, запахнет грозой. Уходи, человек! Порой склоняется ива к воде, полощет свои пряди в речном течении, и шепчут те листья нам сквозь воду, зовут в легкий сон, трепетно говорит ива. А липовая крона и не говорит, гудит густым хором. Стоишь под огромным деревом, до боли запрокинув голову, смотришь на несметный народ листьев, слушаешь и понимаешь, как мал ты, человек. Шумит летняя жизнь листвой. Столько ее, что кажется, бесконечна она. Мы не помышляем о том, сколько живет лист, а жизнь его коротка, и все листья к зиме уйдут. Только это еще не скоро, думается. По ночам листва сада рассказывает о дожде, что льется на нее с темного неба. Долгий это рассказ, мирный. То тут обронит слово, то там. Проснешься, вслушаешься, поймешь. Пусть, говорит, спи. Но настанет день, Когда выглянешь в окно поутру и увидишь на кусте черноплодной рябины первый покрасневший лист, и поймешь, что скоро они все листья начнут с тобой великий разговор осени. Придет октябрь, и цветом заговорит с человеком листва. Теперь каждое дерево само обратится к тебе, представится. Летом стоит за полем зеленый ровный лес. Не поймешь, кто там растет. Сейчас иначе. Вон среди темных елей зазолотились березы, а там дубы бронзовые, оказывается. И, наконец, так весело заговорят сапушки красные осины. Порадуешься за нее, за осину. Не ценят ее как-то, мусорным деревом считают. И шумит тревожно, знобко, и растет по оврагам. Но вот теперь ее время. Самая знатная листва у осины по осени. Пусть гордится своим багрянцем, пусть трепещет им на нежарком солнце. Смотри на этот всполох листвы. Вслушивайся в ее предпоследний рассказ. Теперь уж и до последнего разговора недалеко. Скатится к концу октябрь, и зазвучит вся листва, вся под твоими ногами. Шуршит она, опавшая, поначалу мягко, сонно. Листья яблоневые, еще влажные, пушисто лежат. Ботинок скрывается среди них по щиколотку. Идешь медленно, ворошишь, слушаешь. Только этим и занят. А еще внюхиваешься в воздух. Дубовый лист укладывается густым ворохом. У него даже не запах, а дух. Весомый, глубокий. Березовый лист пахнет легко, сквозисто. И ложится не кучеряво, а так, листок на листок, ровно застилает землю. Полежит лист пару недель, и изменится звук. Посохнет он, зазвучит ломко. А потом затрещит осенняя листва в горячих кострах. Замрут ненадолго люди, глядя в огонь, слушая, думая о своем. Согреет человека коротким теплом напоследок, обдаст душистым дымом и не станет. Но это ничего, это правильно. Должен пока уйти веселый и ласковый этот народ, сгореть в кострах, скрыться и сопреть под тяжелыми снежными одеялами. Потому что нет ничего печальнее маленького сухого листка, что летит по снежному жесткому насту, цепляясь за торчащие былинки. Вон зацепился, замер. Нет, опять понесло. Бесприютный, одинокий, затерялся он здесь, опоздал. Так что пусть уходит листва прошедшего года, пусть белеет зима. Будем ждать новый зеленый шум.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Листва» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читала Ольга Маховая.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об общественном идеале в русской литературе.
2: В отличие от философии, литература пользуется не понятиями и терминами, но художественными типами. С их помощью она не только фиксирует жизнь, как она есть, в полноте ее проявлений, но и мечтает о лучшем будущем и идеальном типе человека. Великая русская литература XIX века была в значительной степени дворянской, но создавалась она в крестьянской Руси. Самое многочисленное сословие страны звалось крестьянами, то есть христианами. Поэтому соотнесенность русской литературы с христианством является, может быть, главной ее чертой. Как мыслился общественный идеал русскими писателями середины XIX века? Что было в этой литературе такого, что делает ее современной и сейчас? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
1: У нас сегодня в гостях кандидат политических наук, доцент кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени Ломоносова Борис Александрович Прокудин. Здравствуйте, Борис.
3: Добрый вечер.
1: Я благодарю вас, что вы пришли в студию. Недавно в интернете на сайте «Постнаука» появилось несколько ваших замечательных роликов о русских писателях, и не только писателях, но и философах, анархистах, Кропоткине, Бакунине. И вот поэтому возникла идея поговорить о философских и политических идеях в русской литературе XIX века. Ну, это великая литература, в этом никто не сомневается. Ее переводят на разные языки. Но у меня вот к вам вопрос, каков ее статус? То есть понятно, что есть учение церкви, которая объясняет верующим людям, как спасаться, ну и как жить в этом мире, как приспосабливаться к властям века сего. Есть философия, которая создает политические концепции, политические доктрины, ну, например, теорию общественного договора. Зачем нужна была русская литература? Как способ бель-леттер, то есть художественная проза для развлечений, или она носила тоже какую-то функцию постижения реальности, а может быть и конструирования реальности, то есть попытки создать какие-то проекты общественного бытия, приспособления к этому миру. Тем более, что та литература, которая возникает, и которую мы называем великая русская литература, она возникает в пору серьезных социально-общественных преобразований. Сначала это восстание декабристов, потом отмена крепостного права, Александровские реформы. Вот что такое русская литература с точки зрения ее общественно-политической функции?
3: Мне кажется, что русская литература практически никогда не была для развлечения. Мне кажется, с самого момента ее возникновения русская литература сразу взвалила на себя огромную ответственность, огромную какую-то общественную нагрузку. И, конечно, можно пытаться разобраться, в чем причины такого странного явления, почему литература в России сразу стала играть очень важную общественно-политическую роль и не играла роль какого-то легкого чтива. И во многом, наверное, это связано и с восстанием декабристов, что после этого восстания власть решила опереться на чиновничество и не давала возможности другим каким-то социальным группам участвовать в вопросах принятия решения. И в то же время тогда была ужесточена цензура. И странным образом оказалось, что литература к 40-м годам XIX века стала чуть ли не одним из важнейших способов общественного участия людей в жизни общества или политического участия людей в жизни общества. И, как писал критик Венгеров, с 40-х годов каждый русский писатель должен был определиться, с кем он и что он отстаивает, и идет он направо или налево. И русский писатель, который не принимал на себя этой функции, он оказывался малоинтересен своему читателю. И все русские писатели начинали звать вперед и вырабатывать в то же время какие-то образы общественного идеала.
1: Ну, или, наоборот, подморозить Россию, как Константин Николаевич Леонтьев, который тоже, прежде всего, был писателем, и только потом стал дипломатом, публицистом, политическим философом. То есть какую-то позицию по отношению к обществу, к реформам нужно было сформулировать. И ведь возникает такой феномен, как толстые литературные журналы. Да? Вот, опять-таки, западнические или консервативные, как «Русский вестник». И романы, великие русские романы, они печатаются прежде всего не книгами, а печатаются главами в журналах, да, на которые подписываются, которых ждут в российской глубинке, которые зачитывают до дыр. Вспомним «Записки из мертвого дома» Достоевского, где он говорит о там зачитанном до дыр каком-то случайном номере, который попал на каторгу, да, литературного журнала, о статьях Белинского, которые ждали, как манны с неба. Вот. То есть, наверное, действительно в литературе проявляется, просыпается какая-то очень важная общественная функция. Ну и вот, если мы говорим о 40-х, 50-х годах, можем ли мы сказать, что эта литература является дворянской или мещанской, или как-то разночинной? Как мы ее можем определить?
3: Безусловно, это литература дворянская. Вообще, в России в основном та литература, которую мы знаем, которую мы изучаем, которую мы любим, это литература, которая писалась дворянами и писалась о дворянах.
1: Только не только о дворянах, бедные люди.
3: Ну, бедные люди, что? Конечно.
1: Маленький человек. Это же, ну, хотя, вообще-то говоря, вот эти чиновники, маленькие чиновники какого-нибудь там 11 класса, может быть, тоже это какое-то мелкопоместное дворянство, да?
3: Да. И вот писатели-разночинцы появляются только к 60-м годам XIX века. В 60-е годы вообще в журнал «Современник» приходит целая плеяда писателей-разночинцев, но которые, к сожалению, не создали больших романов. Они в основном занимались очерками, короткими произведениями. Но интересно, что среди тех людей, которые писали произведения там в конце 50-х годов, был один автор купеческого происхождения. Вот Иван Александрович Гончаров был представителем купечества, но написал он о купцах или не написал, наверное, нет, все-таки он был продолжателем литературы дворянской и тоже писал о дворянах.
1: Ну, с купцами у нас, прежде всего, связан Александр Николаевич Островский.
3: Да, да? Который позже, конечно.
1: Который позже, да, который описал купеческий быт Замоскворечья, Старой Москвы. А вот Гончаров, действительно, ну, какой самый знаменитый роман? Наверное, «Обломов», да?
3: Да.
1: «Обломов». И это не просто роман, а это национальный миф в определенном смысле. Потому что, ну, кто такой русский человек? Обломов или Штольц? Как вот на этот вопрос ответить? Штольц, может быть, и русский человек, но с немецкой фамилией, да?
3: Да.
1: А у Обломова самое что ни на есть русская фамилия. Причем, наверное, такой фамилии нету, да?
3: Нет такой фамилии.
1: Это,
3: да,
1: это вымышленная, придуманная фамилия. Угу. Вот. Что вообще, о чем этот роман? Он когда появляется? В конце 50-х?
3: Да, он появляется в конце 50-х годов, и по поводу этого романа, конечно, есть интересная дискуссия. Вот вначале мы говорили, что русская литература становится часто выразителем общественных интересов, каких-то общественных чаяний и даже политических партий. Но одновременно с литературой еще и выразителем общественных интересов становится русская критика. Вообще русская критика тоже удивительное явление. Сначала, когда появляется Белинский, потом появляется школа, связанная с Чернышевским и Добролюбовым, это была такая критика, которая, в общем, не очень-то занималась романами, которые она критиковала, и статьи, о которых она писала. И часто для русской критики романы становились только поводом для того, чтобы высказать свои социально-политические взгляды, призывать к чему-то людей и тоже формировать некий образ общественного идеала.
1: И, кстати, вы назвали Чернышевского и Добролюбова. Они оба, если мне не изменяет память, были поповичами.
3: Да.
1: То есть они были из семей священников, протоиереев, да, и даже несли на себе вот определенную этику христианскую.
3: Безусловно.
1: Может быть, и выйдя из церкви, не особенно ассоциируя себя с православной церковью, они по складу были такими аскетами, да?
3: Да, да, да. И вот после того, как вышел роман Гончарова-Обломов, сразу критик Добролюбов написал по поводу этого романа очень важную, интересную статью, которая носила название «Что такое обломовщина?». И, собственно говоря, критик Добролюбов сразу оговорился, что он не будет много говорить о романе, а будет говорить о тех общественных процессах, которые откликаются и которые пересекаются с некими темами романа, и сказал о том, что меня интересует больше всего такое социальное явление, которое я называю обломовщина, или которое в романе называется обломовщина. И вот критик Добролюбов, конечно, с точки зрения своей социологической критики, выступил как большой обличитель этой обломовщины, под которую он понимал некие бессмысленные, ни к чему не ведущие разглагольствования интеллигентов дворянского происхождения вот 40-х-50-х годов, которые обещали нам свободу, но этой свободы и не дали, и что эти Обломовы должны уйти со сцены российской истории, а на их место должны прийти новые люди, деятели, в отличие от тех, которых он называл лежбоками, ленивцами и болтунами. И интересно, что после того, как вышла эта статья, она была очень популярна. Собственно, журнал «Современник», в который эта статья вышла, тоже зачитывали до дыр, так же, как вы говорили. И почему-то Гончаров согласился с Добролюбовым.
1: Он сказал... Деятели пришли. Пришли потом и Вера Фигнер, и Вера Засулич.
3: Да.
1: А потом Владимир Ильич Ленин пришел. То есть наделали столько, дров наломали, да, что по сравнению с этим Обломов представляется просто каким-то святым абсолютно человеком. Да?
3: Конечно, конечно. Но мне здесь показалось странным, конечно, до сих пор кажется странным, и многим исследователям тоже кажется непонятным, почему Гончаров столь сложный философский роман, такую глубокую притчу, которую можно толковать совершенно разными способами и много об этом думать, он свел ее или согласился с такой вульгарной социологической оценкой этого романа, как просто о двух поколениях интеллигентов: первые должны уйти, другие должны прийти. Вот.
1: Ну, и... может быть, врач сказал совсем соглашаться?
3: Да,
1: или просто настоящий писатель, настоящий художник гораздо глубже, многосмысленнее, чем любой интерпретатор, который с легкостью объяснит писателю, что же на самом деле он хотел сказать. Ведь действительно можно согласиться с Добролюбовым, потому что если рассматривать как этот роман как такой призыв к модернизации русского общества, то действительно Обломовы должны уйти, Штольцы должны прийти. Да? Все понятно, все прозрачно. И вот отмена крепостного права, первые железные дороги, время вперед, все ясно. Направление задано, как говорили в те времена, роман с тенденцией. Да? Вот. Но роман-то ведь загадочный.
3: И роман
1: мы к нему снова
3: загадочный.
1: И снова возвращаемся. Кстати сказать, это один из немногих русских романов, к которому обращаются иностранцы, обращаются немцы. который очень любит этот роман. Вот была конференция в Австрии по труду и лени. Кажется, она называлась «Мужество безделия». Ежегодная такая крупная философская конференция. И два автора, которых анализировали немецкие философы. Карл Маркс и Иван Гончаров.
3: Угу.
1: Обломов.
3: Замечательно.
1: То есть, по сути, они стояли рядом.
3: Замечательно.
1: Вот на этой конференции, да? То есть, значит, Обломов – это не только то, что говорит нам о нашем прошлом, это то, что говорит нам о вечном, причем не только нашем.
3: Более того, Гончаров таким мастерским образом выстроил свой роман, что совершенно непонятно, кому симпатизирует сам автор. Он построил этот текст таким образом, что мы можем в разное время, в разном настроении симпатизировать то Обломову, то Штольцу, и тут точек окончательных, безусловно, не расставлено. Можно сказать, я читал исследования, как воспринимали этот роман вот с момента написания до сегодняшнего времени, и можно сказать, что было несколько этапов, совершенно разных этапов восприятия романа, если после выхода работы «Что такое Обломовщина» Добролюбова, все в основном, конечно, воспринимали Обломова как симпатичного, но отрицательного персонажа русской жизни, то чуть позже эта, конечно, позиция сменилась. И если мы даже вспомним фильм Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова», мы поймем, что Михалков пытается поменять главного героя. И, в общем, нам кажется, что скорее Обломов положительный персонаж, а Штольц отрицательный. Но опять же, это соответствовало времени так же, как соответствовало времени возвеличивания Штольца в конце или в середине XIX века.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях кандидат политических наук, доцент факультета политологии Московского университета Борис Прокудин. И мы говорим о общественном идеале в русской литературе, которая, по всей видимости, раньше, чем русская философия, стала для русского общества таким способом самосознания, самоосмысления. Потому что, ну что, если мы начинаем русскую философию профессиональную, ну, скажем, с Владимира Соловьева, то романы Тургенева, Гоголя, конечно, до этого вот, Гончарова, были написаны на несколько десятилетий раньше. Ну и вот, возвращаясь к Обломову, что же все-таки это такое? Пародия, карикатура или некая мечта?
3: Вот, да.
1: О таком совершенном человеке, которому не нужно будет трудиться. Потому что ведь сказано в Библии после грехопадения Адаму, ты будешь в поте лица добывать хлеб свой. То есть понятно, что Адам станет трудиться. Но труд Адама – это кара за грехопадение, за вкушение от древа познания, от древа добра и зла.
3: Мне кажется, что одно из самых интересных мест романа «Обломов» является сон Обломова, в котором описывается эта деревня Обломовка, некий образ его детства, прекрасный, какой-то замечательный, солнечный образ детства этого маленького Обломова. И главный вопрос, который мы должны перед собой поставить, или который ставит перед собой каждый читатель, что же такое деревня Обломовка? Это ирония, это критика, это высмеивание русской жизни, которая, по мнению автора, представляет из себя лень, ничего не делание и так далее. Или это ностальгия по какому-то утраченному идеалу, по какому-то утраченному раю. И опять же, как в ситуации с Обломовым и Штольцем, Гончаров построил таким образом этот сон, что мы не можем дать точного ответа и не можем определиться и сказать, как автор думал по этому поводу, потому что у нас есть и за, и против.
2: Цитата. Александр Васильевич Дружинин. Обломов. Роман Гончарова. Сон Обломова – это великолепнейший эпизод, который останется в нашей словесности на вечные времена. Он был первым могущественным шагом к уяснению Обломова с его обломовщиной. В В этом отношении сон, сам по себе разительный, как отдельное художественное создание, еще более поражает своим значением во всем романе, глубоким по чувству его внушившему, светлый по смыслу в нем заключенному. Он в одно время и поясняет, и просветляет собою то типическое лицо, в котором сосредотачивается интерес всего произведения. Обломов без своего сна был бы созданием неоконченным, неродным всякому из нас, как теперь. Сон его разъясняет все наши недоумения и, не давая нам ни одного голого толкования, повелевает нам понимать и любить Обломова.
3: Мне кажется, что вообще, если мы говорим об общественном идеале, то разобраться со сном Обломова было бы, наверное, самым интересным. Потому что в Обломове ведется какая-то очень странная жизнь. Она описана юмористически. Это жизнь, в которой люди самым главным своим делом почитают кухню, обед и вообще еду. Они едят, они спят, потом просыпаются и опять едят. Все первую часть дня они посвящают тому, чтобы выбрать, чем они будут питаться на обед и так далее.
1: Санаторий такой.
3: Санаторий. И спрашивается, а занимаются ли они каким-то делом? Занимаются, но это очень странно. Например, отец Обломова, старик Обломов, он очень серьезно руководит своим имением. Руководит он им из окна. Он высовывается и смотрит, чтобы все в имении делалось правильно. Например, он останавливает какого-то мужика и говорит: «Куда идешь, дурак?» Он говорит: «Я иду точить ножи». «Ну иди и точи, и смотри хорошенько наточи». Идет баба, и он говорит: «Куда идешь, баба?» «За молоком иду». «Иди за молоком и смотри, не пролей молоко». И, в общем, это все. Он очень серьезно занимается своим имением, но мы понимаем, что он изображает помещика, изображает рачительного помещика, при этом не выходя из своей комнаты. Но также точно изображают из себя деятельных крестьян и крестьяне Обломовки, потому что, читая главу, мы понимаем, что этот счастливый дом живет достаточно бедно. И при наличии 300 крестьян... вся эта работа и весь заработок, доход, который приносит имение, хватает только на то, чтобы хозяева дома хорошо питались сами и со своими друзьями, но на новую мебель им уже не хватает, и старик Обломов сидит на кресле, кожи на котором остался один клочок. И, конечно, с точки зрения идеи европейской производительности 19-20 века, мы можем посмеяться над этим старым дедовским способом руководить имением и вообще заниматься хозяйством, но, посмотрев на это с другой стороны, мы можем сказать, что, может быть, это отражение какого-то старого полумифического идеала справедливых взаимоотношений между дворянами и крестьянами тогда, когда дворяне занимаются охраной, а крестьяне их кормят. Причем кормят в буквальном смысле слова, то есть поставляют им еду. И этот идеал, существовавший, может быть, до 17-18 века, он же не предполагал наличие там серебра и бронз, как
4: писал
3: Толстой.
4: То есть такой
3: Толстой.
4: Первобытный коммунизм, если можно так сказать. Да,
3: и не предполагал петербургских квартир и каких-то игр в Баден-Бадене, и крестьяне гораздо легче жили, и не было того, что мы привыкли называть эксплуатацией. То есть, может быть, этот смешной, с одной стороны, образ жизни и дедовский способ управлять имением самый справедливый.
4: Ну, то есть это такая ретроспективная утопия, если можно так сказать, да? Вот. А перспективная утопия есть в русской литературе этого времени? То есть попытка построить проект идеального общества, будущего, вот, исходя из каких-то представлений о прогрессе, о том, что человек и все вокруг него будет развиваться?
3: Я думаю, что самая яркая перспективная утопия, конечно, представлена в романе Чернышевского, который написан несколькими годами позже Обломова. Роман «Что делать?» 63-го года. И, кстати говоря, эти романы, они, можно сказать, представляют из себя крайние противоположности. Если роман Обломов можно прочитать как литература о том, как ничего не делать.
4: Такой роман «Вечный праздник», да?
3: Да, «Вечный праздник», то роман Чернышевского – это все-таки роман о том, что нужно сделать, чтобы построить новое общество на новых, более справедливых основаниях.
4: Как Розанов потом скажет, два русских главных вопроса – что делать и кто виноват.
3: Да. Да?
4: То есть вот, кто виноват – это Герцен, а что делать – это Чернышевский. Ну и что же все-таки нам делать?
3: Но мне кажется, что вообще литература

0: и давать нам простые решения на эти вопросы. И, в общем, конечно, Чернышевский занимается вторым. Он нам дает простые рецепты, которые объясняют сложные человеческие взаимодействия. И вот в этом романе, конечно, представлено, этот роман вообще можно рассматривать как некое пособие для новых людей по тому, как устраивать свою жизнь во всех сферах. В семейной сфере, в какой-то сфере там, взаимодействия с другими людьми на там, поприще работы, дела и так далее. И, конечно, в четвертом сне Веры Павловны, самой известной главе романа «Что делать», представлен и общественный утопический идеал социализма.
1: Ну, после небольшой паузы я вас спрошу, а почему все-таки архимандрит Федор Бухарев считал, что роман «Что делать» можно прочесть как христианский роман? А сейчас еще раз с удовольствием представлю нашего гостя. Это доцент факультета политологии Московского университета Борис Александрович Прокудин. Мы говорим сегодня об общественном идеале в русской литературе. И через несколько мгновений вернемся в студию и продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета, кандидат политических наук Борис Александрович Прокудин. Мы говорим сегодня об общественном идеале в русской литературе, о утопиях перспективных, ретроспективных, может быть, еще каких-то. И вот роман Чернышевского «Что делать?». Архимандрит Федор Бухарев напишет книжку о современности в отношении к православию. Да, и скажет там, что, вообще говоря, мы не должны проходить мимо произведений светской культуры. Они иногда нас могут чему-то научить. И вот, пожалуйста, роман Чернышевского «Что делать?». Там есть новые люди. Кто такие новые люди? Это люди, которые стремятся жить по-божьему, люди, которые стремятся воплотить идеалы Христа в жизни. Вот меньше всего как бы наша советская литературная критика ожидала от Чернышевского, революционера, да, царского арестанта, которого, кстати сказать, и сослали, в общем-то, за литературное творчество. Он ни в чем не провинился против власти, кроме того, что он писал, и у него обнаружили черновики романа. Да? Так вот, в чем же эта проективность этого романа? Действительно ли мы можем сказать, что вот этот сон Веры Павловны – это какое-то светлое будущее, где люди, наконец, станут жить по-божьи?
0: Да, вы совершенно верно говорите, что... В советское время этот роман воспринимали как роман революционный, и более того, несколько раз я встречал такое устойчивое определение Чернышевского как великого революционера до марксистского периода. И сейчас принято совсем по-другому смотреть на Чернышевского.
1: Ленин сказал, что Чернышевский меня всего перепахал.
0: Да, перепахал, безусловно, да. В 86-м году это произошло. Да, как Ленин заканчивал читать роман Чернышевского, переворачивал последнюю страницу и сразу возвращался в начало, чтобы читать его заново. А сейчас как-то точка зрения на роман изменилась, и современные исследователи, конечно, ищут христианские мотивы и находят очень серьезные христианский пласт в этом романе.
3: Цитата. Архимандрит Федор Бухарев о романе Чернышевского «Что делать?». Романист, очевидно, убежден или глубоким чутьем постиг, что переход современного человека и общества от худшего к лучшему может и должен совершаться во многом через женщину. И в самом деле, если женщина будет становиться в сообразность, по вере нашей, не с Евою, вождем греховности человеческой, а со своим в добре первообразом, с Матерью Бога нашего, взбранную воеводою благодатного добра, образом которой по всему своему лучшему служила Ева, то сама Матерь Божия, родившая и возрастившая для мира Спасителя мира, имеет столько благодати, чтобы через свой живой образ женщину обновить и воспитать, поддержать и возрастить в людях живой и животворный дух Сына Своего». Дух человеколюбивого его снисхождения на землю

0: все условия человеческой жизни. Дух его превознесения уже с земною человеческую природою.
1: И, наверное, это прежде всего касается той новой этики, которую Чернышевский предлагает, причем он предлагает ее во всем романе, не только в «Четвертом сне» Веры Павловны, а в «Четвертом сне» мы все-таки наблюдаем такой социалистический идеал, и христианским его назвать, наверное, чуть сложнее, чем ту этику, которая разлита по всему роману, но это тоже очень интересная вещь с точки зрения общественного идеала вообще. Дело в том, что у Плеханова есть статья, посвященная роману Чернышевского «Что делать», в которой он пишет, что удивительным образом Чернышевский не принес ничего нового и не придумал ни одной свежей идеи. Все, что есть в этом романе, это заимствование, это некая адаптация западных идей на русской почве. Одна из основных идей, линия семейная, полностью списана по Жорж Санд, почти переведен роман Жак Жорж Санд на русскую почву, а потом идея вот этих вот корпоративных мастерских, мастерская Веры Павловны, она взята у Кабе, французского социалиста, ученика Сен-Симона, если я ничего не путаю, простите, пожалуйста. А вот «Четвертый сон Веры Павловны» и «Социалистическая утопия», она полностью списана по Фурье, и здесь мы видим его идею фаланстера просто немножко в другом исполнении. И это очень интересно, потому что, не принеся ничего нового, не придумав ни одной новой мысли, Чернышевский все-таки создал революционное произведение, потому что он невероятным образом популяризировал те мысли, которые в России не были известны. А что касается социалистического идеала, то это важно с точки зрения развития нашей социалистической мысли, потому что до него первые социалисты, Герцен и народники, они представляли будущее в виде такого сельскохозяйственного идеала. Герцен придумал теорию русского крестьянского социализма, и это было совершенно справедливо, потому что большинство населения в России были крестьяне, крестьяне жили в сельских общинах, и эти общины представлялись Герцену как некий зародыш социалистического общества, которое всеми характерными чертами социалистического общества обладает. Но, в общем, если говорить о будущем, то этот идеал был немножко скучным, потому что он был справедливым, но он был скучноватым, потому что, ну, кому хочется жить в русской сельской общине, хоть и это правильно, наверное. А вот Чернышевский впервые в своем романе представил нам некий технократический рай. Он продвинул эту социалистическую мысль, и от русской сельской общины он эту идею развил до технократического рая, в который уже хотелось верить и к которому уже хотелось стремиться, к чему-то современному. Да, он пытается там совместить и промышленность, и сельское хозяйство. В основном люди этого новой России, Новороссии, кстати, как он ее называет, они занимаются возделыванием полей, но они возделывают с помощью паровой техники.
2: Такое совмещение. Религиозных мотивов там только мотивы, или все-таки эти люди как-то верят, там в храм ходят, новые люди?
1: Нет, таких вещей там нет, никаких новых храмов там не предусмотрено, но они, конечно, живут по принципам новой этики, которые представляют из себя честное отношение. Наверное...
2: То есть это такая светская этика?
1: Светская этика. Самое главное, самое основное, наверное, о чем говорит роман с точки зрения этики, это о том, что мы должны как это точнее сказать? В общем, мы должны перейти к честным отношениям от того, что у нас есть, потому что нечестные отношения царят и в семье, и в обществе, и везде.
2: Ну и разумный эгоизм знаменитый, да? То есть вот что это? Иногда говорят, что разумный эгоизм – это есть нормальное такое православное отношение и себе, краюшку, да, и другим, что называется, каравай. Вот. Но может ли быть эгоизм как таковой вообще вот таким христианским способом отношения к другому? Разумный или неразумный? И не является ли разумный эгоизм Чернышевского по-своему плеоназмом таким, как круглый квадрат, деревянное железо, да? Твердая вода.
1: Мне кажется, что разумный эгоизм, вообще эта идея разумного эгоизма, она очень интересна, но в каком-то смысле утопична. Я скажу, в каком. Дело в том, что Чернышевский представлял Ему хотелось верить в то, что человек развивается, и то, что человек эволюционирует. И он говорит о том, что сейчас в обществе в основном живут люди, которых еще нельзя назвать по-настоящему людьми. То есть они людьми притворяются, но настоящими людьми не являются. Почему? Потому что у них есть ненастоящие искусственные потребности. Потребности обогащаться, причем они это делают в основном за счет других. Или становиться счастливыми за счет других, или богатыми за счет других. И вот эти потребности, они являются потребностями ненастоящих тоже людей какого-то... в эволюционном плане еще недостаточно развитых, но должны прийти новые люди, которые будут развитыми людьми, и их интересы будут совпадать с интересами общества. Вот что самое главное. Что им будет нравиться то, они удовольствие будут получать от того, от чего и получает удовольствие большинство. И если с этой точки зрения смотреть и верить, что человек эволюционирует в эту сторону, то, может быть, его представление об общественном идеале тоже является, в общем, такой отчасти, в кавычках, взятой христианской идеей, потому что настоящее удовольствие нового человека — это содействовать потребностям большинства.
2: Ну вот русская литература, она все время какие-то эпитеты, к слову, люди прибавляла, да, то бедные люди у Достоевского, то лишние люди появились, да, теперь новые люди. А просто люди-то там есть, вот, или все время человеку ставилась какая-то внешняя задача, вот, что-то человеке не нравилось, надо что-то убрать, отсечь что-то в нем, да, вот, не по мерке он как-то устроен, вот. И эти новые люди кто? Это мы новые люди или... Мы должны уйти, там, сыграть роль навоза исторического, а должны прийти какие-то новые люди, там, наши дети, допустим, да, или инопланетяне, которые прилетят и станут, наконец, новыми людьми.
1: А один из критиков романа говорил, что новых людей было бы, наверное, правильнее называть «люди ниоткуда». И на самом деле это правильное определение, потому что Чернышевский пишет в основном о разночинцах и для разночинцев. Вот это важно понимать. А разночинцы действительно были отчасти людьми ниоткуда, потому что они не обладали той культурой и теми привычками, которые были, у, например, у сословия дворян или у сословия крестьян, которым было по очень много лет. И поэтому... У них не было ни ценностей, ни культуры своей, и им эти ценности и эту культуру приходилось создавать заново как бы с нуля. И они получали образование в основном, мыслящий пролетариат, как это называл Писарев, они получали образование, и частью этих ценностей были произведения каких-нибудь материалистов Молли Шотта и Бухнера, это были романы Жорж Санд и Сен-Симон, и Фурье и так далее, и вот из всех этих иностранных, чаще всего иностранных идей, они складывали свое новое миросозерцание и свои новые ценности. По сути дела, новые люди — это разночинцы, для которых Чернышевский придумывал ценности. Точнее, он не придумывал, а собирал разрозненные части этих ценностей в некую единую доктрину. И, в общем, конечно, нельзя говорить о новых людях, как о людях вообще. Это определенная очень часть русского общества, определенные сословия русского общества.
2: Сегодня вот есть новые люди, ждем мы новых людей. Вот я иногда думаю, откуда сегодня новые люди должны появиться? Из интернета, может быть. Вот веганы – это новые люди.
1: Отчасти,
2: вот, то есть,
1: да.
2: Новая этика. Когда приходит новое поколение, говорит, вот ваша этика никуда не годится. Да? Мы пришли с новой этикой, такой, во-первых, честными надо быть, во-вторых, мясо не есть. Но при этом эта этика не религиозная. То есть она никак не связана с традицией, не связана с храмом, да, с православием или с другой, с какой-то конфессией. Это такой New Age. Да? Угу. Может быть, вот сегодня новые люди это люди New Age?
1: Я соглашусь с вами, потому что, наблюдая людей, которые... Конечно, видите, мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что по нескольким вопросам, заданным человеку, можно определить его новизну, то есть его отношение к мясу, его отношение, не знаю, к чему еще. И таких людей со стороны мы видим как людей... как людей, совершенно не похожих на окружающих. Это новые люди.
2: Да. Ну что же, от Чернышевского понятно, что мы возьмем, и действительно, мне кажется, это сегодня актуально. Во всяком случае, задуматься о том, какие люди будут новыми, да, и какие, что называется, сменят нас на исторической арене. А вот Тургенев, мы его воспринимаем как такого, ну, барина, западника, да, вот, аристократа. Можно ли ему задать вопрос относительно идеала будущего? Есть ли в его романах некое представление о человеке будущего? Ну, кроме Базарова. Ну, Базаров, понятно, нигилист. То есть само это, наверное, понятие нигилизм, это тоже в каком-то смысле такая модель будущего, написанная с чистого листа. Да? Вот нихель. Надо все разрушить, вот, все отрицать. При этом сам Тургенев не был нигилистом. Это был человек очень погруженный в культуру, писавший замечательные стихи в прозе, да, любивший там свою Вердо, певицу, вот, сентиментальной отчасти. То есть вот как у него с общественным идеалом?
1: Тургенев очень интересный персонаж, очень интересный русский писатель. Я несколько раз слышал размышления о том, кто в России является писателем-реалистом, и это размышление, конечно, очень странное, потому что ни один писатель не является реалистом, и каждый писатель является, но среди в плеяде наиболее титулованных русских писателей, наверное, Тургенев реалистичности отвечает больше всего, потому что его больше всех интересовали мужчины, женщины и вещи. В меньшей степени интересовали философские вопросы, которые занимали, или богословские вопросы, которые занимали Достоевского, или историосовские вопросы, которые занимали Толстого. Тургенев очень интересовался тем, что в обществе происходит, и ему было очень интересно отразить некоторые изменения, которые в обществе происходят. И поэтому очень многие считают, что каждый его роман обладает двумя характеристиками. Он, с одной стороны, рассказывает, пытается схватить некий дух общества, дух поколения, который сейчас сложился, и, с другой стороны, пытается выделить некого героя, который этот дух в наиболее концентрированном виде олицетворяет. Поэтому ему прежде всего было интересно точнее всего общество описать и точнее всего этот дух показать. И в разные эпохи, в разных романах это получалось у него с разной степенью убедительности, и, наверное, в романе «Отцы и дети» он этот дух общества отразил ярче всего, потому что в конце у него есть роман о народниках, например, который наименее интересным считается и наименее талантливым, что ли. И поэтому, мне кажется, не совсем верно говорить о его общественном идеале, потому что в каждом романе он пытается увидеть те общественные идеалы, которые сейчас как-то витают в воздухе.
0: Цитата. Иван Сергеевич Тургенев по поводу отцов и детей. «Господа критики вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора. Они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что проводит свои идеи. Не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину. Реальность жизни есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями. Я коренной неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю. Однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина в «Дворянском гнезде» все комические и пошлые стороны западничества. Я заставил славянофила Лаврецкого разбить его на всех пунктах. Почему я это сделал? Я, считающий славянофильское учение ложным и бесплодным. Потому что в данном случае таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь». И я прежде всего хотел быть искренним и правдивым.
1: И когда он пишет о Базарове, и он пишет о нем как человек, который не разделяет его мыслей, но ему глубоко симпатизирует. И когда мы читаем этот роман, мы не можем до конца понять, это роман вообще о чем. Если мы говорим о том, что в романе может быть выражен тот или иной общественный идеал, мы не можем понять, здесь выражен общественный идеал радикализма, Да нет, конечно. Хоть он и симпатизирует, хоть Тургенев и симпатизирует своему Базарову, но не выражен здесь. А какой? Может быть, либерализма? Да тоже нет, потому что даже критиков Базарова нельзя до конца считать либералами. Но в каждом из их своих романов, и в основном, прежде всего, в романе «Отцы и дети», Тургенев дает трибуну, на которой разные общественные силы могут друг с другом взаимодействовать, спорить, сталкивать свои мнения и вместе вырабатывать что-то общее, что нельзя назвать одним общественным идеалом, но можно назвать некой картиной идей современности.
2: Ведь Тургенев был философски образованным человеком. Насколько я знаю, он учился в Берлине, учился
1: может быть, самым
2: на философском факультете, образован. Читал Гегеля, читал немецких философов. То есть и герой его, Рудин, например, это тоже люди, имеющие философскую подготовку. То есть, может быть, это такая вот как бы философская позиция, позиция скептика, идти за духом своего времени, пытаться как-то его сконцентрировать, пощупать, да, вот, и не выносить каких-то поспешных суждений относительно того, что идите туда, вот там, там семья будет устроена так-то, а люди будут работать столько часов в день. Может быть, это тоже философская позиция?
1: Безусловно. В одном из писем его спросили, ну, одна из каких-то его подруг, может быть, почитательниц, она спросила ему, задала напрямик вопрос, а какие ваши взгляды или каково ваше мировоззрение? И он в начале письма пытается отшутиться и говорит, что это очень легко и очень сложно говорить о мировоззрении, но потом все-таки пытается это сформулировать и говорит, что мое философское мировоззрение или социально-политическое мировоззрение заключается в том, что я не приемлю никаких систем. Я не приемлю славянофильство прежде всего, хотя, наверное, он имеет в виду и западничество как тоже некой формальной системы. Мне больше всего интересна человеческая физиономия, пишет он, больше всего интересно смотреть на мир. Так что он, конечно, скептик, и он, конечно, не пытается высказывать своей точки зрения и очень интересуется картиной идей.
3: Философские ночи на радио «Вера».
2: В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях кандидат политических наук, доцент факультета политологии Московского университета Борис Прокудин. Мы говорим об общественном идеале в русской литературе XIX века. И действительно, ведь ленивый только не писал о Достоевском, которого мы сегодня в каком-то смысле намеренно обходим, да? Вот, поскольку у нас было несколько передач, посвященных Федору Михайловичу. А вот о Тургеневе написал, пожалуй, только Михаил Гершинзон из философов. Причем написал в пору революции. И его книга называлась «Мечта и мысль» Тургенева. Вот, то есть его, наверное, вот эти взгляды на общество можно скорее не отождествить с какой-то философской системой, либерализмом, консерватизмом, хотя, наверное, он был ближе к либерализму, да, вот, а назвать некой мечтой и мыслью. А Толстой, вот учитель многих, создатель движения толстовства. Движение – это значит, люди куда-то движутся, да, то есть к чему-то, да, есть какой-то идеал. Вот, является ли Лев Толстой создателем вот такого проективного общественного идеала? И если да, то как этот идеал связан с учением Христа, который Толстому был явно не чужд?
1: Толстой, конечно, является создателем учения. А после написания романа «Анна Каренина» происходит так называемый религиозный кризис Льва Николаевича Толстого, и он понимает, что так как он жил дальше, жить нельзя, и так как он мыслил дальше, мыслить тоже нельзя, и он устремляется на поиски некого истинного смысла жизни, потому что все предыдущие его представления о цели и смысле ему кажутся исчерпавшими себя. И в конце концов этот смысл жизни он находит в Евангелии, находит в Нагорной проповеди, и ему Вообще, Лев Николаевич Толстой был человек, у которого было очень много озарений в жизни. Было бы даже интересно проследить некий ряд его озарений, которые он, кстати, описывал в своих произведениях, и «Арзамасский ужас», так называемый, и вообще ряд озарений было у Толстого. И вот в очередном, может быть, своем самом ярком озарении, если можно так сказать, ему приходит в голову мысль, что слова, высокие слова, высказанные в Нагорной проповеди, не являются только этическим идеалом, но являются еще и идеалом социальным. И связывает он это прежде всего со словами «Вам сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не противьтесь злу». Вот его откровение, из которого вырос его идеал, состояло в том, что мы неправильно понимаем эту фразу, мы понимаем ее как разговор о страдании, как то, что Христос от нас хочет страданий и лишений, но Христос не хочет от нас страданий и лишений, говорит Толстой, по крайней мере, потому что это не написано. Он хочет только, чтобы мы не противились злу. И эти слова, эти короткие слова, он понимает не этически, а тоже прежде всего социально. Ему кажется, что если мы откажемся от того, чтобы противиться злу, то зло в обществе, в конце концов, цепочка зла, в конце концов, в обществе оборвется.
2: Но ведь Толстой вполне даже противится злу. «Не могу молчать». Роман «Воскресенье», где он обличает правовую систему, правоприменительную систему Российской империи. Как же это можно согласовать с тем, что вы говорите?
1: Чуть-чуть позже он подкорректирует эту формулировку и скажет о непротивлении злу насилием или злу силой. А то, что противиться словом, он считал вполне возможным. И исходя из этого, он формулирует свой идеал, который вообще-то многие исследователи называют анархическим идеалом, религиозный анархизм или непротивленческий анархизм, который обозначает, что мы должны отказаться от всех учреждений, от всех социальных учреждений, которые, с точки зрения Толстого, склонны к насилию и антихристианские. И его идеал состоит в том, что мы должны, во-первых, трактовать Евангелие буквально, а во-вторых, должны уйти от социальных учреждений из душных городов, жить где-то в деревне для того, чтобы видеть своих детей, видеть свет солнца, как он пишет в работе «В чем моя вера?». Вот. И главное, чтобы не заставлять себя делать то, что человеку по-настоящему не хочется, а то, к чему его призывает общество и антихристианское, с его точки зрения, государство.
2: Но ведь многие его рекомендации, скажем так, выполняют сегодня люди. То есть уходят из душных городов, создают экопоселения, воспитывают детей на вольной природе. Что, это целостный, гармоничный идеал или чего-то в нем не хватает в толстовском идеале? Сам для себя он этот идеал оправдал своей жизнью? Или все-таки финал этой жизни – уход, да, уход из Ясной Поляны после 30-летней войны, как он называл свои отношения с семьей, прежде всего с женой, вот, и драма его смерти, можно сказать, у ворот монастыря, в который он не до конца вошел.
1: Это очень сложный вопрос, по поводу которого нет однозначного мнения. Но мне кажется, что все-таки его уход, это был уход человека, который все-таки наконец решил совместить свою жизнь и свои мысли, все-таки решил реализовать свое учение. Мне кажется, что эта 30-летняя война, она была еще и периодом больших страданий для Толстого, потому что он не мог воплотить в жизнь то, что он придумал, и то, что он проповедовал в своих книгах. У него были серьезные вопросы, связанные с собственностью, у него были вопросы, связанные с его семьей, и он хотел бы уйти. Но все эти житейские гири висели у него на ногах, и его уход совершенно по-разному трактуют. В советское время говорили о том, что он ушел для того, чтобы слиться с народом. В 90-е годы говорят, что он позорно бежал от жены. Но мне кажется, что все это не совсем верно, а верно, что все-таки в какой-то момент он понял, что сейчас он может уйти, что сейчас он может реализовать то, что он говорил так давно. Может быть, не реализовать, арендовать, чтобы уйти и создать свое поселение, но просто разорвать этот порочный круг, эту некоторую двойственность своего положения, что он всем пропагандирует уход, а сам остается с семьей, с романами, с текстами, с обязательствами. Мне кажется, что его уход — это уход человека, который все-таки решился.
2: Ну вот для меня он как бы не завершен, да, то есть он от одного берега отстал, к другому не пристал.
1: Не пристал.
2: Понятно, что если бы он пришел в монастырь там, или на смертном одре, он пришел в монастырь, он приехал в Оптину пустынь и сказал: вы, наверное, меня не примете. Ему ответили: мы всех здесь принимаем. И он, по-моему, переночевал там даже. И его сестра Мария была игуменей Шамардинского монастыря. Он с ней попрощался.
1: Да.
2: Вот. Но на смертном одре то ли он не принял священника, то ли его не пустили, священника, к умирающему Толстому. И вот это его могила в Ясной Поляне, я там недавно оказался, не похожая на могилу, да, а там даже написано «Место тишины». Вот, то есть это как какое-то странное погребение, не по православному обряду и не по христианскому обряду, а еловый такой холмик, да, вот, то есть какой-то большой знак вопроса стоит в конце толстовства. Может быть, это вообще знак вопроса, который нам оставляет русская литература. Может быть, она и не должна давать знак ответа. Может быть, литература – это некая стенограмма вот тех душевных метаний, поисков, каких-то несообразностей, которые в человеке возникают.
1: Да, вы очень красиво говорите. И, конечно, мне тоже кажется, что в Толстом после его религиозного кризиса боролись большой писатель и проповедник. И в какой-то момент даже Толстой решил, что он не будет писать ничего литературного, потому что литература – это грех, но все-таки писал какие-то шедевры, но за себя за это всячески критиковал и бичевал. И вот...
2: Как Крейцерова соната,
1: да,
2: который он приказал, призывал отказаться от брака, от брачных отношений, но у самого-то была большая семья.
1: Да. Да. Ну, вот. И в конце жизни он... опять поставил перед собой вопрос, писатель он или проповедник. И, с одной стороны, его секретарь рассказывает, что на смертном одре он давал последнее свое определение Бога, и в то же время, как вы правильно говорите, свой большой вопрос в своей жизни он оставил нерешенным. Как это делают писатели?
2: Розанов скажет в «Уединенном»: каждая моя строка есть священное писание. Так вот, наверное, не надо относиться к русской литературе как к священному писанию. Это литература о земной жизни земных людей, грешных, ищущих, хороших и плохих. Вот. Но, тем не менее, это какой-то очень важный для нас не просто урок, это часть нас самих. Потому что как мы живы без Толстого, без Гончарова, без Тургенева, без этих героев, с которыми мы постоянно соотносим себя, да, вот, и не стоит требовать от нее того, чего она не должна и не может дать. Как мне кажется, вот такой, если можно сказать, урок сегодняшнего разговора. Я не знаю, согласитесь вы со мной?
1: Конечно, согласен. Вот.
2: Я благодарен Борису Прокудину, который пришел в студию и с которым мы сегодня поговорили о общественном идеале в русской литературе XIX века. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
1: Спасибо.
3: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Александр Куприн. «Пустые дачи». Читает Алексей Вертков.
1: О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья – все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии. Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре. Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина. Тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех. Кто-то произнес мечтательно и грустно: «Это последняя ночь лета, последняя ночь». Помню, я тогда поглядел направо, на юг. Там от земли до полнеба сгрудились тяжкие сонные тучи, и в них бегали зорницы. А когда мы проснулись, была осень.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам», 1893 год, Валаамский монастырь. «Я вхожу в трапезную. Молитву уже пропели. Трапеза начинается. Возрастает шорох, благостно сдержанный, плесканье, звяканье. Варево льется в миски, мелькают ложки, темнеют куски хлеба, склоняются чинно головы. Кажется мне, что совершается очень важное. Звучный, напевный голос вычитывает самвона жития святого. Приходит на мысль, недуманная раньше. Какое важное совершается. Я как бы постигаю глубокий смысл. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Впервые чувствую я, забывший, проникновеннейшее моление. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Смотрю на старичков и ланчан, как благоговейно радостно вкушают они этот хлеб насущный. Не едят, а именно вкушают, как дар чудесный. Не услаждаются, а принимают молитвенно, чинно, в смирении. И думаю, как это хорошо. И это не простое, не обиходное, а священное что-то в этом, возносящее, освящающее человека».
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит, и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О, Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне сей ток живой.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Протоиерей Александр Шмеман. Отрывок из произведения «Исторический путь православия». Средоточием русской святости должна стать Москва. И вот туда свозятся святыни из славных и древних городов. В Успенский собор привозится из Новгорода икона Спаса, из Устюга – икона Благовещения, из Пскова – Псково-Печерская, из Владимира – Одигитрия.
2: Одигитрия – в переводе с греческого языка «указующая путь». Так называют один из основных типов изображения Богоматери с младенцем Иисусом. Отрок Христос на иконе сидит на руках Богородицы, правой рукой он благословляет, а левой держит свиток или книгу. Именно Иисус, обращенный к молящимся, является в Одигитрии центром композиции. Богородица, также изображенная фронтально, по пояс, по плечи или в полный рост, указывает рукой на Бога-младенца. Основной смысл этого образа – явление в мир Спасителя и поклонение Ему. По преданию, первая Одигитрия была написана евангелистом Лукой. Этот тип изображения Божьей Матери получил широкое распространение во всем христианском мире, в том числе и в России. К нему относятся такие почитаемые иконы, как Смоленская, Казанская, Тихвинская, Иверская и многие другие.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Иногда спрашивают, что такое добродетель. Добродетель – это философский и религиозный термин, означающий положительные нравственные свойства характера человека, определяемые его волей и поступками. Если сказать кратко, добродетель – это добро, вошедшее в привычку, исполнение Божьей воли. Среди добродетелей есть те, которые в любых обстоятельствах помогают человеку избежать греха. Хочу поделиться с вами словами преподобного Аввы Исаии. Три добродетели доставляют непрестанный свет уму, незнание лукавства ни в каком человеке, перенесение всего случающегося без смущения, благотворение врагам.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердие.
1: Во второй половине XIX века заметной фигурой в общественной жизни Симбирской губернии был фабрикант Николай Шатров. Свои миллионы он, не скупясь, тратил на нужды народного образования. Шатров, будучи глубоко верующим человеком, прекрасно знал, какую важную роль в судьбе ребенка играет духовная жизнь, а потому строил церковно-приходские школы, духовные училища, домовые храмы при них. Благотворитель всеми силами старался помочь подрастающему поколению понять, что главное в жизни – это нравственные ценности. Сам Николай Яковлевич, сын простого солдата, получил домашнее образование. Работал с малолетства и начинал мальчиком на побегушках в лавке. Став взрослым и скопив небольшую сумму, он купил за бесценок у обанкротившегося владельца суконную фабрику в селе Измайлово. Предприятие было на грани закрытия, но при новом рачительном хозяине превратилось в золотое дно. И скоро удачливый фабрикант Шатров стал главным поставщиком сукна для российской армии. Позже он приобрел и несколько лесопильных заводов. В Симбирске имел магазин, вел успешную торговлю. Жители Симбирска уважали Николая Яковлевича за доброе сердце и готовность всегда помочь нуждающимся. Благотворитель не жалел денег, когда нужно было внести пожертвования на храм, школу или богадельню. 17 лет Шатрова избирали церковным старостой главного собора губернии, кафедрального Никольского. И все эти годы Николай Яковлевич вкладывал на содержание храма изрядные суммы. Еще один храм, Казанский, благотворитель построил в селе Измайлово. Газета «Симбирские епархиальные ведомости» писала в 1904 году: «Построенный Шатровым храм, каменный, теплый, отличается благолепием и благоукрашением». Там же, в Измайлово, Николай Яковлевич содержал церковно-приходскую школу, ясли, больницу, а при своей фабрике возвел часовню. Рабочие Шатрова жили в специально для них выстроенном городке. В благоустроенные уютные дома даже подавалось электричество, что тогда было редким и весьма дорогим удовольствием. В 1883 году Николай Яковлевич стал активно помогать чувашской учительской школе, что находилась в Симбирске, в первую очередь заботясь о духовном развитии учеников. Благотворитель перестроил и расширил домовую церковь. Работы обошлись почти в 10 тысяч рублей. Когда самым бедным учащимся, а их насчитывалось 50 человек, требовалась материальная помощь, ее оказывал Шатров. Он же выплачивал жалования педагогам. Как писали в прессе, благотворитель брал на себя непосильные для других людей расходы. Журналисты были недалеки от истины. На школу Шатров пожертвовал больше 100 тысяч рублей. Подарил ей землю, которую покупал под личную усадьбу, два особняка. Выстроил каменное двухэтажное здание для приходского мужского училища при школе. И даже не поскупился на инструменты для духового оркестра. Николай Яковлевич опекал не только это учебное заведение. Он приобрел дом для коммерческого училища, подарил 30 тысяч рублей торговой школе и был почетным членом общества святой Татьяны. Оно помогало нуждающимся ученикам всего Симбирска. Когда грянула Первая мировая война, благотворитель открыл и содержал за свой счет лазарет для раненых воинов. После революции 1917 года потомственный почетный гражданин Симбирска Николай Шатров не уехал за границу, а остался в городе, который процветал благодаря и его щедрой руке. Свое личное добро, суконную фабрику, а она оценивалась в 60 миллионов рублей, он передал государству. Это не спасло Шатрова от ареста в 1919 году. Заслуги Николая Яковлевича перед народом в расчет не принимались. Один из комиссаров даже заметил цинично, что миллионеру несложно делиться капиталами. Полгода благотворитель провел в застенках. Его семья готовилась к худшему, но неожиданно Шатрова освободили. Дожидаться второго ареста он не стал и эмигрировал в Европу. Больше на родине о нем не слышали, но история сохранила имя благотворителя и его дела милосердия.
0: Имена милосердия.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова. 1908 год. Санкт-Петербург. Года два я был личным секретарем при архиепископе финляндском Сергии Старгородском. Он всегда бывал членом синода, и большей частью мне приходилось жить с ним в Санкт-Петербурге. Наш архиепископ, человек исключительных дарований и опыта, гармоничная, уравновешенная натура, был не очень разговорчив на проклятые вопросы. Но сам он постоянно думал о них. Насколько я мог догадываться, он многое понимал в новой жизни. Но главное, он твердо верил в руководство промысла Божия над миром. Бывало, ходим мы с ним после обеда по залу, а он, что-то размышляя, тихо говорит в ответ на свои думы. А Божий мир по-прежнему стоит. А Божий мир по-прежнему стоит. Меняются правительства, а он стоит. Меняются политические системы, а он опять стоит. Будут войны, революции, а он все стоит.
0: Голоса

слушаете радио «Вера». Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страсти и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. С раннего детства 8-летней Саше из Омска пришлось преодолевать трудности. Через 3 недели после рождения девочка перенесла операцию из-за кровоизлияния в мозг. Затем оказалась в больнице с пневмонией. В год Сашу изъяли из неблагополучной семьи. Так она попала в детский дом, но спустя 4 года девочку удочерили. Приемные родители стали заботиться о здоровье ребенка. При обследовании у Саши выявился фтоз обоих глаз. Это аномальное состояние подвижного века, которое закрывает глаза девочки. Исправить его может операция. Сделать ее Саше нужно как можно скорее. Несмотря на все сложности, Саша растет позитивным и любознательным ребенком. Любит активные игры и общение с детьми. Этой осенью она пойдет в школу, и родители мечтают, чтобы Саша смогла полноценно видеть. Но денег на дорогостоящее лечение у семьи нет. Поддерживает Сашу фонд «Провидение». Больше 8 лет он приходит на помощь детям с нарушениями зрения. Организация открыла сбор для Саши. Подарить ей возможность видеть и развиваться можно на сайте фонда «Провидение». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души святый, как подла душа моя, как пугливо скрывает она в себе плод твой, страха ради иудейска, страха ради легионов бесовских, которых народила она от брака с миром. Множество волков и лисиц народила ты и пустила их в палаты свои царские, а сын твой не имеет, где главу преклонить. И все ищут убить того, кто от духа рождается. Ах, соучастники Иродовы! Боятся они силы и света истинного, дрожат за короны свои, которыми сами головы свои кровавые увенчали, отняв у законных властителей. Беги, душа моя, с плодом своим новорожденным, беги в Египет, землю, что мрачнее Израиля. Смотри, рабы многочисленные, рожденные тобой от мирского семени, начинают погоню за сыном твоим единственным и убить его ищут. Но темны глаза злодеев, и в ослеплении не распознать им младенца Божия. Потому многие младенцы на избиение осуждены, дабы и твой был заклан. Видел я пастуха, что замерзал у костра догорающего. Не сводил он глаз с пламени, словно ему помочь пытался разгореться от огня взгляда своего. И руками защищал он огонек от ветра и согревал его дыханием своим, чтобы разгорелся сильнее, и вырос, и ветрам не поддался, и его смог обогреть. Так и в сердце моем беснуются ветры злых желаний, угрожая погасить в тебе свечу божественную. Так и в уме моем беснуются помыслы злые, чтобы осквернить свет твой единственный, готовящий им погибель. Все, кого породила ты, душа моя, в уме и в сердце моем зовут тебя не матерью, зовут тебя мачехой. И нет никого в мерзком отродье твоем, кто рукой заботливой охладил бы лоб пылающий. Впервые ныне стала ты матерью, ибо сына родила, возрастающего в послушании тебе и Духу Святому, в нежной любви родительской. Не возлагай, рабыня, на главу его мира заботы рабские. Должно расти ему в силе духовной и пребывать в том, что от отца его. Смотри, вот сходит он, словно пламя, попаляющее врагов твоих, чтобы осветить и согреть тебя. Как вестник пришел он из царства, где некогда царила ты в красоте и чистоте девственной. Уже ли не узнаешь сына своего, душа безумная? Как вестник пришел он из царства света, где и ты некогда блистала ярче света солнечного, чтобы снова позвать тебя в царство светлое. Уже ли не расслышишь голоса сыновнего, душа моя оглохшая? Словно витязь-освободитель пришел он из царства свободы, где и ты жила некогда, не зная ни голода, ни страха рабского. Пришел, чтобы освободить тебя от оков тяжких, которыми сковала тебя телесность мирская. Уже ли не решаешься приветствовать радостно освободителя своего, душа моя онемелая? Души всесильной, укрепи младенца спасоносного в колыбели души моей и сохрани его от всяких стрел отравленных, из Египта и Израиля в него направленных.

0: В эфире Радио Вера. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Вера Новикова.
1: Касьян с красивой мечи. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море. Далеко-далеко, оканчивая собой тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто бы движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княгини Марии Павловны Романовой. 1930 год. Город Нью-Йорк. «Есть нечто, что сохранилось во мне из прошлого, и что я ценю превыше всего на свете. Это любовь к родине. Это глубокое чувство привела мне моя семья. В своих великих деяниях и даже в своих ошибках все поколения Романовых ставили интересы и славу России выше каких бы то ни было личных выгод. Россия была частью их души и плоти. Ради нее они всегда были готовы всем пожертвовать, и они доказали это своей жизнью. Я молюсь, чтобы их сила духа поддерживала меня до конца моих дней».
0: Голоса

0: любовь, что скворчонком стучала в виски, стихает, стихает.
1: Радио «Вера».

Месяц в мутных облаках бледно серебрился, на встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил: калюгажу к пристани защитной 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: На столе в кухне пыхтел и дымил большой медный самовар. Ваня сидел на лавке и смотрел, как от пара приподнимается и снова опускается его крышка. Там, под ней, завернутые в марлю, варились несколько куриных яиц. «Здорово мама придумала! Сразу получается и чай, и завтрак», — думал Ваня. Но вот в кухню прибежали его братья и сестры. Ваня был восьмым, самым младшим ребенком в большой семье. Мама, посмотрев на них, рассевшихся по лавкам, отвернулась, смахнув слезу. С тех пор, как умер папа, и мама осталась одна воспитывать целую ораву ребятишек, такое бывало часто. Вынув яйца из самовара, она положила перед каждым по одному. Ребята вмиг расправились с завтраком. Съел свою долю и Ваня. Только мама сидела, не притронувшись к еде. «А почему ты не ешь?» – спросил ее Ваня. «Ой, сынок, голова что-то разболелась, так что и есть не хочется», – отвечала она. «Возьми уж ты, съешь за меня, чтобы не пропадало». Ваня очень любил яйца всмятку и от добавки не отказался. Спустя годы он вспоминал, как мать, овдовев, ради детей забывала о себе, отдавая им последний кусок, а сама могла весь день так и проходить голодной. Маленький, тогда он этого не понимал. Ваня вырос и стал монахом Псково-Печерского монастыря. Скоро народ узнал о его богоугодной жизни, добром сердце и мудрости. И когда отца Иоанна Крестьянкина спрашивали о том, как нужно относиться к людям, он вспоминал о своей кроткой матери и говорил: «Забудь себя и свое «я». Поставь в средоточие жизни того человека, которому нужна твоя помощь. Иди и твори добро, и ты исполнишь заповеди любви».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает Вера.

0: Иеромонах Назарий Рыпин.
1: Что происходит с душой человека, когда он молится Богу? Душа открывается Господу, устремляется навстречу Ему. Только так душа и находит в себе свет, когда усердно помолится Господу и откроет пред Ним свои грехи и искренне покается. Хочу поделиться словами святителя Филарета Черниговского. «Сосуд закрытый, закупоренный, если брошен будет в самое море, не наполнится водою. Точно так же душа наша, плавая по морю благости Господней, остается пустою, пока не открывается для Господа в молитве сокровенной».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Виктории Солоповой, матери игумении Леушинского монастыря Таисии Солоповой. Начало 40-х годов 19 века. Санкт-Петербург. Едва минуло мне 15 лет, я помню, что еще любила играть в куклы, а мне стали все твердить о женихах и о свадьбе. Конечно, о том, нравится ли мне кто-нибудь или нет, меня не спрашивали, да и сама я не понимала этого, да и вовсе не понимала условий супружеской жизни. Я воображала в лице мужа второго отца и покровителя. Через год родился у меня ребенок. Ожидая его появления на свет Божий, я утешалась надеждой, что он-то, этот младенец, будет мне ангелом-утешителем. Но и этого не судил мне даровать Господь. Через несколько часов после рождения, лишь успели просветить новорожденного таинством крещения, он скончался от чрезмерной слабости. Года через два повторилось то же, и я уже отчаялась иметь утешение в детях. Много и горячо молилась я о том, чтобы Господь не лишал меня этого утешения, дал бы мне хоть одно дитя, оставив его в живых. Особенно же я молилась об этом Матери Божией. Нарочно ходила пешком в ее храмы, к ее чудотворным иконам, перед которыми изливала свои слезные мольбы, дерзновенно напоминая ей, что она сама была матерью и может сочувствовать скорби земных матерей, хотя и грешных, и недостойных ее помощи, но в ней имеющих единую, твердую надежду. И не посрамила меня владычица, надежда ненадежных. Она даровала мне дитя, дочь, которую я из чувства благодарности к ней назвала ее именем Мария. Голоса.

0: вера, милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Ольга Александрова Гейнц вошла в историю Казани как женщина, смысл жизни которой заключался в благотворительности. Ольга Сергеевна могла бы жить в свое удовольствие, средства позволяли, но она не умела проходить мимо тех, кто молил о помощи. Ольга родилась в семье городского головы в 1792 году. Сергей Александров был известным благотворителем, пожертвовал на нужды казанцев 2 миллиона рублей. После смерти отца и старшего брата Ольге достался солидный капитал. Александровы торговали чаем и владели кожевенным заводом. Но продолжать семейный бизнес Ольга не захотела. Как не захотела жить только для себя. Она была готова отдать людям все, что имеет, а потому вложила состояние в доходные бумаги и посвятила себя благотворительности. Александрова Гейнц, двойная фамилия появилась у Ольги Сергеевны после замужества, заботилась о девочках Александринского приюта. Почти каждый день приезжала к ним, проверяла, как содержится заведение, не обижают ли воспитанниц. Обставила приют уютной мебелью, утеплила здание. Она знала о проблемах и желаниях каждой девочки, а их было 115, и относилась к ним с материнской нежностью. Покупала наряды, по праздникам привозила подарки. Ольга Сергеевна понимала, как важно барышням по выходе из приюта владеть какой-нибудь профессией, и наняла учительниц кройки, шитья и кружевоплетения, жалование которым платила из своего кармана. В 1889 году благотворительница ассигновала 40 тысяч рублей на возведение нового здания для приюта. И в том же году решила открыть в Казани больницу для бедных и больницу для детей. Финансирование строительства Александрова Гейнц взяла на себя. Клиники обошлись ей в 100 тысяч рублей. Деньги по тем временам немалые, но радости Ольги Сергеевны не было предела, ведь она сумела помочь стольким людям. Александрова Гейнц была почетной попечительницей Ксенинской женской гимназии. Со временем ее здание обветшало, и благотворительница пожертвовала 50 тысяч на постройку нового. А когда в Казани решили открыть музей, перечислила ему целое состояние – 500 000 и отдала под учреждение одно из самых красивых городских зданий – Александровский пассаж. Эти торговые ряды за 1 000 000 рублей построил еще брат Ольги Сергеевны. Она без сожаления рассталась со своей недвижимостью ради общего блага. Но власти не стали делать музей из пассажа. Магазины продолжали работать в обычном режиме, а вот все доходы от продаж шли на содержание музея. Узнав о том, что Казанскому епархиальному училищу нужны средства для строительства домовой церкви, Александрова Гейнц первой откликнулась на просьбу о помощи. На свои деньги Ольга Сергеевна построила училище для девиц духовного сословия. Институт благородных девиц постоянно получал от нее средства, и мусульманское благотворительное общество обращалось к ней в трудные минуты. Уходящий 19 век Ольга Сергеевна проводила еще одним деянием – открыла богадельню имени своего отца. Последним жестом доброй воли благотворительницы стала продажа ею в 1916 году коллекции картин из личного собрания. Среди полотен был и портрет самой дарительницы – кисти Репина. Вырученные средства Ольга Сергеевна истратила на нужды гимназистов. Революция отобрала у нее все, не оставила даже жилья. Из собственного дома Александрову Гейнц выгнали. Она скиталась по улицам до тех пор, пока ее не приютил один из тех, кого она когда-то вызволила из беды. В 1927 году Ольга Сергеевна скончалась. Похоронили ее на кладбище Зелантова женского монастыря, Новые власти дали на это разрешение. Даже они были впечатлены размахом благотворительной деятельности Ольги Александровой Гейнс, доброта и милосердие которой не знали границ.
0: Имена, имена милосердия.

требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является «задостойник». Такое название возникло благодаря тому, что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «достойно есть». «Задостойник», исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело. Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросили Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны. Дамаскин, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как «задостойник праздника Рождества Христова». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: «Задостойник Рождества Христова» – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовью же, дева, песни ткати, спротяженно сложенное, неудобно есть. Но и мати силу, елико есть произволение, дашь». Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, Матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Текст «задостойника» передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
1: «Задостойник Рождества Христова» звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 6 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать «Задостойник Рождества Христова» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Один святитель так растолковал чудо, которое сотворил Господь, насытив 5000 человек пятью хлебами. Представьте, некий царь вышел из своего дворца и рассыпал перед подданными золотые монеты. Нищие обрадуются тому, что получили золото, любящие царя – тому, что видели его лицо. И нищие снова будут ожидать царя, чтобы получить золото, а любящие – чтобы снова смотреть на него». 5000 человек, насытившиеся пятью хлебами, к утру вновь проголодались. А чудо Господне и поныне питает любящих Господа и видящих в чуде явление Царя Небесного.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых, когда рождается в ней мудрость Твоя. Огради ее от людей, уведи в вертеп пастушеский. Никто из смертных да не последует за ней, кроме тени одного праведника. В пещеру Вифлеемскую каменную, что никогда не похулит имени Твоего, в ней да сокроется, готовая родить, душа моя. Да останется она среди невинных ягнят и телят, от рождения своего предназначенных в пищу тем, кого они чище. Пусть тихо мерцают над пещерой светила небесные и взирают с трепетом на скромный уголок вселенной, на пещеру богородную. Да отступят цари земные и мудрствующие маловеры, да не приблизятся. Скромные пастухи ягнят и телят, окружив пещеру мою, будут смотреть, как небо отверзается, и петь с ангелами небесными, когда душа моя родит Спасителя моего. Да удалятся все, живущие временными спасителями и сиюминутным спасением. Веди, Господи, светом своим мудрецов восточных, пророков и святых к пещере души моей. Да принесут они три дара, драгоценнейших от человечества восточного. Первый дар – прозорливое знание о Тебе, превосходящее все знания мира. Второй дар – пророческое ожидание Рождества Твоего в чистоте девственной. Пусть постится в пути носитель дара сего, да не помутится зрение его от пищи земной, и не потеряет он из виду звезду путеводную. Третий дар – зрячая любовь к Тебе. Пусть носитель дара сего бодрствует в пути над даром своим, да не преткнется сердце его ни о какой соблазн земной, да не закоснит он на поклонение новорожденному. Поистине, одного из них будет сопровождать вся сила ума моего, вся сила мысли моей, за вторым будет следовать сердце мое со всеми желаниями его. Третьего в трепете будет ожидать душа моя, исполненная любви и благодати. Но путники священные осторожны будут в пути своем, останавливаясь и расспрашивая, верен ли путь, которым идут, и ввергнут в опасность душу мою и первенца ее. Наивны они, словно голуби, о пути расспрашивать будут. Но безгранично милосердие Твое и мудрость Твоя. Столетиями слагаешь Ты на Востоке дары драгоценные и не даешь носителям их впасть в руки разбойников. От предвечности готовишь Ты рождение Сына в душе девственной. Не допустишь Ты убийцу Ирода. От земли рожденного и от земли в Иерусалиме граде коронованного, не очистившегося от зла египетского. Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Илья Резник.
1: Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце, не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них черноватые, неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо. Алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не яркие. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумении Таисии Солоповой архиепископу Новгородскому Арсению Стадницкому в оправдании своей духовной дочери игумении Псковского монастыря. 1911 год. Новгородская епархия. Леушинский монастырь. Не хочу касаться вопроса, почему и за что, но не могу не высказать, что мне сильно жаль мать Таисию, что если она в чем и виновата, то отнюдь не по злонамеренности, а просто по какому-то недоразумению. Владыка святый, ваше правосудие всем известно. Я ни о чем не дерзаю просить вас, ни о защите, ни о добром отзыве о ней. Прошу лишь об одной милости – посодействуйте, чтобы возвратили ее к нам, в ее родную обитель, к ее родной матери. Возвратили бы ее оскорбленную, забракованную. Родная обитель ее прострет ей свои любвеобильные объятия, и она вздохнет и выплачет свое горе у сердца, плачущей о ней матери. Владыка святый, сотворите милость, конечно, если это возможно. Я очень скорблю и пишу вам это письмо буквально с рыданием.
0: Голоса

Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, покой нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Советский Союз вступил в Великую Отечественную войну. Люди уходили на фронт, заводы и фабрики эвакуировали из Москвы. Ивана к воинской службе признали негодным из-за серьезной болезни глаз. Он остался в столице работать в тылу. Однажды ночью в дверь его маленькой квартирки в Большом Казихинском переулке постучали. Иван осторожно открыл. На пороге стоял двоюродный брат. Он был чем-то сильно взволнован. «Вадим?» – удивился Иван. «Тебя же эвакуировали с заводом несколько дней назад. Как ты здесь очутился?» Оказалось, что на одной из подмосковных станций брат случайно отстал от заводского поезда. Власти же могли расценить это как дезертирство. Вадим попросил у Ивана убежища. 3 дня и 3 ночи Вадим просидел в большом сундуке, а Иван думал о том, что брата все равно рано или поздно найдут.

0: диван. В пустой холодной комнате к ним вышел комиссар. Протянул какие-то бумаги. Иван в волнении прочел и просто не поверил своим глазам. Ни слова о дезертирстве или укрывательстве. Брату предписывалось дома ожидать ближайшего эшелона до места эвакуации его завода. А на время ожидания и ему, и Ивану полагался специальный продуктовый паёк. «Да», — подумал про себя Иван, — «такое под силу только Господу Богу». Через несколько лет Иван принял монашеский постриг и поселился в Псково-Печерском монастыре. За годы монашества он не раз убеждался в том, что Богу возможно все, и убеждал в этом других, приводя в пример тот случай со своим братом. «Промысл Божий зрит всех. Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда благой о нас воле и ничего не бойтесь. Знает Господь, как спасать любящих Его».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Вадим Бондаренко.
1: Еще в ветхозаветной книге «Притчи» Соломон предупреждает своего сына: «Остерегайся лукавых людей». Качествами лукавого человека он называет: «Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству». Спаситель наш Иисус Христос, когда пришел на землю, явил для нас на кресте величайший пример смирения, а не возвеличивания и превозношения перед другими людьми. Хочу поделиться.

0: встретиться с вами словами нашего современника, преподобного Гавриила Сантаврийского. «Если ты считаешь себя лучше других, ты противен Богу».
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумени Таисии Солоповой архиепископу новгородскому Арсению Стадницкому. 1911 год. Новгородская епархия. Леушинский монастырь. Ваше Высокопреосвященство, милостивейший архипастырь и отец, простите, что осмеливаюсь утруждать вас этими строками, но считаю непременную своей обязанностью повергнуть перед вами мою искреннюю сердечную благодарность за великую честь даровать мне портрет с собственноручным подписом нашего монарха. Спаси вас, Господи, Владыка Святый, за ваше милостивое внимание к моим 30-летним трудам. Я хотя и сознаю и чувствую их тяготение на своих старческих утружденных плечах, но Бог видит, что в заслугу себе их не поставляю. Ибо всегда помню слово Спасителя: когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. И еще то слово апостольское, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Украшением города Переславля сегодня остается его старая часть с церковью Сергия Радонежского, зданием приюта, двухэтажным особнячком с верандой на Советской улице. В XIX веке особнячок принадлежал городскому главе Переславля Леониду Павлову. И приют, и церковь, и многое другое – это результат христианского отношения Леонида Сергеевича к людям и его бескорыстного, доброго сердца. Леонид родился в семье владельца красильной фабрики Сергея Павлова. В люди Павлов-старший выбился из рабочих, стал мастером, а потом и хозяином предприятия. Сына Леню он мечтал видеть образованным человеком. Юноша учился в Московском университете. Вернувшись в Переславль, Леонид продолжил семейный бизнес. Но кроме дел фабричных, много занимался общественной работой и благотворительностью. То, что богатством, даже если оно заработано тяжелым, каждодневным трудом, нужно делиться с бедными, Леонид усвоил с детства. Отец растил его порядочным, сострадательным человеком. И сын с 1894 года стал попечителем народного училища, а через 3 года вошел в попечительский совет женской гимназии. Эти должности требовали от Павлова погружения в дела учебных заведений и постоянной материальной их поддержки. В последний год XIX века Леонида Сергеевича избрали городским головой Переславля. Несмотря на огромную занятость, он стал уделять еще больше времени благотворительности. Помогал школам и училищам, вошел в комитет общества Красного Креста и, самое главное, начал опекать детей-сирот. Снял для них дом и устроил в нем приют, а в 1900 году построил здание с домовой церковью для 50 ребятишек. За это доброе деяние императрица Мария Федоровна наградила благотворителя своим портретом, собственноручной подписью. В 1906 году Павлов, много времени проводивший в Москве, попросил переславцев больше не выбирать его городским головой. Депутаты местной думы были огорчены этим до предела и написали Павлову трогательное письмо с просьбой не покидать их. В послании были такие слова: «Смутные слухи о вашем отказе от общественной службы ходили по городу. Верить не хотелось. Живые люди теперь нужны нам, а не бездушные формалисты. Нам нужны люди, хоть иногда забывающие личные интересы и свято чтущие интересы общества». Леонид Сергеевич не мог отказать тем, кто так на него рассчитывал, и остался на службе. Он продолжал помогать родному городу, не жалея сил и времени. И это, несмотря на то, что с 1907 года был избран депутатом Государственной Думы. Леонид Сергеевич стал старостой Преображенского собора, взял на себя содержание хора певчих, пожертвовал огромную сумму на реставрацию храма Владимирской Божьей Матери, а при тюрьме возвел храм Сергия Радонежского. Заботясь о безопасности переславцев, Павлов купил и подарил городу пожарную машину, оснащенную по последнему слову техники, и содержал ее на свой счет. Тратил личные средства на мощение улиц, на их освещение. Леонид Сергеевич ни разу не получил положенного ему жалования. Все до копейки он отдавал на нужды людей. Неудивительно поэтому, что в 1909 году Павлову присвоили звание почетного гражданина Переславля. В январе 17-го Леонид Сергеевич скончался. Возвращался из поездки в Варшаву и умер в дороге. Переславль сохранил имя благотворителя, человека с широкой душой, ставшего отцом города. И благодарные переславцы – В грозном 1918 году не позволили большевикам отобрать дом у семьи Павлова и устроить в нем совет рабочих и солдатских депутатов, а дружно встали на его защиту.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: В зеркало влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвной тихо плывет и горит. Легкой дымкой тумана ясный одет небосклон, светлая грудь океана дышит, как будто сквозь сон. Медленно, ровно качаясь, в гавани спят корабли. Берег в воде отражаясь смутно мелькает вдали. Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум, видит присутствие Бога в этом молчании ум. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога. Ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К Ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до Ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в 6 веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в Задостойнике, одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, церковь говорит нам об одном важном факте. Когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, святой святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий впустил ее во святое святых. Так Богородица стала духовным ковчегом, вместилищем особой благодати. Вот как об этом говорит Задостойник введения. «Пусть одушевленного Божия ковчега отнюдь не касается рука непосвященных, но уставерных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы да взывают: истинно выше всех ты, Дева чистая».
1: Задостойник введения поется на литургии в день праздника. Время его исполнения наступает после того, как священник благословит хлеб и вино в таинстве Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами Задостойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем Задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне живота, исполни прах плоти и души моей животом своим, чтобы имел я с чем предстать пред ангелами живыми. Без живота твоего не смогу я дышать воздухом, которым дышат ангелы, не смогу вкушать хлеб, который ангелы вкушают, и вновь буду изгнан за врата Царства Небесного, пред которыми лежу ныне, будто расслабленный. Прельстил меня мир хлебом своим и засыпал душу мою камнями. Прельстил меня рыбою и наполнил сердце скорпионами. Прельстил меня светом и окутал разум. Нет во мне ненависти к нищему, но возненавидел я мир, который, будучи нищ, богатством кичится. Нет во мне ненависти к скупцу, но ненавижу я мир, который, будучи скупцом, похваляется щедростью. И к безумному нет во мне ненависти, но возненавидел я мир, который, будучи безумным, выдает себя за мудреца. Нет ненависти к больному, но возненавидел я мир, который, словно чахоточный больной, отравляет воду здоровым намеренно. Господи,